0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо.

радио, про которое рядом. Рядом. СВХ+.

0: мечты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

Müzik Edlepsi. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Пускай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ+.

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
0: СВХ Плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим шотом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим все, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если я не твоя невеста, положи на место, положи на место.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

0: Лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и не намеренно всю мою душу не забрала.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушаешь.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Моя супермодель, мой сумасшедший коктейль. Мы это пара у пара, и нам все по барабану.
1: СВХ Плюс.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадаму, нами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: любовь.
1: Слышь, а это что за хит?
2: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
1: А это?
3: Я сажаю.
2: Бара Виктор.
1: Цой?
2: Он самый. Бери, повезло.
4: Музыкальный урожай.
5: Музыкальный

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня ожидаются кратковременные дожди. С утра местами туман. Ветер слабый или умеренный, в основном южный. Днем по стране от 13 до 18 градусов. В Даугавпилсе Резекне до плюс 16. В Лепе и Вентспилсе и Риге до плюс 17 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Первый день недели парламентских выборов в Латвии прошел без проблем. Проголосовали уже почти 2% избирателей. Сегодня у здания правительства состоится пикет работников здравоохранения. Они требуют повысить зарплаты в отрасли как минимум на 30%. Компания SpaceX впервые вывела на орбиту корабль Starship, самую тяжелую и мощную ракету в истории.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Без каких-либо проблем прошел первый день недели парламентских выборов в Латвии. Голоса отдали на хранение уже как минимум 25 690 человек. Это чуть больше 1,5% избирателей, точнее 1,65%. Сегодня участки работают с 8 утра до 11. Отдать голос на хранение до пятницы можно будет на любом из 933 участков по Латвии. Время их работы при этом ежедневно меняется. Они работают по 3 часа каждый день, но в разное время. До дня выборов еще можно передумать и переголосовать. В таком случае будет засчитан последний голос. Сегодня у здания правительства пройдет пикет работников здравоохранения. Профсоюз медиков требует при подготовке государственного бюджета следующего года повысить зарплаты всем занятым в отрасли как минимум на 30%. Необходимые средства предлагают включить в государственные тарифы на медицинские услуги. Профсоюз также требует пересмотреть минимальные зарплаты и специальные доплаты и в дальнейшем регулярно пересматривать оплату труда в здравоохранении. Ожидается, что в сегодняшней акции протеста примут участие около 1000 человек. Министерство экономики сегодня собирается сообщить, заметили ли покупатели снижение НДС на ряд основных продуктов: хлеб, молоко, мясо птицы и яйца. Ставку НДС для этих продуктов 3 месяца назад, с 1 июля, снизили с 21 до 12%. Планируется, что льгота будет действовать до середины следующего года, до 30 июня, после чего власти решат, следует ли сохранять эту скидку постоянно. Сниженная ставка НДС сейчас применяется также к свежим фруктам, ягодам, овощам и к специализированному детскому питанию. Армия Непала прекратила активные поиски людей, пропавших после разрушительных оползней и наводнений. Среди пропавших остаются 33 гражданина Латвии. Примерно половина всех пропавших граждан Евросоюза. Предполагается, что обе туристические группы из Латвии во время катастрофы находились на территории Китая возле разрушенного пограничного пункта. Китай о прекращении поисков не сообщал. Латвийские госучреждения продолжают выяснять судьбу пропавших и сотрудничают с иностранными службами. Если в течение полугода новых сведений не появится, то родственники смогут обратиться в суд для признания пропавших погибшими. Компания SpaceX впервые вывела на орбиту корабль Starship, самую тяжелую и мощную ракету в истории. Корабль поднялся на высоту около 275 километров и доставил на орбиту 26 новых спутников Starlink. Один из двигателей отключился раньше времени, однако он уже не требовался, поэтому полет был продолжен. Первоначально Starship должен был провести в космосе около 10 часов, однако миссию сократили примерно до 3 часов. После этого корабль совершил управляемое приводнение в Тихом океане к северу от Гавайских островов. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Черт побери, кто в 7 часов утра поубивал бы, алло, ничего не слышу. А, это ты, да, в трубке шалят ветра. Как я сижу и починяю крышу. Ну, разбудила, впрочем, вставать и так, и умирать однажды придется тоже. Сердце тук-тук, будильник свое тик-так. Ну, а пружина одна и там, и здесь, похоже. Ладно, оставим.

горизонт до вечера попрощаться. Да, привези мне кофе с пяток децил, нерастворимый, молотый, лучше чипа. Предпочитаю лучшие образцы, не хочу пить суррогаты, ибо... Впрочем, я думаю, ты поняла вполне, так привезешь полнейшее аллилуйя.

0: СВХ+.
1: Лови, все ля фе, товарищи, бодренько, утрица, здравствуйте, еще темень неприглядная. Здравствуйте, и вы, Александр, да, прекрасный.
2: Hello.
1: Ну что?
2: Как-то темно.
1: Темновато, да, ну ты подсвети, если есть чем.
2: Ну, я постараюсь.
1: Мне, конечно, ну, супружница, ну, подарила новую модель. Гармина, вот, и помимо всего прочего, конечно же, и там...
2: Ну-ка, покажи.
1: 85%, значит, мощностей не использую, конечно. Там все, там, ну, вот, но...
2: Сколько держат?
1: Если, ну, в смысле, как часы, как часы, ну, 2 недели точно, или 3. Да, ну, то есть, как часы, если не использовать там GPS-трекеры и так далее.
2: Все время мы с нашими яблочными часами.
1: Ну, да. Ну,
2: каждый день.
1: Это как бы одна из заслуг, конечно же, мощной батареи, вот, но есть там еще одна функция, это фонарик. Фонарик...
2: Настоящий или из экрана?
1: Из 6... Нет, ни из какого, ни экрана. Я вот так вот включаю.
2: О, прикольно.
1: Вот. И как бы, ну, если выключу сейчас свет, здесь все будет в свету. Да?
2: Круто.
1: То есть мощнейший. Ну, и можно делать красный.
2: Ой,
1: можно
2: красный.
1: Помощнее, поспокойнее. Ну, короче.
2: Прикольно.
1: У тебя на руке всегда мощный источник света. Это, конечно же, фишка, которая... И главное, что я про нее не знал.
2: Может, подсветить?
1: Я случайно как-то нажал, и опа! Думаю, фонарик есть. А потом смотрю, что это не просто фонарик. Это, ну вот, он где-то в 2 раза мощнее, чем фонарик в твоем смартфоне.
2: А потом решил инструкцию почитать.
1: Ну да. Но потом уже инструкцию прочитал, и главное, нет, я посмотрел видеообзор, он 3-часовой, блин. Не, ну реально, там, значит, 3-часовой обзор, и ничего нам, ну, как бы, такого нового, такого еще какая-то фишка.
2: Нужного.
1: Не нашел, да, ну, то есть и так все как бы знал. Удобная вещичка, и у тебя всегда рядом, ну, с собой вот прям фонарик, даже если телефона нет, понимаешь, у тебя на руке всегда фонарик, это прям, ну...
2: Это полезная функция.
1: Да. Тем более, что не такой, как бы, абы какой, а такой мощнейший прям прожектор, понимаешь? Вот, если... Я не знаю, сколько... Если включить этот прожектор, сколько он продержит. Ну, должен... Ну, дольше все равно, чем нет фонаря. Слушайте, я же сегодня, конечно же, Знаете, что я делал? Я поднимал свою собаку, чтобы она посмотрела.
2: На хозяина.
1: Значит, вышел гулять, и, значит, проходим там мимо какого-то дома, а там на первом этаже цветы. Вот прям для этого сейчас уже все. Ну, балконные цветы уже все. Ну, вздыхаю, там такие кабыздохи стоят, что мама не горюй.
2: Уже все.
1: А тут прям я как-то, ух ты, ничего себе, прям кусты такие, блин, мощные. Значит, моя собака, зрение у собаки так себе. Ей нужно еще и... Ну, запахи, понимаешь? Uh-huh. Значит, смотрю, она подходит к балкону, так наверх голову поднимает и видит кусты. Но она не может понять, что это такое. Это, ну, сколько раз было в лесу, например, кто-нибудь там, допустим, оставил какой-то пакет. Стоит мешок. Ну, то есть на знакомом маршруте есть какой-то предмет, который здесь его быть не должно.
2: Необычный
1: для предмет.
2: Пёселя.
1: И вот, допустим, мешок какой-нибудь. И она вот... Она не понимает, что это. Запаха она не чувствует. С наветренной стороны. Нет, наоборот.
2: И начинается распаковка.
1: Начинается паника, она... Что это? Ну, то есть она понимает, что это какое-то...
2: Что-то непонятное.
1: Что-то такое, что, конечно, может навредить. И, короче, ну и, значит, нужно было что делать? Чтобы она успокоилась, значит, подходить смело к этому мешку, 2 раза его там ногой пнуть, не сильно показать, что ты вожак главный, она такая, тогда подойдет, посмотрит, все, окей, дальше побежит. На второй день уже либо мешка нет, либо она уже на него не реагировала. Вот,
2: уже
1: короче.
2: Интересно.
1: И я понимаю, что у нее вот здесь вот, что это такое? Типа, и она понять не может, а кустичек, ну, похоже на большую куницу. Назовем это так. Возможно. Или лось с калачиком свернулся. Она не понимает. И я, значит, ладно, подхожу к ней, беру ее на руки и поднимаю туда, чтобы она посмотрела. Она посмотрела, все, и дальше побежала. А до этого где-то, ну, минуту точно стоит, смотрит, как, ну, наверх, на меня, ну, туда, что это?
2: У кошатников то же самое.
1: Да?
2: Да.
1: Только они же могут все посмотреть сами. Они
2: могут. Но если до мухи не дотягивается, надо же муху показать.
1: А то ты что?
2: Да, муху представить. Так, коту и кота-мухи.
1: Ну, вполне себе хорошее развлечение.
2: Вот.
1: Бонжорно, ребятушки, здравствуйте, девчатушки, милые, хорошие. Выходим уже, да, выходим на тропу заработка. Так, к нам директор школы уже с самого раннего утра стучится, потому что впереди работа. Доброго утра от моей школы, вашей школе. Вот, держимся. Люблю. А директор становится...
2: Минимализм.
1: Лаконичным. Ну а что, пора, все уже, пора, брат,
2: время такое.
1: Не верится прямо. Рижский Серега прислал. Идет на восток сегодня. И сегодня восход солнца. Там, где-то там на востоке, в районе там, ну, Даугавпилса, вот та сторона, естественно. Вот, прямо вот среди густо заваленного горизонта, значит, облаками серыми. Там есть прогалина, в которую начинает всходить солнце.
2: О,
1: это прямо
2: красиво.
1: И розовый восход сегодня. Розовый восход. И куда-то туда должны идти эти четыре всадника. Уставать забыто, колышется так.
2: Ладно, он опять что-то вспомнил.
1: Вова, это Юрмальская. Ничего страшного. Это ничего не меняет. Ничего не меняет. Будем вместе держаться за руки. Ну и, конечно же, отправляться. Ребят, 29 сентябрьская. Ну, как говорится, доедаем мы сентябрь. В сентябре сколько дней у нас?
2: 30.
1: Завтра будет последний сентябрьский день. Вот, друзья, ну, нам повезло, честно говоря. Несмотря на то, что как бы солнце так не очень и прям не жарко. Могло бы быть плюс 28, да? Но, тем не менее, с температурой
2: хорошо.
1: Снег. Слушай, ну, сегодня в столице до плюс 17 градусов, а это, я считаю,
2: Нормально. Это
1: даже вполне себе очень даже и хорошо. Мы будем постепенно сами просыпаться и всех вокруг будить. Вот вы, наши ретрансляторы, дорогие друзья, увидите кого-то, потормошите, пожелайте бодренького утра, ребятушки. А восход, говорит Илюха, не розовый, а лососевый. Правильно?
2: Открывайте окна.
1: Надо было... Не-не-не. Лососевый тогда.

0: ВХ плюс.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палайдзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
6: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
5: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
7: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master ЛВ. Меньше разговор, больше крыш.
8: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
9: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.

0: заткнись и спи. Ну-ка, кому-то же сейчас не очень, да? Потому что мы его будем.
1: Есть такие люди.
0: Ну, имеется в виду, мы, это образно. Ну, то есть, ты проснулся, как бы, все твои домашние еще пока хрюкают, вот, слюнку пускают, да, вот, на подушечку, вот. И ты там шебуршишь, и вот это вот обычно, ну, когда ты хочешь что-то сделать тихонечко, чтобы никого не разбудить, и вот эта тарелка какая-нибудь, бам-бам-бам-бам.
1: Чем самое громкое в доме.
0: Да-да, сегодня у нас, кстати, между прочим, сегодня, что ни на есть, самый главный митель Дэна. Сегодня Мителис у нас именины, и 1155 Мителисов у нас в стране зарегистрировано. Там же у нас есть Микус, 1200, даже больше, чем Мителисов. Вот, Мик, как Джаггер.
1: Их еще больше.
0: Да-да-да, 1400 и 7595 Михаилов, друзья!
1: Михаилы!
0: Майкл Корлеоне! Значит, ну, конечно же, хочется обнять, хочется, ну, прижать, естественно, потому что, ну, Миша, это что-то такое,
1: что-то доброе,
0: что-то хорошее, что-то надежное, что-то конкретное, но денег в долг не даем. Да? Миша, при всей любви, сегодня Всемирный день сердца, от сердца к сердцу.
1: Если у того есть, поздравляю.
0: Товарищи, да-да, у того, кто думает, что у него есть, пожалуйста, к Михаилу можете денег одолжить. Ну вот, а также всех кардиологов. Естественно, ну, это сопутствующее. Сегодня не праздник, да, но сегодня Всемирный день сердца. Значит, 10 тонн приблизительно, ну, 8 тонн в среднем перекачивает, ну, крови наше сердце. Вот такая вот помпа.
1: Кровушки.
0: Фигачит, да-да-да. Значит, Всемирный день от ларинголога, ребята. Ну, по-нашему, это ухо-горло-нос, конечно же. Очень хорошее название. Да-да. Сегодня день осеннего одиночества. Пожалуйста. Очень хорошо. День печенья.
1: О, вкусно.
0: Всего чего угодно. Да-да-да. Сегодня мимас праздник. День идущего к реке. Ну, того самого. 4-минутный видеомонолог. Значит, Симаков Сережа. Uh-huh. Значит, он же Серж Дурдачник. Вот. Который идет по полю, снимает себя на мобилу и рассуждает о своем познании, в котором он так преисполнился, что этот мир ему абсолютно понятен. Эх, к сожалению, там много, ну, как бы, ну, не эфирного. Поэтому поставить не можем, но это было восхитительно.
1: Это был мем.
0: Это было прям, ну, прям в жилу. Сегодня день счастливого гуся. Это про меня. Сегодня день кофейка. Ребятушки, кофейка любим, помним, уважаем.
1: Да.
0: Конечно же. И, конечно же, сегодня Международный Всемирный день кукурузы.
1: О-о-о.
0: В Мексике, правда. Но, тем не менее.
1: Но все равно.
0: Слушайте, ну, надо дать должное. Я не знаю, честно говоря, я кукурузолюб. Я даже кукурузофил. Ну, конечно.
1: А в каком проявлении?
0: Исключительно, значит, в початочке. Значит, сразу скажу. Раньше. Во-первых, так, скажем сразу. Значит, вся кукуруза, которая сейчас есть у нас, она генно-модифицированная. Но не бойтесь, пожалуйста, потому что это ГМО. Знаете, что такое ГМО? Это берутся, например, значит, расчленяется на ДНК. Значит, какой-то предмет, например, кукуруза, находит, где у него, ну, лазейка для паразита. Ну, вот такая, какая-то там запчасть, которую, говорит, давайте ее уберем, и не будет лазейки для... И они генно убирают эту фигню из состава.
1: Вот
0: они,
1: и
0: туда,
1: все.
0: Они туда ничего не добавляют. Они просто убирают какую-то маленькую частичку, и это генно модифицированная. И, соответственно, тогда никакая порча, никакая падучая не бьет кукурузу. Ну и, соответственно, вот они, початочки красивые. Значит, если раньше... Я помню в детстве, вот если мама говорит, я купила кукурузу, сейчас мы будем варить. Это, блин, 3 часа варенье было, как здрасте, понимаете? В огромных чадах, ну как в огромных, что у тебя там это самое?
1: Ну погоди, 3 часа веселых или ты плакал 3 часа?
0: Ходил слюнями, все, ковер испортил.
1: Предвкушение.
0: Ну конечно, вот, а сейчас-то что? А сейчас говорят, забросил, и через 20 минут она уже как бы окей. Но я могу сказать, я уже давно не забрасываю. И несмотря на то, что как бы, продавец любой, для того, чтобы показать, какая у него кукуруза, он часть вот этого чехла, назовем это так, кукурузовый чехол.
1: Так.
0: Удобно снимается. И вот он фигакш и показывает, что у него красивая. Uh-huh. Да? Ну, то есть, а мне такая не нужна. Мне нужно, чтобы початок был полностью закрыт листвой, ботвой, назовем это так. Соответственно, для чего? Берешь две кукурузины. Если она там...
1: Не отрывай от ботвы.
0: Не отрывай, да. Не подкатывай, не подкатывай.
1: Извините.
0: Доктор Попов у нас в другой день сегодня. О, господи. Нет, это больно. Я больше не люблю кукурузу. Короче, значит, берешь вот это, два початка, закидываешь в микроволновку прямо в ботве. Желательно, я еще ее в этот... в бумагу для выпечки заворачиваю. Пергамент этот. Пищевой пергамент. Завернул, закрыл. 8 минут, все, готовы две кукурузы. Ну, чтобы влага не выходила, устраиваю ей вот такую вот баню. Типа баня. И она, в принципе, баня, это работает.
1: Это первый уровень. А второй где? Попкорн?
0: Какой попкорн? Нет, я ортодоксальный в этом смысле. Нету в моей жизни, нету попкорна. Нету.
1: Отвергаю.
0: Вот, я, конечно же, ценю. В моей семье принято относиться снисходительно к таким, как ты. Я всегда говорю. Но нет, попкорн не засел в моей прошивке.
2: СВХ плюс.
0: Не, ну конечно, если так сладенько.
1: В кинотеатрах тебя не любят.
0: Вот, ну,
1: я понял.
0: Почему? Не, у меня есть дети. Зашел в кинотеатр, сотку уже отдал. Вот, спокойно. Не, ну рука сама там, нет, да и там к детскому.

0: села. Ребятки, сегодня день рождения у Мигеля де Сервантеса. Он Саведра, друзья, испанец и, значит, отец Дон Кихота. Кстати, между прочим, сиделец там не слабо посидел. Но его там всего...
1: Но продуктивно.
0: Его колошматило нормально. Там вез, короче, документы. Ну, письма вез высокопоставленных вельмож с собой там на судне. Напали пираты, посмотрели. О, чувак, а у тебя такие серьезные письма. Так ты крутой чувак. Давай мы за тебя будем выкуп требовать. Короче, потребовали баснословный выкуп. И, короче, он говорит, да у меня вообще это. Я же просто передать. Ага, просто передать. Мне попросили передать. Ага, да, сейчас. Короче, 5 лет, блин, его семья пыталась, ну, как бы, копила деньги, чтобы выкупить. Он реально в плену был из-за того, что, как бы, ну, письма, не те письма привез. Вот. Так, сегодня день рождения у Микеланджело Караваджо. Тот самый итальянский живописец и кающаяся Магдалена. Значит, иллюзионист шикарнейший. Хочется забрать и себе повесить. Отдых на пути в Египет. Ой, какая...
1: Тоже его.
0: Какая шикарнейшая работа. Вот, ну, кстати... Говорят, был бузатером таким, знаешь, как это самое, гений, да, от живописи, а сам с ножом ходил людей убивать. Посчитайте. Значит, Роберт Бентон родился, американский кинорежиссер, сценарист, обладатель, кстати, 3 Оскаров. За Бонни и Клайда дали, за Супермена. А за Супермена откуда там Оскар?
1: Нет, за Супермена не дали.
0: Нет, дали Оскар.
1: За Бонни и Клайда и Крамер против Крамера.
0: И Крамер против Крамера, конечно же. Ну, а также сегодня день рождения у Сильвио Берлускони. Да-да. Значит, сегодня про него тоже расскажем. Да про всех расскажем, потому что есть что рассказать.
1: Там
0: есть,
1: интересно.
0: Есть такого, да-да-да. Ну и постепенно будем сейчас гороскопы переходить. Я честно говорю, а давайте коротенько, Джонни, сыграем. Сижу в пустыне, как волк. Ну, по крайней мере, я так слышал.
2: Сижу в пустыне, как волк.
0: Заправляемся кофейком. Ивашка, привет, доброе утро. Ох, не выспался Ивашка сегодня.
1: Бывает.
0: Злющий, как собака. Сегодня точно лягу пораньше.

0: внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: И с утра уже к кормушечке приходят звери. И рады радуются, когда набивают себе брюшко. И можно полежать, почесаться, а не вот это вот все, кстати, между прочим.
2: Овен.
1: Вы сегодня, Овен, можете оказаться несколько более уязвимым, чем обычно. Постарайтесь не встревать ни в какие конфликты. Вас будут втягивать, а вы не встревайте. Вы, кстати, в них просто куда больше пострадаете, чем другие участники, особенно те, кто вас пытается в этот конфликт втянуть.
3: Телец. На сегодняшний день не стоит строить жестких планов, тельцы. Их наверняка придется сегодня менять. Возможно, вам придется заняться тем, в чем вы не слишком хорошо разбираетесь.
1: Ваше меняешество, пожалуйста.
2: Близнецы.
1: Сегодня в результате необдуманного действия или просто допущенной какими-то вами ошибки произойдет событие, которое приведет к весьма занятным последствиям. Не пытайтесь его предотвратить, близнецы. Тем самым вы лишите себя приятного приключения. Значит, соответственно, событие будет приятное.
3: Рак. Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен, раки. Если изменится погода, можете не дергаться. Но если же она меняться не пожелает, придется что-нибудь изменить самому.
1: Так.
2: Лев.
1: Лева, внимание, сегодня для полного счастья тебе будет не хватать лишь одобрения окружающих. Так, все отлично, только вот одобрение. Постарайтесь, короче, не упустить ни единого шанса вот заполучить одобрение окружающих. Не будьте слишком чопорны, ибо, такое не любят.
2: Дело.
3: Сегодня звезды будут благосклонны к тому, кто сможет действовать решительно, ухитряясь не терять при этом надежды на лучшее. Попробуйте и вы, девы, вдруг получится.
2: Весы.
1: А вот и весы наши невиданной красы. Сегодня вы сделаете большую ошибочку, если хоть на йоту поддадитесь влиянию эмоций. Неважно, собственных эмоций, чужих эмоций, вам понадобится очень холодная вот голова, да? Не путайтесь с простуженной.
2: Скорпион.
1: Шапку надень.
3: Скорпионы, проживите этот день так, как будто это последний день вашей жизни. И вам дорог каждый момент. Отбросьте всяческий прагматизм. Только не подумайте ничего. Ничего дурного, ничего с вами не случится.
1: Наоборот, короче, сегодня чем больше событий, тем вам будет...
3: Тем круче.
1: Да.
2: Стрелец.
1: А вот и стрелец. Сегодня романтические отношения могут достигнуть до высшей точки. Ничего себе! От того, как вы поведете себя сегодня, стрелец будет зависеть очень и очень многое. Будьте осмотрительны, но не пугливы.
2: Козерог.
3: Отнеситесь к каждому незнакомцу, с которым придется общаться сегодня, как к будущему лучшему другу. Уважаемые козероги, возможно, так оно и будет.
2: Водолей.
1: Внимание, планы на ближайшее время пересмотрите. Возможно, заметите ошибку и ее еще успеете исправить. Не берите сегодня, водолейцы, на себя ответственность за чужие действия. Даже если полностью доверяете этому человеку, сегодня не надо брать за него ответственность.
2: Рыбы.
3: Не шумите, рыбы, ибо сегодня можете встретить нечто очень редкое и нужное, но очень пугливое. Будьте любезны и хитры. Постарайтесь использовать любую возможность, даже очень маловероятную.
1: Хорошо.
2: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.

0: Также здорово слышать ваши голоса. Соскучилась по вам, отключалась почти на 2 недели. Отправляю вам обоим большую обниманцу. Очень хорошо, приятно от красивой женщины получить. А у вас тоже красивейший рассвет. У нас серь. Мы радуемся рассвету только исключительно по вашим присланным фотографиям, дорогие друзья. Но ничего не поделаешь. Муж привык.
1: Люди бодрые. Владимир Белл. Люди бодрые на СВХ+.
2: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi.lv.
3: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
4: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
3: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.

0: Hē, mēs nese Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nese Easy Wash.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой без программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника К.

0: Бодрые на СВХ
1: плюс. Надо мне сказал, Саня, собирай всех, где сказал, друзья. 32 года назад вышла комбинейшн.
2: Как сделать больно человеку?
1: Russian 32 года назад. Маленький, у меня прыщи, по-моему, тогда были еще.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Мое пламенное тело. Хотите? Нет.
3: Это твое. Честно говоря, нет.
2: Твое не хотим. Так, дорогие друзья, ну что, значит, воскресенье. Воскресенье. Напомним, воскресенье на Битернике будет шумно. Ну, будет шумно не только на Битерникской трассе, но и, конечно же, весь МСМС будет, конечно, залит.
3: Будет шуметь.
2: Рокотом моторов, потому что со всей Европы вот съезжаются гонщики, вот эксперты.
3: Профессионалы.
2: Мощные машины, вот, дорогущие, конечно же, на классной резине для того, чтобы дрифтовать. Это с пробуксовкой. Мы во дворе называли это с пробуксовкой когда-то. Ну, правда, у нас тогда там машин-то не было, которые могли бы пробуксовывать. Ну, иногда пробуксовывало. В луже где-нибудь в грязи, и батя говорил, выходи, толкать будешь. Вот, но, тем не менее, друзья, дрифт-чемпионат. Чемпионат, причем, значит, это финал у нас.
3: Да, это большой финал. Будут чемпионаты, определенные победители чемпионата как Латвии, так и Балтии, и еще и Северной Европы.
2: И Северную Европу. В общем, короче, сюда понаедут круто.
3: 130 спортсменов обещают.
2: Будут жечь резину, будут, так сказать, показывать свои навыки, причем, ну, это
3: сразу на двух трассах, если что.
2: Конечно. А где вторая?
3: Там же.
2: Да. Значит, на Битернике есть возможность сделать несколько трасс, и поэтому этим воспользуются.
3: Уже в это воскресенье.
2: Мы со своей стороны два пригласительных билета для вас уже зажилили. Вот, ну, чтобы там другим не досталось, а как бы выдаем на гора. Внимание!
3: Но их нужно будет нацеловать.
2: Ну, нет, если есть желание нацеловать себе два пригласительных билета на воскресный денечек провести, вот это, знаешь, листопад, дрифт, там что-нибудь вкусненькое поесть, там хопа, ну, оттопыриться, в общем. Друзья, тогда, значит, давайте к нам, к целоваку.
3: Отправляй нам заявку на WhatsApp.
2: Значит, что мы будем писать сегодня?
3: Че будем?
2: Ну, я не знаю, давай снова какой-нибудь... Дрын-дын-дын.

0: легковой учинили этот мезальянс.
1: Оборот.
0: Небольшой мезальянс. Заодно прогугли, что такое мезальянс. Да-да. Так, ну, его новейшество. Здесь уже начало нового часа, друзья. И сразу же... Ну, после новостей тогда сразу и в шпиль пойдем.
1: Начнем.
0: Что там уж говорить? Конечно же, дрифт сам себе не разыграет.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. Ближе к вечеру местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный. Слабый или умеренный. Днем по стране от 13 до 18 градусов. В Лепе-Венспилсе до плюс 17. В Даугавпилс-Резекне на 15-16 градусов. В Риге плюс 15, плюс 17.
2: Радио СВХ Плюс.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Первый день недели парламентских выборов в Латвии прошел без проблем. Голоса отдали на хранение почти 2% избирателей. Сегодня у здания правительства пройдет пикет работников здравоохранения. Они требуют поднять зарплаты в отрасли как минимум на 30%. Минэкономики сегодня сообщит, заметили ли покупатели снижение НДС на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца. Ставку на эти продукты снизили 3 месяца назад. Налоговая служба отчиталась о резком росте транзита зерновых из России и Беларуси.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Первый день недели парламентских выборов в Латвии прошел без проблем. Голоса отдали на хранение уже как минимум 25 690 человек. Это чуть больше 1,5% избирателей, точнее 1,65%. Сегодня участки тоже работают с 8 утра до 11 часов. Отдать голос на хранение до пятницы можно будет на любом из 933 участков по Латвии. Время их работы ежедневно меняется. Это по 3 часа в день. До дня выборов еще можно передумать и переголосовать. В таком случае будет засчитан последний голос. Сегодня у здания правительства состоится пикет работников здравоохранения. Профсоюз медиков требует при подготовке бюджета следующего года повысить зарплаты всем занятым в отрасли как минимум на 30%. Необходимые средства предлагают включить в государственные тарифы на медицинские услуги. Профсоюз также требует пересмотреть минимальные зарплаты и специальные доплаты и в дальнейшем регулярно пересматривать оплату труда. Ожидается, что в сегодняшней акции примут участие около 1000 человек. Министерство экономики сегодня собирается сообщить, заметили ли покупатели снижение НДС на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца. Ставку для этих продуктов 3 месяца назад, с 1 июля, снизили с 21 до 12%. Льгота будет действовать до середины следующего года, до 30 июня, после чего власти решат, следует ли сохранить ее на постоянной основе. Сниженная ставка НДС сейчас применяется к свежим фруктам, ягодам и овощам, а также к специализированному детскому питанию. Налоговая служба Латвии отчиталась о резком росте транзита зерновых из России и Беларуси. За неполный месяц, к 24 сентября, через страну перевезли более 250 000 тонн российского зерна. Это почти вдвое больше, чем за весь сентябрь прошлого года. Из Беларуси поступило еще около 40 000 тонн, при том, что год назад таких поставок не было вообще. Общий объем транзита зерновых из России с начала этого года уже почти 600 000 тонн, из Беларуси свыше 116 000 тонн, то есть в 900 раз больше, чем за весь прошлый год. Импорт российского и белорусского зерна в Латвию запрещен, но транзит разрешен. На фоне стремительного роста поставок Сейм поручил правительству организовать пограничный контроль и лабораторные проверки зерна, цель которых – выявлять продукцию, вывезенную с оккупированных украинских территорий. За тот короткий срок, пока действуют новые требования, таких партий зерна не выявлено. Проверка продовольственной ветеринарной службы Латвии в сотрудничестве с украинской стороной может продолжаться до месяца, и задерживать груз в Латвии на это время нельзя. Если украинское происхождение зерновых подтвердится, то об этом сообщат покупателю товара. Армия Непала прекратила активные поиски людей, пропавших после разрушительных оползней и наводнений. Среди пропавших остаются 33 гражданина Латвии. Это примерно половина всех пропавших граждан Евросоюза. Предполагается, что обе туристические группы из Латвии во время катастрофы находились на территории Китая возле разрушенного пограничного пункта. Китай о прекращении поисков не сообщал. Латвийские учреждения продолжают выяснять судьбу пропавших, сотрудничают с иностранными службами. Если в течение полугода новых сведений не появится, родственники смогут обратиться в суд для признания пропавших погибшими. Компания Илона Маска SpaceX впервые вывела на орбиту корабль Starship, самую тяжелую и мощную ракету в истории. Корабль поднялся на высоту около 275 километров и доставил на орбиту 26 новых спутников Starlink. Один из двигателей отключился раньше времени, однако он уже не требовался, поэтому полет был продолжен. Первоначально Starship должен был провести в космосе около 10 часов, но миссию сократили примерно до 3 часов. И после этого корабль совершил управляемое приводнение в Тихом океане к северу от Гавайских островов. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.

0: Раз по заранку, конечно же, садимся за баранку. Как вам такая рифма?
1: Хорошая.
0: Не витиеватая. Ну, льстите, конечно же. Прекратите. Рифма дрянь. Погода пока норм. Посмотрим, что у нас будет впереди, друзья. Ну, в ближайшее время, конечно же, два человечка, он и она, решили сегодня посражаться за два пригласительных билета на воскресное мероприятие. Впереди у нас большой, значит, кубок, большой чемпионат. Причем финал чемпионатов европейские, значит, могулы, эксперты в области автомобильного дрифта съезжаются на Битерник для того, чтобы править баллы. Так вот, два пригласительных билета на это мероприятие прямо сейчас и будем раздавать.
2: Утром вместо булки с маком предлагаем...

0: Шиловака.
1: Большой финал по дрифту в Риге. Значит, это воскресенье, 4 октября. Спортивная база комплекса «Битерники». Значит, масштабные соревнования, сразу внимание, на двух трассах. Более 130 спортсменов и решающие сражения за чемпионские титулы. Так, мы определим победителей Латвии, Балтии и Северной Европы еще.
2: Ну, это будет воскресенье, а пока мы должны определить у нас сегодняшнего победителя.
1: Да, их будет двое.
2: Их будет, естественно, двое. Значит, сегодня жребий пал так. Сегодня вместе с нами голосок послушаем мы Ксюшеньке. Ксюшеньке набирают прямо сейчас. Ксенечка, молодец. Посмотрим, как сегодня задастся у... Алло, алло, это Ксения.
3: Алло.
2: Это Володенька. Что ты там делаешь?
3: Доброе утро.
2: Что делаешь, мурлыка?
3: Еду на работу.
2: Вау, как интересно. А что ты туда едешь? Ты никогда не на рабочую? как захватывающее занятие придумала себе. Ладно, по дороге на работу решила сегодня... А слушай, а ты любишь дрифт? Ты любишь мощные машины?
3: Да.
2: Да. Была хоть раз на дрифте?
3: На дрифте нет. На разных фестивалях, да.
2: Ну, как, что у тебя такое запомнилось? Что там было? Ну, какое, каких фестивалях?
3: О, я была в Финляндии на фестивале.
2: О, а что, там показывали? Там показывали...
3: Тюнинговых машин.
2: Каких тюнинговых? Нафигачила селфи с такими машинами всякими разными там? За рулем там?
3: Много.
2: Контента набило на целый год вперед. И это, в принципе, это хорошо. А чего еще, значит, взять-то? На тест-драйв все равно не дадут, правильно, покататься? Вот. Хоть фотки наделать. Правильно, Ксю? Ну, давай, сейчас будем...
3: Правильно.
2: Сейчас буду тебя знакомить с человеком, который сегодня бросил вызов, говорит.
1: Визави.
2: Говорит, я буду.
1: Я готов.
2: Я буду долго гнать велосипед. Значит так, во-первых, дамы и господа, хочу представить вам Вячеславик. Сегодня с нами Вячеслав, да.
1: Что мы о нем знаем?
2: Значит, очень любит спорить, когда не надо. Наш.
3: Мы с ним походим.
2: Так, мы с ним походим.
1: Полезное качество.
2: Совпадение. Слишком часто удивляю людей своими решениями. Похоже? Похоже?
3: Бывает.
2: Конечно. О, значит, у Славика с самого детства любовь к машинам возникла прямо. И уже в 6-7 лет он знал, он мог отличить любую марку машины от другой марки машин. Представляешь себя?
1: Какой молодец.
2: Вот, какой молодец.
3: Молодец.
2: Ну вот, вот. Я бы, честно говоря, бы это присмотрелся бы, да? И замуж бы выскочил.
3: Такое у меня.
2: Что, еще раз, что?
3: Я в 4 года такое умела.
2: О, в 4! Ой, слушай, я на самом деле, ну что вы там, я вообще умел такое в 2 просто на самом деле.
1: Достойный соперник.
2: А когда я был вот такой маленький, я такой отчебочил. Я сейчас всем покажу. Сейчас все увидят, какой я рыбак. Сейчас динамит возьму. Вся рыба в реке всплывет. Все, Ксюха, давай. Прямо сейчас начинаем расцеловывать. Значит, коварный Вячеслав, любитель автомобилей и поспорить, значит, уже расставил свою линию защиты. Вот именно эти бордюры тебе нужно сегодня перепрыгнуть. Внимание! Давай, выбирай правое и левое. Погнали. Куда?
3: Влево.
2: В левую решила. Ну-ка,
3: нацелуем. Да.
2: Вот и правильно. Потому что Вячеслав...
3: Правильно?
2: Да, правильно. Ой, очень хорошо, потому что Вячеславик правую защитил, а ты в левую. Как его? Чмо! Можно, говорит, я вас чмокну? Ну ладно, чмокни. Чмо! Так, все, поехали дальше. Тихо, подожди. Все, сейчас не смеемся. Сейчас целуемся.
3: Не смеемся.
2: Давай. Так,
3: давайте влево.
2: Опять в левую ты хочешь? И ты думаешь, что хитрый Вячеславик не поменял щечку? Давай посмотрим.
1: Не поменял,
2: молодец. И ты не поменяла, видишь, какая 2-0. Молодец. 2-0, так, думай. Оставил на месте или поменял? И если он поменял, тогда ты должна поменять. Или он оставил на месте, тогда ты не меняй. Куда, правая или левая?
3: Давайте вправо попробуем.
2: Куда попробуем?
3: Вправо.
2: Ты в своем уме. Не точно?
3: Точно.
2: Менять не будешь?
3: Нет.
2: Ну ладно.
3: Не буду.
2: Славик, ты сам напросился. Браво! 3-0! За счетом 3-0 хитрая Ксюшка по дорожке наработку взяла и Славика-то обчекрыжила. Мы поздравляем! Ксюша, мог бы быть, мы могли бы то же самое говорить Славику, мол, Славик, ты очень красивый, ты очень молодец, ты, ну, чё, у тебя такой замечательный голосок. Но мы говорим это сегодня тебе, потому что ты сегодня являешься победительнейшто. Конечно, и два пригласительных билета на дрифт, значит, состязание, которое в эту, напоминаю, это
1: уже в это воскресенье.
2: Мощнейший праздник мощи моторов дорогих, офигенно дорогих покрышек, которые в ноль будут просто стираться в ноль на наших просто в глазах. Минус 2000 евро просто вот
1: за секунду.
2: За 3 минуты. Фигак, снесите новые покрышки.
1: Вот трасса Битерники тебя ждет.
2: Чемпионы мира по дрифту собираются, ну, мы их так называем, они вообще европейские, но какая разница? Для нас это прям вообще праздник. Мы поздравляем, ну и знаешь, с кем пойдешь? Кого будешь выманить?
3: Конечно.
2: Вот, кого ты возьмешь с собой?
3: Возьму с собой своего молодого человека. Мы с ним как раз ездили в Финляндию на фестивале, он участвовал.
2: Он тебе тогда, да? Значит, он тогда сам билеты покупал, да?
3: Да, а теперь я ему.
2: А теперь так сказать.
3: Подарю,
2: да. Конечно, конечно. Ладно, а давно динамит уже? Ксю. Молодой человек.
3: Ладно,
2: динамит. Ну ладно, хорошо. Как давно вы там с ним? Ну как у вас там давно?
3: Мы с ним
2: ну,
3: с июля. С июля, все отлично.
2: Так он еще свеженький, конечно, все отлично. Мы знали. Вот и на дрифте проверим, кто есть кто. Все, Ксю, спасибо тебе большое. Бодренького утречка. Класс, класс, класс. Love you.
0: Владимир. Бодрые на СВХ плюс. Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Armands Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1 eiro 49 centi. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2 eiro 59 centi. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7 eiro 99 centi. Rimi.
4: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
5: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
6: Помнишь наше обещание? Закончить ремонт кухни и крыши и поменять шины на машине. Для каждого плана свое решение. Потребительский кредит от Латкредит. Если нужно дополнительное финансирование. Когда есть план, есть и решение. Латкредит. Предупреждаем, займы стоят денег.
7: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: politiskā reklāma apmaksā partiju Latvijā pirmajā vietā.
10: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
9: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
11: СВХ плюс.
2: А Славик написал, что он старался. Ох ты мой хорошенький. Да, старался.
1: Ну, чего в другой раз повезет?
2: Когда приходит Ксюха,
1: ты вот так... Шансов у тебя нету.
2: Ну, это же мужчина. Ты мальчиком родился.

0: Слушай, она прислала фотографию. Она на выставке не просто ездила посмотреть. Да. Они участвовали с автомобилем со своим.
1: Да ладно.
0: Я тебе говорю. Такая, знаешь, незначительная деталь. Всего такое надо рассказывать сразу, что у нас была машина. Вот, рассказала про машину. Мы как вы ее там гнали, там туда перед. Это же целое событие.
2: Чтоб Славе еще обид не было.
0: Не, ну Слава теперь наоборот. Ну теперь как бы, ну, вообще сейчас аргументировано. Ксю, она на выставке не ездила в Финляндию на выставку. Вот, вернее, да Юра ездил. А де-факто выставляли свою машину. А на обратно.

0: это? Audi катафалк, что это?
1: Новая модель?
0: Нет.
1: На будущее, так сказать.
0: Нет, это не Audi. Это Toyota Mark 2. 90-го года. Катафалк, да?

0: Так, Димка пишет, слушайте, фото Марчка, киньте, плиз, редкая тачка в наших краях. Ксюня, с твоего разрешения. А, хоть я его половину машины закрою смайликом. На, лови. Ну, кстати, она в наших краях стала еще реже. Она до этого была, а теперь в Тарту. Ой, чудные дела твои, господи. Как скучно я живу. А Дмитрий пишет, о, ля-ля. Видно, чувствуется, да?
1: Профессионал.
0: Ну да, да, да.
1: Разбирается.
0: Конечно, конечно.
1: То, что мы.
0: Сразу пишет, ля-ля.

0: Лариска, а помнишь? Тот летний вечер, когда после концерта сидели, и ребятки... Под гитарку. Говорит, вот такая песня сейчас вот готовим к выходу и напели ее. Тогда еще без аранжировки, естественно, без студийной обработки. Господи, 3 года с тех пор уже прошло. Как быстро течная жизнь.
1: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
2: На СВХ+.

И не надо. Слушайте, вы видели, Вадик, какую фотографию нам прислал? Вчера у нас вам была прислана фотография туманного утра, где машины стартуют, прям как начальные кадры из GTA. Вот. Да-да. Сегодня продолжение пришло, но уже от Вадика, который сегодня прислал такой мини-вантовый мост. Мини-вантовый мост, и он в тумане, и да, из-за него всходит солнце, и прямо на это солнце по мосту идут люди. Туманные. Мы запостили уже в бодрой телеге, друзья. Если нету доступа к бодрой телеге, можете нам на WhatsApp написать «телега», а мы вам пришлем ссылочку, чтобы вам не ковыряться, там не искать телега. Хотя телега бодрости, латиница.

Слушай, а тут ничего себе. У Перцовского Лехи автоматическая. Судя по всему, бот работает. Бот работает, смотри, ну, прислал. Ну, обычно присылаешь, ну, допустим, телега. Надо? Короче, а то доброе утро, уважаемое, самое любимое радио, потом телега, а потом с уважением Алексей.СВХ лучше. А, нет, я думал, честно говоря, у него стоит шаблон.

0: в облачности ближе к вечеру местами возможны кратковременные дожди. Вот такие. Значит, Лепая сегодня прогревается до 17 градусов. Даугавпилс-Розакне недогрев 15-16. Ну, столица 15-17 также градусов. И хорошо, догрев считается. Догрев.
1: Новости спорта.
2: Сборная Латвии по футболу сыграла в Риге в ничью с Кипром. Со счетом 0-0 заработала первое очко в новом сезоне Лиги наций УЕФА. За весь матч латвийская команда ни разу не попала в створ ворот. Тогда как голкипер Рихард Смотревиц отразил 5 ударов, а еще дважды мяч попадал в стойки его ворот. Главный тренер Паула Николата остался доволен отношением игроков, но признал, что команде необходимо искать более эффективную схему. Следующий матч Латвия проведет 2 октября дома против Черногории. В других матчах Франция победила Бельгию 1-0, Италия разгромила Турцию 4-1, Швеция обыграла Польшу 3-1, Украина и Грузия сыграли по нулям. Испанский футболист Ламин Ямаль рассказал, почему долго запрещал отцу публиковать известную детскую фотографию, на которой младенца купает аргентинец Лионель Месси. Ямаль сказал, что не хотел, чтобы его постоянно сравнивали с Месси, и разрешил показать снимок только после того, как добился самостоятельного признания. К 19 годам игрок выиграл со сборной Испании чемпионаты мира и Европы, а с Барселоной трижды стал чемпионом страны. После победы Испании над Аргентиной в финале чемпионата мира Ямаль поблагодарил Месси за вклад в футбол. Президент ФИФА Джанни Инфантино принял участие в открытии нового офиса Латвийской футбольной федерации на улице Эмила Мелнгалья в Риге. Во время визита обсуждались развитие футбольной инфраструктуры и возможная совместная заявка Латвии и Украины на проведение молодежного чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Во встречах также участвовали представители УЕФА и правительства Латвии. Сборная Латвии по мотокроссу выступит на Кубке наций, который пройдет со 2 по 4 октября во французском Эрне. Команду представят Паулс Йонас и 2 Рейшулиса – Янис Мартинш и Карлис Албертс. Впервые все 3 латвийских гонщика завершили сезон в первой десятке своих категорий чемпионата мира. В прошлом году Латвия заняла на Кубке наций 9 место. Результат команды определят по выступлениям всех ее участников в нескольких заездах. Латвийский голкипер Элвис Мирзликин перешел из Коламбус Блю Джекетс в Торонто Мейпл Ливс, где будет играть вместе с Теодорсом Блюгерсом. Мирзликин включен в крупную сделку ради соблюдения клубами ограничения на общую зарплату игроков. После операции на плече 32-летний вратарь пропустит первую часть сезона. Тем временем защитник Альберт Шмидтс был признан лучшим новичком тренировочного лагеря Нью-Йорк Рейнджерс. Новый сезон команда начнет ближайшей ночью матчем против Бостон Брюинс. Латвийский баскетболист Кристапс Порзингис из-за новых проблем со здоровьем пропустит начало тренировочного лагеря Golden State Warriors, хотя на прошлой неделе получил разрешение вернуться на площадку. Сроки его возвращения пока неизвестны.
1: Новости спорта.

0: Юлай. Была ситуация, значит, представьте себе, вечер на яхте. После вечеринки все уже как бы... Сначала гонялись, да, регата, гонялись, скорость, яхта.
1: А там потом шоу-программа.
0: Потом шоу-программа с возлияниями, потом, значит, шоу-программа заканчивается. Uh-huh. И, значит, все по лодкам. Значит, у кого гитара, тот, ну, у кого
2: тот есть, и главный.
0: Есть гитара, тот и главный. Ну и, соответственно, люди талантливые, все там друг у друга забирают гитару, говорят, а теперь давай-ка я спою, мы все вместе споем, давайте вот эту я спою. Нас не догонят. В общем, короче, и тут один капитан берет, а он такой, надо отдать должное, капитан относительно молодой, но его батя вообще чемпион вообще всех морей и океанов по парусному спорту, и он тоже очень крутой, ну, шкипер, прям вообще от бога. Вот, ну, а такой, знаешь, ну, настоящий ростаман. Вот, у него даже есть группа, играет на музыкальных инструментах в группе, у него регги, очень популярно, как банджо просто. В общем, короче, и он как-то берет гитару, давайте я. Ну, и начинает петь песню, какую-то, ну, странную песню. Ну, там свинцовый туман, распролиска. Давайте, подпевайте, говорит.
1: А там ноль реакции.
0: Ну, потому что никто не знает эту песню. И он на полу сидит. Давайте, подпевайте, ребят, чего?

0: что непокорная?
1: Непокорная.
0: Колорная? Всю жизнь мою. Шура поет колорная, непокорная. Мандегрин такая хрень называется.

0: влияй на мою жизнь положительным образом. Давай краткоскоп, давай, давай краткоскоп.
1: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
0: Итак, дорогие овны, сегодня вы особо уязвимы, поэтому лучше держаться подальше от конфликтов к чертовой матери.
2: Телец. Не строй жестких планов, телец, и будь готов быстро перестраиваться по обстоятельствам.
0: Так, внимание. Близнецы. Случайная ошибка сегодня может привести к неожиданно приятным последствиям. Значит, поэтому не спешите ошибку исправлять.
2: Рак. Тебе, рак, нужны перемены. И если жизнь сама их не предложит, создай их самостоятельно.
1: Лев.
0: Не стесняйся искать одобрение окружающих и будь чуть-чуть проще в общении. И люди потянутся.
1: Дева.
2: Действуй решительно, дева. И сохраняй надежду на хороший результат.
0: Ага. А вот и весы. Не позволяйте эмоциям влиять на решение ваше сегодня. Сохраняйте максимально холодную голову, и будет вам радость.
1: Скорпион.
2: Цени каждый момент и позволь себе сегодня жить без лишнего прагматизма, скорпионы.
3: Цени каждый момент и позволь себе жить без лишнего прагматизма. И спей
0: световодицу, детка. В романтических делах, стрелец, сегодня многое зависит от твоего поступка. Поэтому будь смелым, но осмотрительным.
2: Как сказал Аркаша, доверяй, он доктор.
0: Доверяй, но проверяйся.
1: Козерог.
2: Будь открыт к новым знакомствам, Козерог. Среди них может оказаться очень важный для тебя человек.
0: О, новое знакомство. О, Козероги.
1: Водолей.
0: Пересмотри ближайшие планы. Вот, и, значит, возможно, там же ошибка. В общем, не бери на себя ответственность за чужие поступки сегодня на протяжении всего дня, Водолей.
1: Рыбы.
2: Рыбы, действуй тихо, внимательно и не упускай даже самые маловероятные возможности.
0: Да, отлично.
1: Гороскоп. Гороскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Плюс 105,7 к бодрости, силе и магии.

Финляндию показывали. Мы уже запостили в наши бодрые телеги. Все хотели посмотреть. Обратите внимание, там логотип, ну, то есть это как шильдик он называется. О, это самое. Спереди, наверное, спереди вообще не Toyota.

антикрыло. Помните, во дворах появились антикрылья? Ну, как тюнинг. Ну, такой, как, ну, сам наколхозил, поставил себе антикрыло, поставил там на какую-нибудь восьмерку. А были негодяи, которые эти спойлеры снимали ночью. Поставил, порадовался, на следующий день уже сняли. Меня тянешь за собой в центр на танцпол. Ты еще хорошо на кирпичи не поставили.

0: шоке от цен на топливо? Выбирай Дация с заводским газовым оборудованием от Муса Моторс Рига и экономь минимум 7 евро на каждые 100 километров. Для меня это минимум 140 евро экономии в месяц. Выбирай легендарный Дастер, практичный Сандеро, семиместный Джоггер или вместительный Бикстер. Более 70 автомобилей Дация с заводским газовым оборудованием на складе в Риге. А твой авто – первый взнос. Муса Моторс Рига. Улманя Гатве 5.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Твои любимые бренды для дома, в котором тебе уютно. 220 LV плюс участникам. На мебель и интерьер до минус 40%. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
3: Dabaszinības skolotāji. Reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai, starp mums ir ķīmija. Vairāk
4: Старп мумс иртемия ЛВ.
5: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
6: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Бодрый, значит добрый.

0: В Турции, короче, женщины вскрыли дверь квартиры в Стамбуле.
1: Так.
0: Вот такое начало. Как мы? Пока хозяев не было дома, естественно, но наткнулись на 8-летнего коте Мучизе. Звали его. В общем, короче, этот рыжая бестия, этот дьявол меховой, он начал натурально защищать свою локацию. Вторглись на его жилплощадь, на его 16 аршинов, соответственно. Он начал на них реально, ну, нападать. Вот. Короче, они ретировались. По камерам видно видеонаблюдение, видно... Пошли зализывать раны. К такому они готовы не были. К такому отпору.
1: Вот он, бойцовский клад.
0: Две женщины вскрыли квартиру в Стамбуле. Че там, клофелин закончился? Все? Перебои?
1: Так, где Новак?
0: Ладно?
2: Я

0: Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Ближе к вечеру местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный, слабый или умеренный. Днем по стране от 13 до 18 градусов. Даугавпилс, Резекне плюс 15, плюс 16 градусов. В Лепе, Вентспилсе и Риге до плюс 17.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция вчера зарегистрировала больше 130 ДТП. Травмы получили 11 человек. Первый день недели парламентских выборов в Латвии прошел без проблем. Голоса отдали на хранение минимум 25 тысяч избирателей. Это примерно 1.5% от общего числа. Бюро по борьбе с коррупцией сообщило, что пока не выявило серьезных нарушений в предвыборной агитации партии. Сегодня у здания правительства пройдет пикет работников здравоохранения.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 134 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 11 человек. Полиция задержала за сутки 3 нетрезвых водителей. В 2 случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полиция оформила 364 административных протокола. 156 протоколов в понедельник было за превышение скорости. Первый день недели парламентских выборов в Латвии прошел без проблем. Голоса отдали на хранение. Вчера как минимум 25 690 человек. Это чуть больше 1.5% от общего числа избирателей, точнее 1.65%. Сегодня избирательные участки работают с 8 утра до 11. И тоже можно сдать голос на хранение. Так будет до пятницы. 3 часа работы избирательных участков каждый день, но время разное. Всего по Латвии 933 избирательных участка. До дня выборов еще можно передумать и переголосовать. В таком случае будет засчитан последний голос. Бюро по борьбе с коррупцией КНАП пока не выявило серьезных нарушений в предвыборной агитации партии. В бюро поступило чуть больше 100 сообщений о возможных нарушениях, и примерно треть из них еще проверяется. 2 самоуправлениям и 1 партии направлены предупреждения. В КНАП отмечают, что политики активно используют соцсети и материалы, созданные искусственным интеллектом. Бюро напоминает, что собственная неоплаченная агитация политиков разрешается даже накануне выборов и в день голосования, когда платная политическая реклама запрещена. Сегодня у здания правительства пройдет пикет работников здравоохранения. Профсоюз медиков требует при подготовке госбюджета следующего года повысить зарплаты всем занятым в отрасли как минимум на 30%. Необходимые средства предлагают включить в государственные тарифы на медицинские услуги. Профсоюз также требует пересмотреть минимальные зарплаты и специальные доплаты и в дальнейшем регулярно пересматривать оплату труда. Ожидается, что в сегодняшней акции у Кабмина примут участие около 1000 человек. Налоговая служба Латвии отчиталась о резком росте транзита зерновых из России и Беларуси за неполный месяц. К 24 сентября через Латвию перевезли более 250 000 тонн российского зерна. Это почти вдвое больше, чем за весь сентябрь прошлого года. Из Беларуси поступило еще около 40 000 тонн зерновых, при том, что год назад таких поставок не было вообще. Общий объем транзита зерновых из России с начала этого года уже почти 600 000 тонн. Из Беларуси свыше 116 000 тонн. Импорт российского и белорусского зерна в Латвию запрещен, но транзит разрешен. На перевозке, перегрузке и хранении этих грузов зарабатывают транспортные компании, терминалы, порты. На фоне стремительного роста поставок Сейм поручил правительству организовать погранконтроль и лабораторные проверки зерновых. И заявленная цель этих проверок – выявлять продукцию, вывезенную с оккупированных украинских территорий. За тот короткий срок, пока действуют новые требования, таких партий не выявлено. Проверка продовольственной ветеринарной службы Латвии в сотрудничестве с украинской стороной может продолжаться до месяца. И задерживать груз в Латвии на это время нельзя. Если украинское происхождение зерна подтвердится, то об этом надо сообщить покупателю товара. Министерство экономики Латвии сегодня сообщит, заметили ли покупатели снижение НДС на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца. Ставку НДС для этих продуктов 3 месяца назад, с 1 июля, снизили с 21 до 12%. Льгота будет действовать до середины следующего года, до 30 июня, после чего власти решат, следует ли сохранить ее на постоянной основе. Сниженная ставка НДС также сейчас применяется к свежим фруктам, ягодам и овощам и к специализированному детскому питанию. Латвийские финансовые учреждения, в основном коммерческие банки, за 8 месяцев этого года получили прибыль почти 253 миллиона евро. Это почти на 6,5% меньше, чем годом ранее. Общая стоимость активов латвийских банков превысила 33 миллиарда евро. За год она выросла более чем на 10%. Объем выданных жителям Латвии кредитов достиг 17 миллиардов евро, увеличившись на 11%, а вклады клиентов приблизились к 22 миллиардам евро. Это почти на 10% больше прошлогоднего показателя. Компания Илона Маска SpaceX впервые вывела на орбиту корабль Starship, самую тяжелую и мощную ракету в истории. Корабль поднялся на высоту около 275 километров и доставил на орбиту 26 новых спутников Starlink. Один из двигателей отключился раньше времени, но он уже не требовался, поэтому полет был продолжен. Первоначально Starship должен был провести в космосе около 10 часов, но миссию сократили примерно до 3 часов. После этого корабль совершил управляемое приводнение в Тихом океане к северу от Гавайев. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: 5 садимся на якорь. Становится обычно на якорь, не?
1: Ну, это как хочешь.
0: Ну, им из Владивостока виднее. Друзья, можно садиться на якорь, но это больнее. Дорогие друзья, значит, Ярик уже прислал фотографию с, значит, этого самого Надарсема. Вот видите, пожарно-спасательные службы сейчас автомобиль гасили. Они же не тушат, они гасят. Гасили автомобиль. Вот уже, в принципе, отработала пожарно-спасательная служба. Осталось небольшое затруднение, естественно. Ну и одна сгоревшая машина. Ох, надеюсь, что страховка все покроет. Все покроет страховка, страховочка темной ночи.
2: Владимир Белл. Люди бодрые на СВХ плюс.
0: Так, внимание, директор. Директор шлет, значит, у нас же тут случилось, там было все отцеплено. Все отцеплен, федералы забрали дело.
1: Что произошло?
0: Значит, внимание, значит, в ночь на воскресенье.
1: Так.
0: Южная Курзаме. Знаете, где Южная Курзаме находится? Курзаме, представляешь себе?
1: Да.
0: Так вот, на юге Курзаме в ночь на воскресенье полицейскому наряду пришлось разнимать драку барсука и ежа в подъезде одного из многоквартирных домов в Айспуте. Вот. Оба животных дрались между собой, шумели и нарушали ночной покой жителей дома. Господи, ребята, я так соскучился по таким новостям. Вот ориентировочно там 2007 года. Да, вот такое было вот у нас. Вся лента новостей была вот в таком ключе. Господи, как я скучаю по тем временам. Рака, барсука и ежа.
1: Ежик с ножиком.
0: Кто-то колет себе дырки для звездочек.

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее, без добавок.
2: Свежее?
1: Свежее.
2: Без добавок?
1: Без добавок.
2: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
3: Сейчас в Lidl куриная окорочка 1 килограмм 2,69.
0: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Помнишь наше обещание? Закончить ремонт кухни и крыши и поменять шины на машине. Для каждого плана свое решение. Потребительский кредит от Латкредит. Если нужно дополнительное финансирование. Когда есть план, есть и решение.
6: Латкредит.
5: Предупреждаем, займы стоят денег.
7: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
8: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500 без утепления.
7: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
9: Volkswagen Festivals tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. Līdz 18. Oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
10: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
11: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
12: 3. Oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. Sarakstu.
11: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
13: Люди бодрые. Владимир Вэлл и его друзья.
14: На СВХ+.

0: код доступа.
1: Кино хорошо, в кино хорошо. В кино.
2: На Брэда Питта.
1: На Брэда Питта красавчика сходите.
2: И не одного, а с пёселем.
1: С собачкой, конечно же. Значит, дорогие друзья, фильм называется «Сердце зверя». Ну, это в русском уже переводе «Сердце зверя». Идет в Аполло кино, значит, и рассказывает про то, как один десантник Брэд Питт. Оказывается, я не знал, честно говоря, что у нас Брэд Питт десантник.
2: А он
1: десантник ВДВшник ДШБ, десантно-штурмовый батальон.
2: В общем, жаль, развелся, вот десантник.
1: Он раньше был там десантником, и вот у него была еще собака. Он ее любил, с собой взял ее, летели на самолете, и что-то как-то не задалось. Знаете, как не очень удачно у них там это вышло. Но получилось неудачно, а потом удачно. Неудачно то, что самолет того, так сказать, приходится потом как-то ремонтировать очень долго будет. Mm-hmm. Вот, а они со своей стороны выжили и в Аляске оказались, понимаешь? Да, в Сейшелах было бы лучше, но они оказались в Аляске, и там надо выживать.
2: Да, осталось только выжить.
1: И вот, друзья, Брэд Питт, Джей Кей Симмонс и Анна Лэмб.
2: Вот, такой вот каст.
1: А как собаку зовут, так и мы ее и не узнали. Ну, какая? Актер-то
2: нет? Надеемся, что не шарик.
1: Но так или иначе, два билета. Это у нас две пары.
2: Любой сеанс.
1: Вот, ну, соответственно, «Сердце зверя», Брэд Питт и его собака ждут своего героя или свою героиню. Давайте
0: играем. Готовьте мобильные телефоны. «Люди бодрые» предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: Сегодня праздник. Всемирный день отоларинголога.
1: Ну, ухо горлоносик. Yeah. Хорошенький доктор, глянь. Доктор, я только вот показать. Внимание. Значит, смотрите, мы приходим, значит, к специалисту. И говорит, доктор, посмотрите, пожалуйста. А как он такой сейчас, минуточку, голубчик. Сначала он скажет, где же вы были раньше, естественно. Uh-huh. А потом берет инструмент. Значит, он из полочки достает инструмент со встроенной подсветкой и увлечительным стеклом, с помощью которого врач-отоларинголог осматривает слуховой проходец к нашей барабанной перепоночке. Итак, как называется этот инструмент? Давайте.
2: Отоскоп.
1: Отоскоп. Это единица.
2: Ухоскоп.
1: Ухоскоп. Это двойка.
2: Шнобельскоп.
1: Шнобелескоп. Это тройка.
3: Вторая цифра.
2: Именно в этот день, в 1650 году, Генри Робинсон некий открыл в Лондоне первое в мире брачное агентство.
1: Брак! Кричал брак! Это бракованный Геннадий!
2: Открываю агентство!
1: Как исторически называлось одно из первых в мире официальных брачных агентств, ребята? Внимание!
2: Бюро браков.
1: Единичка.
2: Офис адресов и встреч.
1: Это двойка.
2: Свах-клуб.
1: Свах-клуб. Тройка.
3: Третья цифра.
2: Мигель де Сервантес Саведра. Испанский писатель и автор Дона Кихота родился в этот день.
1: Почему-то не пишут, что он Саведра. Просто Сервантес. Мигель де Сервантес пишут, а то, что он Саведра, не пишут. Надо написать. Как звали верного оруженосца Дон Кихота, товарищи Лобанческого?
2: Клавдий Йорк.
1: Единичка.
2: Парис Жермен.
1: Это двойка.
2: Санчо Панса.
1: Тройка, конечно.
3: Последняя цифра.
2: Ну и актуалочка. 1995 год. В этот день после реставрации открылось здание Латвийской национальной оперы.
1: Слушай, как называется самая первая и знаменитая национальная опера латвийского композитора Альфреда Калниņša, рассказывающая о трагической любви и языческих временах древней Латвии, друзья?
2: Банюта.
1: Единица.
2: Лига.
1: Двойка.
2: Эмилия.
1: Тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи! Заколосились хиты. Налились рейтинги.

0: СВХ плюс.
1: Пока все врут, мы правду говорим. Взяли на себя
2: правду.
1: Не стесняемся. Говорит, я и сам высшее проявление правды и чистоты. Дамы и господа, доктор отоларинголог не зря называется отоларинголог, потому что для того, чтобы посмотреть твою, я не знаю, там, серную пробку или просто посмотреть на твою барабанную эту перепонку, потому что есть гитарные перепонки, клавишные перепонки, вот есть басовые.
2: Барабанные.
1: Есть барабанные перепонки. Они берут и используют, значит, с увеличительным стеклом, с подсветкой, специальный прибор, называется отоскоп. Отоскоп. Отоскоп, товарищи. Нобелескоп — это другое. Значит, как исторически назывался одно из первых в мире официальных брачных агентств, которое было открыто в Лондоне? В 1650 году.
2: Давно было.
1: Друзья, ну, смотрите, бюро браков... Некрасивое название. Вот, свах-клуб тоже нет, а вот средненькое. Офис адресов и встреч. Это прям как красивое, благозвучное название. И это была абсолютная правда.
2: Да-да.
1: Офис адресов и встреч.
2: Звучит-то как...
1: Класс, очень приятно. Хочется прям взять адресочек и встретиться с кем-нибудь. Пожалуйста. Как звали верного оруженосца Дон Кихота, ребята? Ну...
2: Санчо Панса.
1: Приятно иметь дело с образованными людьми, ребята. Несмотря на то, что кто-то наверняка...
2: Кто выбрал Парис Жермен?
1: Парис. Тогда Сан-Жермен. Как называется самая первая знаменитая национальная опера латвийского композитора Алфреда Калниша, которая говорит о трагической любви, языческие времена Древней Латвии, друзья? Это «Банюта», ребята. Да-да. Первый вариант абсолютно правильно вы подобрали. Молодцы.
2: И код доступа у нас сегодня 1-2-3-1.
1: 1-2-3-1.
2: Это и хотим видеть.
1: Вот, естественно. И радоваться вместе с вами, естественно.
3: Владимир Вал и его друзья

0: Не будь ко мне жестоко. Так, внимание. Нет, лучше давайте журавлей послушаем от Клавы Коки. Посвежее. А это прекрасная далека. Оставим
1: 50 лет песенки.
0: И лучшим детям.
1: Детям.
0: Это не то прекрасная далека.
1: Ага.
0: Да, нет.
2: СВХП.

0: яхан ты мой. А, да, давай-ка, хочешь стать владычицей морской и выбирать...
1: Хочу.
0: И не глядя выбирать победителей?
1: А? Кто у нас пойдет на Брэда Питта?
0: На Брэда Питта и на собачку, между прочим.
1: Да-да.
0: Убер зовут актера, собачку, овчарку зовут Убер.
1: Подрабатывает,
0: Брэд,
1: видимо.
0: Питта и Убер снимались, вот, и удалось хорошо. Значит, очень трогательно. Значит, Светка писала, что очень прям проплакалась, блин.
1: Ой, ну хорошо, значит, сыграли.
0: Ну, конечно.
1: И Брэд Питт хорошо сыграл, и Пёсель хорошо сыграл.
0: Все сыграли хорошо. Осталось дело за малым вычленить, кто пойдет посмотреть, насколько хорошо сыграли Брэд Питт и Убер.
1: Да.
0: Давайте.
1: Сколько их?
0: А, я могу сказать так. Рад, радёшенек повеса. 49 человек.
1: Это хорошо, это много.
0: Это, я бы сказал...
1: Это приемлемо.
0: Это до самой Латгалии.

0: понимаешь? Вот так вот.
1: Ну и хорошо. Пусть будет 19-й.
0: Так будет.
1: Сверху.
0: Сверху. От...
1: Отвали. От смс.
0: Отвали.
1: От
0: смс-ки, да?
1: Смс.
0: Хорошо, поехали считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
1: 19.
0: 19.
1: 19.
0: Итак, остановились мы на смс-очке.
1: Кто?
0: И сегодня, внимание, дамы и господа, Геннадий с двумя буковками Н. Геннадий.
1: Это важно.
0: Сегодня телефон заканчивается на 684. Поздравляем тебя, Геночка. И вот сейчас как раз-таки, если раньше, ну, про тебя друзья не вспоминали. Вот, ну, давно что-то не звонили, не писали, а сейчас как дела будут?
1: Как вспомнят.
0: Конечно, сразу же вспомнят. Ведь два билета на собачку говорящую посмотреть.
1: Не завалялись ли вы там, где-то
0: билетики? На Брэда Питта сходись. Ребята, Аполло Кино, Сердце зверя, Брэд Питт и Убер с него в главных ролях, конечно же. Мы поздравляем человека.
1: Гена молодец.
0: Конечно. Прям хорошо. Человек из дома вышел. Гена нас из дома вышел. До этого не выходил.
1: А тут прям повод появился. А тут вышел.
0: Вышел. Сейчас мы тебе прям пришлем. Слушай, а у тебя есть WhatsApp? Мы по WhatsApp тебе сразу билеты прислали. Где мы можем распечатать, ты к нам приедешь на Слокос?

нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

дамы и господа, это Пласидо Доминго. Пласидо Доминго звучит прямо сейчас. Историческая дата, когда на небосклоне мировой оперы зажглась звезда Пласидо Доминго. В 68 году испанский тенор Пласидо Доминго дебютирует в зале Метрополитен Опера. Значит, представьте себе, это не была подготовка длительная, вот у меня дебют, он гораздо официальный дебют позже, как бы, но 29 сентября в 68 году произошло... Буквально следующее. Представьте себе, итальянский тенор Франко Карелли Великий, как будто бы. Значит, он должен был петь партию Маурицио в опере Франческо. Так вот, внимание, Чилия, да? Значит, внезапно тенор, который должен петь, внезапно заболел и отказывается от выхода на сцену за 45 минут до поднятия занавеса. А что делать? А что делать? Билеты проданы, вся труппа заряжена, репетиции и так далее. Ну и, соответственно, генеральный директор Рудольф Бинг срочно звонит человеку, которого он знал. Пласидо Доминго, который в этот момент готовил ужин у себя дома в Нью-Йорке. Молодой тенор прыгает в такси, мчится до театра и успевает одеться в костюм прямо перед выходом первого акта, дамы и господа. Тот момент стал знаковым. Партнершей Доминго по неожиданному дебюту становится великая итальянская сопрано Рената Тобальди. И, несмотря на отсутствие современных вот этих вот средств, а также совместных репетиций у них не было вообще. Их дуэт вызывает шквал оваций, и искушенная нью-йоркская публика восторженно кричит «Браво, браво, браво, брависсимо!» Критики кричат: «Да это же просто шикарный Доминго, дамы и господа!» Значит, после чего, конечно же, начинается его, значит, шествие по мировой оперной сцене. Вот, Мэтт для него становится действительно базой. Вот, значит, за свою карьеру, кстати, он побил рекорд, абсолютный рекорд легендарного Энрике Карузо, в честь которого когда-то вот была написана и исполнена многими тенорами вот это то, что сейчас звучит у нас, памяти Карузо. Карузо, так оно называется. Так вот, у него был, по большому счету, рекорд. 17 сезонов Метрополитен Опера открывались именно Карузою, Энрико Карузо. А Пласидо Доминго открывал 21 раз. 21 сезон, друзья, в Мете. Так что сделал важная традиция мирового оперного искусства вот именно это выступление. Ежегодное. Вот, и побил абсолютный рекорд Карузо. Ну, а за 5 десятилетий сотрудничества он выходил в более чем 800 спектаклях и концертах участвовал. Исполнил рекордное количество разноплановых теноровых и баритоновых партий. Ну и навсегда остался в истории как один из тех легендарных

0: сохранился. Хочется сыграть. Хочется сыграть, конечно.
1: Владимир Белл.
0: В 2026 году.
1: Люди бодрые на СВК+.
0: Что-нибудь такое, для, как, назовем это так, коктейльное настроение. Коктейльные.

Хорошо, что Пласидо Доминго родился, правда? Друзья, вот и памяти Карузо вспомнили. Ну и, конечно же, Афрохаус Микска, который уже давно, кстати, у нас в телеге лежит. У нас всех тех, кто просит, запостите, пожалуйста. Слушайте, ну уже есть в любом чате есть такое понятие, как поиск. Вбей Карузо. Карузо пишется через Си. Буква Царусо. Царусо. Напиши. И сразу. Это вот когда лето заканчивалось, то есть месяц назад мы уже загрузили, и можно всегда слушать, скачивать, там все делать, все, что хочешь для ознакомления, конечно же. Вот, и, соответственно, радоваться. Вот. Марго пишет тоже, как хорошо пиджачок раскраивать под такое. Да, все, все.

0: человека, как вы сами лично стали только что чуточку добрее. Это очень радостно.
1: Понравилось?
2: Не теряй!
1: Мы уже затащили трек на наш склад в Телеграм. Загляни к нам в Телеграм.
3: Телеграм – телега бодрости.
1: Не ориентируешься? Не беда. Пришли нам на WhatsApp слово «телега» и получишь прямой, всепогодный, круглосуточный доступ к складу годноты.
0: Давай, немножечко у нас сейчас. Новок придет, все расцветет, начало нового часа, а у нас фрагмент приличных людей.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция вчера зарегистрировала больше 130 ДТП. Травмы получили 11 человек. В Екапелсе автомобиль упал в местное водохранилище. Водитель спасся еще до прибытия пожарных спасателей. Первый день недели парламентских выборов в Латвии прошел без проблем. Голоса отдали на хранение минимум 25 тысяч человек. Это почти 2% от общего числа избирателей. Налоговая служба Латвии отчиталась о резком росте транзита зерновых из России и Беларуси в сентябре.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 134 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 11 человек, никто не погиб. Полиция задержала 3 нетрезвых водителей, было начато 2 уголовных процесса. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили 364 административных протокола, из которых 156 за превышение скорости. Государственная пожарно-спасательная служба сообщила о ЧП в Екапелсе. Минувшей ночью, вскоре после 3, легковой автомобиль упал в местное водохранилище Раджу. Машина съехала с дороги на улице Зириню и почти полностью затонула примерно в 2 метрах от берега. Водитель выбрался самостоятельно еще до прибытия спасателей. Они вытащили автомобиль из воды. Утечки топлива или других веществ не обнаружено. Первый день недели парламентских выборов в Латвии прошел без проблем. Голоса отдали на хранение вчера как минимум 25 690 человек. Это чуть больше 1,5% от общего числа избирателей, точнее 1,65%. Сегодня избирательные участки работают с 8 утра до 11. Отдать голос на хранение можно до пятницы на любом из 933 избирательных участков по Латвии. Они работают каждый день на этой рабочей неделе по 3 часа, но время работы меняется. Бюро по борьбе с коррупцией КНАП сообщило, что пока не выявило серьезных нарушений в предвыборной агитации партии. В бюро поступило чуть больше 100 сообщений о возможных нарушениях. Примерно 1/3 из них еще проверяются. 2 самоуправлениям и 1 партии направлены предупреждения. КНАП отмечает, что политики активно используют соцсети и материалы, созданные искусственным интеллектом. Бюро напоминает, что собственная неоплаченная агитация политиков разрешена даже накануне выборов и в день голосования, когда платная политическая реклама запрещена. Сегодня у здания правительства пройдет пикет работников здравоохранения. Профсоюз медиков требует при подготовке бюджета следующего года повысить зарплаты всем занятым в отрасли как минимум на 25,5%. Необходимые средства предлагают включить в государственные тарифы на медицинские услуги. Также профсоюз требует пересмотреть минимальные зарплаты и доплаты и в дальнейшем регулярно пересматривать оплату труда. Ожидается, что в сегодняшней акции у правительства примут участие около 1000 человек. Тем временем глава Минздрава Хасам Абу-Мэри сегодня в эфире ТВ-3 дал понять, что требования медработников – по сути, невыполнимы, независимо от того, кто занимает пост главы Минздрава. Министерство экономики сегодня сообщит, заметили ли покупатели снижение НДС на хлеб, молоко, мясо, птицы и яйца. Ставку для этих продуктов снизили 3 месяца назад, с 1 июля, с 21 до 12%. Льгота эта будет действовать до середины следующего года, до 30 июня, после чего власти решат, следует ли сохранить ее на постоянной основе. Налоговая служба Латвии отчиталась о резком росте транзита зерновых из России и Беларуси. За неполный месяц, к 24 сентября, через Латвию перевезли более 250 000 тонн российского зерна. Это почти вдвое больше, чем за весь сентябрь прошлого года. Из Беларуси поступило еще около 40 тысяч тонн зерновых, при том, что год назад таких поставок не было вообще. Общий объем транзита зерновых из России с начала этого года уже почти 600 тысяч тонн, из Беларуси свыше 116 тысяч тонн, то есть в 900 раз больше, чем за весь прошлый год. Импорт российского и белорусского зерна в Латвию запрещен, однако транзит разрешен. На перевозке, перегрузке и хранение этих грузов зарабатывают транспортные компании, терминалы, порты. На фоне стремительного роста поставок Сейм поручил правительству организовать пограничный контроль и лабораторные проверки зерна. Их заявленная цель – выявлять продукцию, вывезенную с оккупированных украинских территорий. За тот короткий срок, пока действуют новые требования, таких партий зерновых не выявлено. Проверка продовольственной ветеринарной службы Латвии в сотрудничестве с украинской стороной может продолжаться до месяца. При этом задерживать груз на такое время нельзя. Если украинское происхождение зерна подтвердится, то об этом сообщат покупателю товара. И последнее. Латвийские финансовые учреждения, главным образом коммерческие банки, за 8 месяцев этого года, то есть с января по август, получили прибыль почти 253 миллиона евро. Это на 6,5% меньше, чем годом ранее. Общая стоимость активов банков превысила 33 миллиарда евро и за год выросла более чем на 10%. Объем выданных жителям Латвии кредитов достиг 17 миллиардов евро, плюс 11%, а вклады клиентов банков приблизились к 22 миллиардам евро. Это почти на 10% больше прошлогоднего показателя. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.

0: на расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
3: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на Livol Multi – сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека» – пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
5: 31. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls no klasikas līdz avangardam aicinu uz Kijos modernā baleta teātra izrādes tevi mīlu 20. oktobrī 2019. VEF kultūras pilī. Izrāde ir izcilā horeogrāfa Rado Poplitāro veltījums Pētera Vaska 80. jubilējā. Piedalās vijolnies Magdalēna Gekka, čelists Kristaps Bergs un simfonija Rīga mūziķi. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 20. oktobrī VEF kultūras pilī.
6: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
7: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
6: Каждый вторник с 18 до 19.
7: С повтором воскресенья с 11 до 12.
6: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
7: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
6: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
7: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
6: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
8: Люди бодрые.
9: Владимир Вэл.
8: Владимир Вэл и его друзья.
9: На СВХ+.

0: Sky.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Что? Что ты говоришь?
3: Клевета на Левитана.
4: Услышай, сумятицу, вот распознай, что там сказали, и буковками быстренько пальчиками своими маникюренными напиши и пришли нам на WhatsApp-чик. Вот это и есть задача, с которой надлежит вам справиться. В том случае, если все пойдет хорошо, значит, исправитесь, вот и перст судьбы укажет на вас, то, дамы и господа, с удовольствием передадим вам подарок. Один час игры в падл на двоих на корте и Infinity Paddle, который, естественно, можно использовать в любой денечек. Вот, с 7 утра до 5 часов вечера. Выбирайте себе. Я люблю в субботу. Кто-то любит воскресенье. Это если выходные. А если, есть возможность днем, ой, вообще шикардос, ребята. На вас все будут смотреть, как на людей, которые не понимают, как вы зарабатываете. Если вы днем, можете спокойненько приходить. Infinity Paddle — это пространство для тех, кто действительно живет игрой. Самый современный падл-клуб столицы с высокими потолочками, просторными кортами, отличной атмосферой. Infinity Paddle каждую пятницу и по выходным. Увлекательные турниры проводят как для любителей, вот, для нас, так и для профессионалов. Это для них, пожалуйста. Присоединяйтесь, наслаждайтесь игрой вместе с Infinity Paddle. Место подходящее для всей семьи. И подробности на Infinity Paddle в одно слово .lv. Итак, добро пожаловать, дамы и господа, уже задания придуманы. Я сегодня, как обычно, с мячиком во рту. Да, фразу одну и ту же сейчас повторю два раза. Дважды. Что там, конечно, уже записано. Вот, задача. Слухай и пиши, что мы там набубнили. Друзья, готовы? Ушки на макушке и поехали.
5: У истинного смысла в багажнике всегда лежит кесочка.
4: Так.
5: У истинного смысла в багажнике всегда лежит кесочка.
4: Все, 25-45-25-25.
1: Люди бодрые. Владимир Белл.
6: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди

0: ВХ плюс.
1: Ну, класс вообще, класс, конечно же. Дамы и господа, дорогие наши плясуны, красиво, восхищают, конечно же, все те, кто может в определенный момент вдруг, взять напарницу или напарника и выйти на танцпол и красиво станцевать, вальс, да, например. Танго вообще редко, конечно, можно увидеть, вообще потому что танго мало где звучит, но там, где это происходит, это прям вообще шикардос, конечно же, наблюдать за теми, кто уже взрослый и не ожидаешь. А у них за плечами когда-нибудь, например, они бальными танцами, например, там до 20 лет занимались или до 15 лет. Неважно. Но там на протяжении долгого времени, соответственно, все движения, причепурены, прихорохорены. И даже если они занимались не вместе, но как бы и у того, и другого есть опыт, они хватают друг дружку и так прям такое. И ты вот смотришь и получаешь несказанное наслаждение, конечно же. Амброзия для очей моих. Я всегда кричу, я всегда неистово аплодирую, конечно же. Вот, и очень рада. Друзья, в этот день, в 1897 году, это, представляете себе, там почти уже миллиард лет, впервые и было исполнено прекрасное аргентинское танго. Произошло это в Буэнос-Айресе, конечно же, в театре Олимпо. Значит, на премьере спектакля «Креольский суд». Представьте себе, значит, до постановки танго исполнялось исключительно в заведениях с сомнительной, так сказать, репутацией. Там в борделях, в портовых кабаках, на окраинных танцплощадочках, где-то там, на заброшенных складах и так далее, где собирались, простые люди. Вот, и это же, что такое аргентинское танго? Это настоящее, это прижми меня, а я тебя, а потом я так вот, как змея вокруг тебя, и вот это вот ты потом вокруг меня. Класс! Ну, согласитесь. Так вот, друзья, до этого все кричали, это ниже нашего достоинства. А спектакль «Креольский суд» стал первым случаем в истории, когда непосредственно даже само слово «танго» звучит непосредственно в тексте сценического произведения, описывается как популярный городской танец. И постепенно. Кстати, в тексте песни из пьесы, я посмотрел, главный герой открыто, хвастается, что ли, что как он завоевал свою кралю с помощью танца. Значит, цитата. «Затем в танго я превзошел сам себя и сложными фигурами завоевал ее». Она растерялась, видать. А он ее завоевал этими сложными фигурами. Значит, внимание, вы должны это знать. В 19 веке из-за острого дефицита танцующих женщин среди мигрантов в Буэнос-Айресе вообще их было мало. Представляете себе, да? Мигранты, да? В основном уже едут мужики. Сначала они там гнездо вьют, а после этого уже приезжает женщина. Или они находят женщину для нового гнезда, соответственно. И так как было мало женщин, вот эти мигранты танцевали мужчина с мужчиной. На углах улицы это происходило. Чтобы отточить сложный па и продемонстрировать ловкость перед походом в танцевальные залы, они танцевали мужчина с мужчиной. Это как, целоваться с помидором, наверное, да? Возьмем это за основу. В общем, и тоже не сразу в Аргентине все это стало популярно. Значит, непосредственно аргентинское танго в Аргентине, признание его произошло только после того, как танго совершило скачок через Атлантику. То есть плясуны, танцоры, они, с помощью судов. Вот, 1910 год, это примерно время, когда достраивали Титаник. Короче, атлантические переходы, они стали не редкостью уже, и, соответственно, попадало все это в Европу. И именно там аргентинская танго сначала покорила Париж, Лондон, Нью-Йорк, естественно, и превратился в главный мировой танцевальный тренд уже и в Аргентине. Друзья, и это было действительно так. Я думаю, что давайте сегодня, несмотря на то, что это не совсем аргентинское танго, да, но я очень хочу сыграть композицию, которая, кстати, между прочим, использовалась во многих художественных фильмах в Голливуде. Друзья, насколько я понимаю, там какой-то фильм со Шварцем был, не помню, какой-то. Я эту композицию впервые услышал в фильме «Запах женщины» с Аль Пачино, где он какой-то слепой полковник танцует прямо посреди шикарного ресторана «Волдорф Астория» с красивой девушкой. И это было восхитительно. Пускай сегодня Астор Пиццола звучит из вашего радиоприемника. Тот самый «Запах женщины» для меня, ну, для кого-то фильм со Шварцем. Я не помню, какой фильм со Шварцем. Я сейчас даже гуглить. Это шикарно, это прекрасно.

Пиацолла! Значит, дорогие друзья, и это танго, и хочется, сказать, человек еще почки заячьей царицы, будьте добры, и еще одно каре ягненка. Вот это танго. И так все сложилось. Но есть такие танцы, которые, они появились, они существовали, но они не стали хитом, не стали такими популярными, как когда-то вальс, венский, а когда-то танго, аргентинское, и не только. Вот, брейк-данс, опять же, да? Значит, был танец такой, эль байон. Слышали ли вы? Значит, испаноговорящие знают, но не прижился эль байон. Есть замечательная песня, в которой девочка поет историю про себя. Я сейчас расскажу, про что поет, а потом песню поставлю, чтобы вы понимали, как танцует эль байон. Значит, Карменсита – идеальная девушка, красивая, веселая, порядочная, но у нее есть безумная страсть. Байон! Мама не хочет, чтобы она танцевала, папа не хочет, чтобы она танцевала, но девушка понимает, почему. Потому что байон, байон. Мигелито, горячо к ней, обратился, говорит, я люблю тебя, весь тебя, хочу тебя, но бедняга, увы, не умеет танцевать байон. Я сейчас слова песни, которую вы будете слушать. Если ты хочешь жениться на мне, говорит Карменсита, ночью и днем тебе придется танцевать байон. В общем, продолжение непосредственно услышите в песне, что там с ними потом случилось. Непосредственно Мария Замора когда-то и исполнила. Давайте послушаем сегодня песню про замечательный танец, который испанцы называют «Эль байон». И про Кармельситу сейчас узнаете, и про Мигеля.

Так-то, ну когда же мы будем делить наши падлы? Ты вот знаешь, что, дорогая Оксаночка, ты вот лучше, значит, не задавай вопросы, а ты лучше давай уже помогай тогда, раз ты такая красивая. Ну, выбирай. Значит, нам нужно, чтобы ты выбрала любое число от 1 до 29. Вот. И сказала, и написала это число, и написала сверху или снизу. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы сегодня решить судьбу нашего этого подарка замечательного. Это час игры, час корта, с, естественно, с инвентарем, падл для себя и еще для одного какого-то человека. Вот, поэтому давай выбирай быстренько, нам пиши, а мы будем сейчас как раз-таки считалку считать и одного из победителей выбирать, конечно. А пока давайте про плоскую землю немножко слушаем. Это вокально-инструментальный ансамбль имени Лозы, Юрия Лозы. Альбом «Cyberpunk 3» — это «Биполярная рапсодия». Yeah.

И Оксаночка, конечно же, справилась с этим сложным заданием. Было задание поставлено, но справилась. Выбрала 19-х снизу. И я прямо сейчас посчитаю. 1, 2,

0: нажали. Телефончик заканчивается на 5961. А теперь проверка. Как у тебя? Внимание! У истинного ценителя в багажничке всегда лежит ракеточка. Это абсолютно правильно. Не ракетка, а ракеточка. Здесь проверочное слово.
1: У истинного ценителя в багажнике всегда лежит ракеточка.
0: Хорошо.

0: Эти бодрые на СВХ+.
1: Все, не стесняйся, не ревнуй. Это осенний поцелуй. Он для чего, товарищи? А он для того, кто все эти годы ждал, что осенний поцелуй. Это будет наша сегодня лебединая песенка. Дорогие наши повелительницы и повелители офисов, а также салонов красоты, наши дорогие водители, а также CEO, вот наши спортсменки, наши спортсмены и прочие. И, конечно же, любите садоводы-любители, а также юные мичуринцы. Вот сегодня Олеська пишет, что сегодня консервируют дачу до следующего сезона. Спасибо за лето, дорогая наша прекрасная дачка в Пумпуре. Очень хорошо. Ну, ты так все аккуратненько так оставь, чтобы потом весной было приятно, да? Ну, а кого я, кому рассказываю? Ты же девочка. Ты умеешь. Все, ребят, спасибо большое. Александр Буслаев, Владимир Вэлл, шоу «Люди бодрые». Пока. Ну, уже на завтра. 7:00.

0: 11 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Первый день недели парламентских выборов в Латвии прошел без проблем, это было вчера. Сегодня тоже голоса можно было отдать на хранение, избирательные участки закрылись буквально несколько секунд назад. Бюро по борьбе с коррупцией сообщило, к настоящему моменту не выявлено серьезных нарушений в предвыборной агитации партии. Сегодня у здания правительства пройдет пикет работников здравоохранения. Они требуют поднять зарплаты в отрасли как минимум на 25%.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 134 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 11 человек. Полиция задержала 3 нетрезвых водителей. Начато 2 уголовных процесса. За различные нарушения ПДД полицейские оформили 364 административных протокола, из них 156 за превышение скорости. Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что в ЧП произошло в Екапилсе минувшей ночью, вскоре после 3. Там легковой автомобиль упал в местное водохранилище Раджу. Машина съехала с дороги на улице Зириню и почти полностью затонула примерно в 2 метрах от берега. Водитель выбрался самостоятельно еще до прибытия спасателей. Они вытащили автомобиль из воды. Утечки топлива или других веществ не обнаружено. Первый день недели парламентских выборов в Латвии прошел без проблем. Голоса отдали на хранение. Как минимум 25 690 человек. Это чуть больше 1,5% избирателей. Точнее, 1,65%. Сегодня участки работали также 3 часа с 8 утра до 11. Статистики пока нет. До пятницы отдать голос на хранение можно на любом из 933 участков по Латвии. Они открыты по 3 часа в день, но в разное время. До дня выборов, то есть до субботы 3 октября, еще можно передумать и переголосовать. В таком случае будет засчитан последний голос. Бюро по борьбе с коррупцией КНАП сообщило, что к настоящему моменту не выявило серьезных нарушений в предвыборной агитации партии. В целом поступило 115 сообщений о возможных нарушениях. 45 из них бюро все еще проверяет. Начато 8 административных процессов, в том числе из-за возможного использования административного ресурса и не указания того, кто оплатил агитацию. 2 самоуправлениям и 1 партии направлены предупреждения. Также КНАП продолжает проверять предвыборные мероприятия политиков из премьерской партии «Апвенотес Сарекс», включая самого премьера Кулбергса. КНАП сообщает, что с начала официального периода предвыборной агитации, то есть 6 июня, политики потратили на агитацию уже почти 2 миллиона 700 тысяч евро. Самые большие расходы у «Апвенотес Сарекс» — 548 тысяч евро. «Союз зеленых и крестьян» потратил 424 тысячи евро, партия «Латвия Пирмая Вета» — 384 тысячи. Партия «Яунвенот» — 372 тысячи евро. Далее идут «Национальное объединение» и партия «Латвия Сатистыбой». У каждой больше 220 тысяч евро расходов на агитацию. Свыше 130 тысяч евро на эти цели потратили партии «Прогрессиве» и «Суверен вар Яунлатвеши». У остальных партий расходы меньше, всего больше 200 тысяч евро. Предельная сумма трат на агитацию для каждой партии около 1 миллиона евро. В бюро отметили, что в предвыборной агитации политики сейчас активно используют соцсети и материалы, созданные искусственным интеллектом. Бюро напоминает, что собственная неоплаченная агитация политиков разрешена даже накануне выборов и в день голосования, когда платная политическая реклама запрещена. Сегодня у здания правительства пройдет пикет работников здравоохранения. Профсоюз медиков требует при подготовке бюджета следующего года повысить зарплаты всем занятым в отрасли как минимум на 25%. Необходимые средства предлагают включить в государственные тарифы на медицинские услуги. Профсоюз также требует пересмотреть минимальные зарплаты и специальные доплаты и в дальнейшем делать это регулярно. Ожидается, что в акции примут участие около 1000 человек. Налоговая служба Латвии отчиталась о резком росте транзита зерновых из России и Беларуси. За неполный месяц, к 24 сентября, через Латвию перевезли более 250 000 тонн российского зерна. Это почти вдвое больше, чем за весь сентябрь прошлого года. Из Беларуси поступило еще около 40 тысяч тонн, при том, что год назад таких поставок не было вообще. Импорт российского и белорусского зерна в Латвию запрещен, в то время как транзит разрешен. На фоне стремительного роста поставок Сейм поручил правительству организовать пограничный контроль и лабораторные проверки зерна. Цель этих проверок – выявлять продукцию, вывезенную с оккупированных украинских территорий. За тот короткий срок, пока действуют новые требования, таких партий не выявлено. Проверка продовольственной ветеринарной службы Латвии в сотрудничестве с украинской стороной может продолжаться до месяца, и задерживать груз на это время нельзя. Если украинское происхождение зерна подтвердится, то об этом сообщат покупателю товара. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, 11 часов и 8 минут, 29 сентября на календаре, уже завтра последний день первого осеннего месяца, не успеем оглянуться, как октябрь наступит. Ну и сейчас вот, когда пришла на радио, тоже смотрю, что это ко мне прилипло такое к ботинку, а это кленовый листочек, очень-очень красивый, чистенький он был, сразу хочу сказать. Но да, как-то вот это происходит все внезапно, вроде бы деревья все зеленые, ждешь, когда они все окрасятся, а потом смотришь уже в окно, а все листья опали. И вот здесь как раз вопрос возникает, а когда лучше отправиться, ну, например, в Сигулду? Потому что традиционно туда вот именно осенью мы выбираемся и выезжаем. Ну, тут вы сами для себя решайте. Единственное, немного забегая вперед, я хочу сказать, что будет возможность в рамках моего эфира выиграть семейный пригласительный, двое взрослых, трое детей, как раз-таки в Сигулда-Зу. И, может быть, вот объединить поездку в этот зоопарк как раз с тем, чтобы погулять по этому прекрасному городу, сделать красивейшие фотографии и насладиться осенними днями. Пока в ближайшее время у нас продолжается бабье лето, хотя насчет сегодняшнего дня все же вот зонтик взяла, потому что синоптики обещали кратковременные дожди, так что, чтобы не промокнуть, то промокнуть тоже вооружитесь, пожалуйста, чем-нибудь от дождя. 25-45-25-25 это наш номер, куда вы уже пишете. Мне очень приятно. Сразу вот Андрей из Баварии пишет, что у них вообще плюс 30, представляете, там. А вечером, когда они гуляли по деревне, ну, деревня, я так понимаю, в кавычках, у некоторых немцев во дворах уже елочки украшены лампочками и гирляндами, то есть там уже готовятся к Рождеству. Да, Андрей, спасибо вам большое. Ну, и здесь также приветики, приветики Кристине, также привет Игорю, здравствуйте, Ирина, здравствуйте, Евгений, здравствуйте, Наталья. Всем большое такое здравствуйте.
3: Это все не помню я, разве эти забытия, это все не помню я.
0: СВХ плюс.

Кстати, насчет не фотографий, а видео. Огромное спасибо Игорю. Оказывается, вот недавно я рассуждала на тему, когда лучше съездить в Сигулду, чтобы успеть насладиться красотой осенних листиков. И вот, оказывается, есть даже прямая трансляция, которая осуществляется 24/7 из Сигулды. И Игорь прислал мне как раз ссылку на камеры Сигулды. Я сейчас зашла. Просто sigulda.lv/tesriden. Да, вы можете набрать и посмотреть, как в данный момент выглядит Сигулда. Ну, что я могу сказать? Пока что зеленых листочков больше, но уже здесь есть и желтые, и оранжевые. И для того, чтобы не упустить это время, обязательно надо туда съездить. Каждый год все говоришь, надо съездить. Последний раз в Сигулде именно осенью была, наверное, лет 10 назад. Уже делилась впечатлениями, что этот город прекрасен вообще в любое время года. И вот мы были весной, но тем не менее традиционно в Сигулду именно осенью, я думаю, что многие отправятся. Спасибо, Игорь, еще раз. Буду каждый день теперь проверять, как там в Сигулде. Ну и спасибо всем нашим радиослушателям за внимание. 25-45-25-25 уже говорила, что Андрей рассказал, в Германии начинают украшать дома и чуть ли не ставить елки во дворах. И вот на самом деле это подтверждает еще один латвийский немец, Эдуард. Пишет, всем привет, у нас уже рождественские сладости продают в магазинах. Может быть, у нас тоже, но я пока обратила внимание, что очень много связанное с Хэллоуином продают, с этим праздником. Дима прислал тоже, ой, какие красивые фотографии. Добрый день, я вот вчера поехал на закат в Мангальсалу, и у вас фотографии... Да, тут у меня даже я потеряла дар речи. Какая это вчера такая красота, такой красивый был закат. И луна практически еще полная. Очень красиво. Спасибо вам. Дора пишет. Добрый день, мое любимое радио. Солнечного вам теплого бабьего лета. Здоровья, любви, солнечного чистого неба над головой. Спасибо. И тут такие цветочки красивые. Евгений тоже вот прислал фотографии. Отчет вечерний. Здесь Женя куда-то отправился к водоему тоже. А, вы рыбачили, да? Правильно я поняла? И также вот нам тут... О, Иво! Иво из леса. Иво, мы всегда от вас очень рады получить весточку, учитывая, что вы там в контакте с медведями. Привет из болота, пишет Иво. И здесь вот клюква или брусника. И также кукуруза, пишет, на зиму белкам приготовил. А, вы еще и заботливый человек. Спасибо большое вам за фотографии.

0: СВХ плюс.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: сегодня в Латвии. Переменная облачность, ближе к вечеру местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный, слабый или умеренный. Днем по стране от плюс 13 до плюс 16, даже до плюс 18, обманываю вас. В Лепое и Венспилсе до плюс 17, в Даугавпилсе и Резекне на 15-16, в Риге плюс 15, плюс 17 градусов. Так, Виктор к нам еще присоединился. Кто в Тервете не бывал, красоты не видал. Добрый день, Полина. Рекомендую съездить на выходных. Да, конечно, соглашусь, Виктор. В Тервете, в Сигулде красота. Игорь интересуется, чем ива спину мажет. Есть два варианта: барсучий жир или пчелиный яд. Уважаемая ива, которая сейчас на болоте собирает клюкву, расскажите, пожалуйста, как вы ухаживаете за своей спиной? Возникают вопросы. Но вообще, если говорить о себе и о том, чтобы себя беречь, и там мазать, и ухаживать, это ж не только нужно заботиться о спине. Вообще о себе нужно заботиться. А сегодня, 29 сентября, особенное внимание давайте уделим нашему сердечку, потому что сегодня как раз-таки отмечается Всемирный день сердца. Об этом напомнил радиослушатель Сергей. И здесь простые правила для здоровья сердца. Больше движения уделяйте ходьбе или физкультуре хотя бы 150 минут в неделю. Конечно же, правильная еда. Ешьте больше овощей, фруктов и рыбы, ограничьте соль и сахар. Отказаться от вредных привычек. Не курите, пожалуйста. Не злоупотребляйте алкоголем. И контроль стресса и сна. Станьте спокойнее и спите по 7-8 часов в сутки. Ну, тут, конечно, соглашусь, идеальная памятка такая, да, но, тем не менее, увы, и стрессы иногда случаются, но сердце нужно беречь. Поэтому сегодня день заботы о себе, тепла, движения и добрых привычек. Пусть этот вторник подарит легкость, энергию и внутреннее тепло, пишет Сергей, и я не могу не согласиться. Также я приветствую Катюшу, Катерину. Добрый день, Полина. Хорошего дня и настроения. И вам, дорогая, тоже. Гога пишет, что его спину могут помассировать медведи, а на самом деле Ива вот тут написал, что спина у него болит. Да, Ива, пожалуйста, держитесь. Ну вот Игорь обращает внимание, да, потому что Ива же собирает там ягоды, грибы, постоянно в таком согнутом состоянии. Так что заботьтесь о себе, уважаемый Ива и другие наши радиослушатели.
1: СВХ плюс.

0: самое главное — твои глаза. Когда ты смотришь на меня, ты просто есть, и этого достаточно.
1: Музыка для всех.
2: Гармоника, сып моя часть.
1: Только хиты.
3: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу, мы же друзья, так.
1: Только твоя музыка.

СВХ+.

Вот Ива опять нам пишет из леса, с болота насчет спины, что если каждый день двигаться, то спина тогда не болит, а если два дня вообще ничего не делать, тогда плохо. До болота 7 километров на велосипеде, другой дороги нет. Вот, молодец, Ива, какой спортивный человек. Всем успехов, всем удачи. Ну, а я хочу рассказать очень приятную новость. Вы знаете, что я обожаю собачек, животных. И, конечно же, не могу не порадоваться тому, что еще один мировой чемпионский титул для Латвии. На этот раз в аджилити. И сейчас расскажу, кто не понимает, что это такое. Латвийская спортсменка Светлана Кресленя вместе со своей собакой, которую зовут Дэнс, стали чемпионами мира по agility. Победа была одержана на FCE Agility World Championship 2026, который с 22 по 27

сентября проходил в Турции. Светлана и Дэнс, они выступали в категории medium, то есть среди собачек среднего размера, и в индивидуальном зачете заняли первое место. Ну, agility – это такой настоящий спорт на скорость и точность. Собака должна пройти сложную полосу препятствий, барьеры, тоннели, другие элементы, а спортсмену нужно буквально на ходу направлять своего четвероногого партнера. Здесь вообще важна не то что секунда, а даже сотая доля секунды. Одна ошибка или неточное движение могут полностью изменить результат. Но у Светланы и у Дэнс, у них все, у девчонок получилось. Они показали лучшие результаты и принесли Латвии звание чемпионов мира. В общем, теперь в списке латвийских мировых чемпионов есть и очень необычный дуэт. Светлана Креслани, ее Дэнс. Вот, хочется сыграть аплодисменты, порадоваться. И сегодня также моя коллега Диана Сауле после 15 часов в рамках программы «Хорошие новости» дозвониться до Светланы Креслани для того, чтобы ее поздравить. Может быть, удастся услышать что-то и от Дэнса, она нам там гавкнет. Спасибо. Ну вот, и в прямом эфире по телефону пообщаются на тему этого чемпионата мира. Еще раз напомню, после 15 в рамках «Хороших новостей». А ведь это хорошая новость, очень даже.

0: Море волнуется 3, кстати, насчет троечки. Нумерология на 29 сентября. Давайте посчитаем эту дату. Если все сложить, 2 плюс 9, 0, 9, 2, 0, 2, 6, 30. Получается, 3 плюс 0 – это... Да, правильно, верно, это 3 число дня. Тройка – это общение, это движение, это хорошее настроение, это творчество и, конечно, это легкость. Этот день подходит для встреч, для разговоров, новых идей, выступлений, работы с людьми и всего, где важно проявить себя. Сегодня особенно хорошо не замыкаться в себе, разговаривать, договариваться, шутить, знакомиться и обмениваться идеями. Даже сложный вопрос можно решить проще, если добавить немного легкости. А вот с концентрацией могут быть проблемы. Тройка любит перескакивать с одного дела на другое, поэтому лучше не хвататься сразу за 10 задач. Главная энергия 29 сентября – это общение, это позитив. День, когда хорошее слово, улыбка или удачная идея действительно могут многое изменить. Поэтому я желаю вам шикарного вторника 29 сентября.
1: Коллекция хитов. Золотой запас радио СВ.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Ближе к вечеру местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный, слабый или умеренный. Днем по стране от 13 до 18 градусов тепла. В Лепае, Вентспилсе до плюс 17. В Даугавпилсе и Резекне на 15-16 градусов. В Риге плюс 15, плюс 17.
0: Радио СВХ плюс.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Государственная пожарно-спасательная служба сообщила о ЧП в Екапилсе. Минувшей ночью легковой автомобиль упал в местное водохранилище и затонул. Первый день недели парламентских выборов в Латвии прошел без проблем. Это было вчера. Голоса отдали на хранение минимум 25 тысяч человек. Сегодня избирательные участки работали тоже с 8 до 11 утра. Сегодня у здания правительства пройдет пикет работников здравоохранения. Профсоюз требует при подготовке бюджета следующего года повысить зарплаты всем занятым в отрасли как минимум на 25%. Власти Эстонии заявили, что поджог здания оборонного предприятия в Таллине полтора месяца назад был диверсией, организованной по заданию российских спецслужб.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 134 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 11 человек. Полиция задержала трех нетрезвых водителей. В двух случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полиция оформила за сутки 364 административных протокола, из которых 156 за превышение скорости. Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что в Екапилсе минувшей ночью произошло ЧП. Вскоре после трех ночи легковой автомобиль упал в местное водохранилище Раджу. Машина по неизвестной причине съехала с дороги на улице Зыриню и почти полностью затонула примерно в 2 метрах от берега. Водитель выбрался самостоятельно еще до прибытия спасателей. Они вытащили машину из воды. Утечки топлива или других веществ не обнаружено. Первый день недели парламентских выборов в Латвии прошел без проблем. Голоса отдали на хранение как минимум 25 690 человек. Это чуть больше 1,5% избирателей, точнее 1,65%. Сегодня избирательные участки работали с 8 утра до 11 часов. Статистики пока нет. До пятницы отдать голос на хранение можно на любом из 933 избирательных участков по Латвии. Они открыты по 3 часа в день в течение рабочей недели. Каждый день в разное время. До дня выборов, то есть до субботы, можно еще передумать и переголосовать. В таком случае будет засчитан последний голос. Бюро по борьбе с коррупцией КНАП сообщило, что к настоящему моменту не выявлено серьезных нарушений в предвыборной агитации партии. В целом поступило 115 сообщений о возможных нарушениях. 45 этих сообщений бюро все еще проверяет. Начато 8 административных процессов, в том числе из-за возможного использования административного ресурса и неуказания того, кто оплатил агитацию. Двум самоуправлениям и одной партии направлены предупреждения. Также КНАП продолжает проверять предвыборные мероприятия политиков из премьерской партии «Апвинотайс Саракс». КНАП сообщил, что с начала официального периода предвыборной агитации, то есть 6 июня, политики потратили на агитацию уже почти 2 миллиона 700 тысяч евро. Самые большие расходы у «Апвинотайс Саракс» — почти 550 тысяч евро. Затем «Союз зеленых и крестьян» — больше 424 тысяч. Партия «Латвия Пирмая Вета» — 384 тысячи евро расходов. «Яуна Венут» — ибо 372 тысячи. Далее идут «Национальное объединение» и партия «Латвия Сатистейбей». У них расходы на агитацию больше 220 тысяч евро на каждую. Свыше 130, примерно 130-150 тысяч потратили партии «Прогрессиве» и «Суверенавара Яун Латвеши». У остальных партий суммы меньше, но в целом это больше 200 тысяч евро. Предельная сумма расходов на агитацию для каждой партии около 1 000 000 евро. Сегодня у здания правительства пройдет пикет работников здравоохранения. Профсоюз медиков требует при подготовке бюджета следующего года повысить зарплаты всем занятым в отрасли как минимум на 25%. Необходимые средства предлагают включить в государственные тарифы на медицинские услуги. Профсоюз также требует пересмотреть минимальные зарплаты и специальные доплаты и в дальнейшем делать это регулярно. Ожидается, что в акции примут участие около 1000 человек. Власти Эстонии сегодня заявили, что поджог здания оборонного предприятия в Таллине полтора месяца назад был диверсией, организованной по заданию российских спецслужб. Как сообщил эстонский премьер Кристен Михал, такие выводы были сделаны после изучения материалов полиции безопасности. Власти Эстонии считают этот акт саботажа частью российской кампании против европейских стран, поддерживающих Украину. В МИД Эстонии был вызван представитель России. Пожар в здании компании Milrem Robotics в таллинском районе Ласномяе произошел ночью в субботу, 15 августа. Предприятие производит для Украины гусеничные беспилотные машины. В поджоге подозреваются трое граждан Латвии. В этом месяце они были переданы Эстонии и заключены под стражу. Налоговая служба Латвии отчиталась о резком росте транзита зерновых из России и Беларуси. За неполный месяц, к 24 сентября, через Латвию было перевезено более 250 000 тонн российского зерна. Это почти вдвое больше, чем за весь сентябрь прошлого года. Из Беларуси поступило еще около 40 000 тонн зерновых, при том, что год назад таких поставок не было вообще. Общий объем транзита зерновых из России с начала этого года уже почти 600 000 тонн из Беларуси, еще свыше 116 000 тонн. Импорт российского и белорусского зерна в Латвию запрещен, но транзит разрешается. На фоне стремительного роста поставок Сейм поручил правительству организовать пограничный контроль и лабораторные проверки зерна. Их заявленная цель – выявлять продукцию, вывезенную с оккупированных украинских территорий. За тот короткий срок, пока действуют новые требования, таких партий груза не выявлено. Проверка продовольственно-ветеринарной службы Латвии в сотрудничестве с украинской стороной может продолжаться до месяца. Задерживать груз на это время нельзя. Если украинское происхождение зерна подтвердится, то об этом сообщат покупателю товара. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, всем доброго дня и отличного настроения. Время уже такое, когда многие задумываются о перекусе или полноценном обеде. Если вы отправляетесь, то приятного вам аппетита. И, как обычно, в этот час мы заглядываем в календарь праздников и обращаем внимание прежде всего на съестные, вкусные, гастрономические. Итак, что же сегодня можно такого съесть по-праздничному или попить? Сразу в нескольких странах сегодня чествуют кофе. В США отмечают Национальный день кофе, в Польше день кавы, а в Швеции кафедаг. Причем шведы знают толк в кофейных паузах. Представляете, у них даже есть традиция, называется она фика. Фика. Что такое фика? А фика – это не просто выпить кофе, а сделать паузу, пообщаться и обязательно добавить что-нибудь вкусненькое, сладенькое. Вот. Так что устройте себе настоящую шведскую фику. А если обычного кофе вам мало, то сегодня еще и день макачино. Это уже напиток, где кофе, не только кофе, но и шоколад, и молоко. Можно сказать, даже такой жидкий десерт. Но не только про кофеин сегодня мы поговорим. В Норвегии, например, день норвежских яблок. Ну, чем норвежские яблоки отличаются от наших или от польских? Наверное, есть что-то в них тоже особенное. В общем, отмечают они там по очереди. На прошлой неделе отмечали день шведского яблока, вчера польского яблока. Ну, а что, норвежское хуже, что ли? Сегодня можем норвежского яблока. А в Мексике сегодня национальный день кукурузы. Это у них уже традиционно, можно сказать, потому что кукуруза занимает такое большое, существенно огромное место в мексиканской кухне и в культуре. Из кукурузы делают лепешки, тортильяс, тамалес и множество других блюд. В общем, сегодня, если говорить про еду, то кофе, яблоко, кукуруза и макачино. Приятного вам аппетита!

сентября на календаре. Напомню, что сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Ближе к вечеру местами возможны кратковременные дожди. Ветер южно-восточный слабый или умеренный. Днем по стране от плюс 13 до плюс 18. Пока что, ну, можно сказать, такое бабье лето у нас на лайте. Особых осадков до воскресенья таких затяжных не обещают. Сегодня самый дождливый день якобы на неделе. Но синоптики, знаете, что уже строят прогнозы и даже вперед смотрят в зимний период. Представляете? И вот вопрос, какой будет предстоящая зима в Европе? А если верить предварительным прогнозам, в среднем она может оказаться теплее многолетней нормы, но есть важный нюанс. Это совсем не означает, что мы там можем забыть про морозы, снег и настоящую зимнюю погоду, санки, лыжи. Надо будет и наточить. Сценарий, который сейчас вырисовывается, скорее похож на такие погодные качели. То оттепель, то дождь и плюс, то внезапный холод и резкий минус. Большую роль могут сыграть западные и юго-западные ветры. Они будут приносить в Европу теплый и влажный воздух с Атлантики. Поэтому осадков, по предварительным оценкам, может быть больше обычного. Причем на равнинах это не обязательно будет такая красивая снежная зима. Чаще дождь, мокрый снег и слякоть. А вот в горах, в латвийских горах, прямо у нас так много гор, условия для устойчивого снежного покрова могут сложиться гораздо лучше. А, это ж про всю Европу, извините, пожалуйста. Здесь начинается самое интересное. На погоду способен повлиять уже всем знакомый Эль-Ниньо. Это явление, которое сейчас формируется в тропической части Тихого океана. Но специалисты подчеркивают, смотреть только на Эль-Ниньо нельзя. На европейскую зиму одновременно влияют сразу несколько факторов. Например, состояние Северной Атлантики, направление струйных течений и так называемый полярный вихрь. Мы о нем не забываем. Это огромная область холодного воздуха вокруг Северного полюса. Если полярный вихрь ослабевает, арктический холод может вырваться далеко на юг. И тогда, даже после довольно теплой погоды, Европа способна получить несколько действительно морозных эпизодов. Поэтому формула предстоящей зимы пока что выглядит следующим образом. В среднем зима в Европе будет теплее обычного, но с сюрпризами, к которым мы должны быть готовы.

0: 8 минут. Всем отличного дня и, конечно, приятного аппетита. Сейчас время обеденное. Вот наша постоянная слушательница Юлия прислала селфи, и в руках у нее яблоко. Пишет, отмечаю вместе с норвежцами. Да, сегодня в Норвегии день яблока, мы про это говорили. Сегодня также в некоторых странах день кофе, в Мексике день кукурузы. Ну, вообще, вот новость тоже связанная с едой. Отправимся в Малайзию. Там жительница одна была очень удивлена, когда обнаружила, что ее супруг давно уже ведет необычный журнал. Смотрите, в этом журнале мужчина ежедневно отмечает, готовила ли супруга домашнюю пищу и какую именно, или не готовила вовсе. В те дни, когда дама баловала благоверного домашней едой, она получала от него дополнительные деньги на карманные расходы. И вот здесь вот прилагается, например, она, ну, так как это в Малайзии, то она готовила тут том-ям, масак, том-ям, спагетти, так, масак, аям, маду, масак, масак, масак. Такое ощущение, что она вот приготовила некий так масак вот 1 августа, и он его разогревал 6 дней. Такое может быть? Или она каждый день новый так масак готовила? Я, к сожалению, не сильна в этой кухне малайзийской. Но, тем не менее, супруга рассказала о чудачестве своего мужа в интернете, выложила скрин, и героиня, в общем, этой истории добавила, что муж вовсе не пытается заставлять ее готовить. В те дни, когда ей некогда, они просто идут в кафе или заказывают что-нибудь. Но когда она радует любимого собственноручно приготовленной пищей, он в ответ радует ее денежными поощрениями. Какой молодец! Женщина заявила, что видит в ситуации не негатив, а проявление внимания в их с супругом отношениях. Вот такая вот малайзийская пара. Я, наверное, не буду комментировать на тему того, приготовил ли что-то дома супруга для своего супруга, и должен ли он после этого ей еще что-то в кармашек положить, шуршащую купюрку. Это пусть в каждой семье будут свои правила, но пожелать приятного аппетита прямо сейчас, в обеденный час. Я хочу еще раз всем 12 часов и 30 минут.
1: СВХ плюс.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

часов и 43 минуты. Также приветствую Ивана, который только к нам присоединился. Желает всем классного дня и прекрасного настроения. Спасибо, Иван, вам огромное. Ксения тут узнает по поводу приза, которая выиграла в рамках шоу «Люди бодрые». Я поинтересуюсь, Ксюш, не волнуйтесь, все призы, которые вы выигрываете, они будут у вас в руках, так скажем. Тем более, что в течение дня офис-менеджер может прислать вам информацию. Но еще я хочу порадоваться за нашу радиослушательницу Маргариту, потому что на прошлой неделе мы тут все переживали, как она, как ее ребенок, они заболели. Но вот сейчас получила сообщение от Маргариты, что сейчас включила свое любимое радио, были с ребенком в бассейне, накупались, всем хорошего осеннего дня. Ну и, соответственно, я сделала вывод, раз были с ребенком в бассейне, значит, выздоровел ребенок, и так оно и есть. Но в садик пока не пускаю, надо окрепнуть. Здесь я с вами солидарна и правильно. В общем, всем крепкого здоровья, отличного настроения. И вот наш постоянный слушатель Иво, который находится то в лесу, то в болоте, прислал очень крупную ягоду. Да, прям как слива, клюква размером практически, но очень большая. Пишет: такие огромные ягоды, у меня тоже обед. Приятного вам аппетита!

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Ну, у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemeju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: СВХ плюс.

когда рядом человек, в котором хочется раствориться. Это круто, раз вы встретили свою вторую половинку. И знаете, есть такое выражение, ну, в английском. Love is in the air. Даже песня Everyone is looking around. И вот Джеймс Уолш из Скегнеса, это графство Линкольншир в Англии, в общем, переосмыслил известную фразу «Любовь витает в воздухе», вот это «Love is in the air», и доказал, что любовью может быть насыщен не только воздух, но и вода. Пригласив свою девушку, которую зовут Пейдж, в океанариум, он предложил ей, надев гидрокостюмы, поплавать в окружении акул. Но Пейдж, она любит вообще этих хищниц, не догадывалась даже, что удовольствие от купания станет еще более счастливым. В какой-то момент Джеймс извлек заранее приготовленную табличку с важным вопросом. «Will you marry me? Выйдешь ли ты за меня замуж?» Дама ответила согласием, показав жест. Жест «Окей». Ведь под водой в маске не особо-то поговоришь, правда? И даже не поцелуешься. А учитывая то, насколько Пейдж интересуется акулами, для нее такое предложение руки и сердца стало идеальным. Хотя, как шутят некоторые комментаторы в социальных сетях, несколько зубастым. Вот, ну что, сентябрь на календаре тоже многие связывают и сентябрь, и октябрь, вообще осень с сезоном свадеб, поэтому если у вас намечается торжество, или, может быть, вы уже отмечаете годовщину, я вас от всей души поздравляю. Впереди у нас новости, после которых мы встречаемся. Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку, да ладно, шучу. СВХ+. Я смотрю на

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Ближе к вечеру местами возможны кратковременные дожди. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 13 до 18. Лепая Венспилс 17. Даугавпилс Резек на 15-16. В Риге плюс 15-17 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Найти деньги на медицину будет трудно, экономика растет медленно. Пока не установлены грузы зерновых, которые могли быть вывезены с оккупированной Украины, призывать на обязательную службу будут и тех, кто живет за пределами Латвии. В Риге час дня, новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: На выборах в 15-й сейм свои голоса за два дня предварительного голосования отдали 43,5 тысячи граждан Латвии или не менее 2,8% избирателей. Свидетельствуют последние данные Центральной избирательной комиссии. Самыми активными являются жители Риги, наименее активные избиратели в Латгалии. Граждане Латвии оценили работу нынешнего сейма в среднем на 3,5 балла по 10-бальной шкале, свидетельствуют данные опроса СКДС. При этом оценка существенно различается в зависимости от того, за какую политическую силу респондент готов проголосовать. Более половины опрошенных поставили парламенту от 1 до 3 баллов, причем чаще всего выбирали минимальную оценку. Наименее критично настроены избиратели партий, которые представлены в правительстве, и наиболее критичны партии, находящиеся в оппозиции или не представленные в Сейме, что логично. Министр здравоохранения Хасам Абу-Мэри убежден, что в следующем году зарплаты медикам необходимо повысить, однако он не уверен, что удастся добиться повышения на 30%, как того требуют профсоюзы. В декларации правительства Андриса Кулбергса записано, что финансирование здравоохранения должно составлять 6% от валового внутреннего продукта, дополнительно потребуется около 500 000 000 евро. Кто бы ни стал следующим министром здравоохранения, найти деньги на финансирование отрасли будет трудно, поскольку экономика страны растет очень медленно, указал министр здравоохранения. В сентябре резко вырос транзит зерновых из России и Беларуси, свидетельствуют данные службы государственных доходов. В сентябре транзитом через Латвию перевезли более 250 тысяч тонн зерновых из России, почти вдвое больше, чем за сентябрь прошлого года. По результатам проверок таможенное управление не получило доказательств, что пшеница могла происходить с территории Украины, не контролируемых украинским правительством. СГД обращает внимание на то, что соблюдение санкций контролирует не только таможня. Проверять их обязаны все компании, прежде чем заключать договоры на перевозку. В июле этого года служба государственной обороны в 6 местах Латвии начали 1277 молодых людей. Большинство добровольцев. В следующем году Министерство обороны рассчитывает удвоить количество новобранцев до 2800. Заявки от добровольцев принимаются до конца сентября. По оценке министерства, добровольцев будет недостаточно. Традиционно около 30% не проходят медосмотр, и без жеребьевки не обойдется. Со следующего года в лотерею на обязательную службу будут включать и молодых людей, постоянно живущих за границей, независимо от того, какой адрес у них задекларирован в Латвии или за рубежом. После получения информации о загрязнении морского побережья в Венспилском районе госслужба окружающей среды обследовала территорию от Ужавы до Лепаи и обнаружила вынесенные на берег нефтепродукты на протяжении 30-35 километров. Происхождение загрязнения пока неизвестно. Образцы нефтепродуктов отправлены на экспертизу. Возможно, источником был контейнеровоз, который сейчас проверяется. Виновнику может грозить штраф в размере нескольких тысяч евро, а также возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде. Есть и другие версии, например, наземный источник. Утечка произошла с территории порта. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Это ваш плюс, СВХ плюс. Всем привет, всем классного настроения. 13 часов и 8 минут. Кто за рулем сейчас? Счастливого пути, будьте внимательны и аккуратны. Ну, а следующая новость у нас из ЮАР. Вы знаете, у нас вот только начался учебный год в Латвии, а где-то выпускные, наоборот, проходят. Но, тем не менее, история будет вот какая. Девушка, зовут ее Юдженей Купидо. Она вообще такая, ей не нравится всякая там скукота, банальности. Ей нравится делать так, как ей хочется. И благодаря своему характеру на свой выпускной девушка приехала на не совсем обычном транспорте и тем самым произвела фурор. В общем, собираясь на торжественную церемонию в школе Холстон Секондари, 18-летняя жительница Холстона, это в ЮАР, не стала останавливать выбор на таком транспорте, как всем привычный лимузин. На лимузине там много кто приехал. Роскошной машине она предпочла трактор с прицепом, который ее отец взял в аренду за $6. На прицепе закрепили стул, и вот эта девочка Юдженей отправилась на праздник по пути, вызывая множество любопытных взглядов и одобрительных возгласов и улюлюканий. Прохожие фотографировали выпускницу, ее необычный транспорт, но она здесь на стуле, знаете, как на троне, потому что у нее вечернее платье, красивая, длинная, в пол. И, в общем, восторженные дети даже бежали за трактором, тем самым поднимая всем настроение. Юная чудачка добавила, что поначалу она хотела поехать на выпускной и вовсе на экскаваторе, но отказалась от этой идеи, потому что поняла, что эта идея совершенно небезопасная. А вот так вот, если закрепить ремнями безопасности, и папа еще помог, тракторист, прекрасно, замечательно. Поздравляем девчонку. Ну, а я еще раз обращаюсь к нашим радиослушателям, кто сейчас за рулем. Давайте будем внимательны, будем аккуратны. Помните, что вас могут сфотографировать где-то, и эта фотография вас явно не обрадует. Она может быть очень даже дорогой.

Фон пошел, супер. Я тут просто зачиталась. Хочу обратить наше с вами внимание на то, что из крана может идти мутная вода в нескольких районах Риги в ближайшие дни. Она может быть не только мутной, но и такой белесой. Почему это будет происходить? Причина объяснима. Масштабная промывка магистрального водопровода, который Рига Соденс проводит вот с сегодняшнего дня, с 29 сентября по 2 октября. А вот в отдельных зданиях также возможны кратковременные перебои с водоснабжением. Поэтому, если вдруг это происходит, или если вы видите, что из крана течет такая мутная вода, не нужно пугаться, это проверки проходят. Работы, кстати, охватят достаточно большой участок магистрального водопровода. 8,5 километров. Это от улицы Цесо до водосброса возле кругового перекрестка в Дрейлине. Промывка проходит за счет увеличения скорости потока воды и подачи воздуха, которые помогают удалить из труб накопившиеся отложения железа и минеральных частиц. То есть делается это для того, чтобы вода была лучше. В общем, из-за работ изменения качества воды могут наблюдаться в центральной части города, а также Браса, здравствуйте, у вас тоже такое может быть, Гризенькаунс, а вот и Пурвцемс, Дрейлине, Дарсцемс и Лявники. В список также входят районы и улицы возле Терботас, Цесу, Менес и Перновас. После завершения промывки вода еще около суток может выглядеть такой белесой из-за повышенного содержания воздуха. Но, кстати, в компании подчеркивают, что такой оттенок не означает опасности для здоровья. Но я бы все-таки не рискнула ее пить и даже бы не давала домашним животным. И рыбки бы тоже бы, наверное, нет. Но по данным компании, профилактическая промывка помогает уменьшить мутность воды, а также улучшить ее цвет и вкус. Еще раз обращу ваше внимание, уже с сегодняшнего дня, с 29 сентября и по 2 октября.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: 13:29. Хочу напомнить вам наш номер 25452525. Его можно использовать в конкурсе, если, конечно, вы хотите выиграть приз. Семейные входные билеты, 2 взрослых и 3 детей. С возможностью также посетить попугаев и пообщаться с ними в непосредственной близости. Это приз от Sigulda Zoo, который, я уверена, вас удивит. Слышали ли вы рычание? Рычание. В Sigulda произошло нечто потрясающее. Семья Sigulda Zoo пополнилась великолепными и могучими амурскими тиграми. Удиви детей, запечатли самые яркие моменты на фотографиях и насладись спокойным днем на природе вместе с нашими животными. Такие эмоции невозможно испытать перед экраном. Это нужно увидеть собственными глазами. Приходи и загляни тигру в глаза. Sigulda Zoo удивит тебя. Кстати, срок использования пригласительных до 30 июня 2027 года. Тем не менее, у нас золотая осень сейчас, и вот самое время отправиться в Sigulda для того, чтобы погулять и заодно посетить зоопарк. Итак, как сегодня будет проходить конкурс? Ну, мы все с детства знаем, что собачка, что она, как говорит, гав-гав, кошечка мяу-мяу, уточка кря-кря, лошадка и-го-го. Но в разных странах животные, так можно выразиться, говорят по-разному. И сегодня мы с вами совершим такой небольшой экскурс в разные страны мира и узнаем, кто как там гавкает, мяукает и так далее. И хрюкает, и крякает. Ну, 3 вопроса будут заданы с вариантами ответов. То есть, соответственно, вам надо будет мне на номер 25452525 прислать комбинацию из 3 букв. Я вам желаю удачи. Кто хочет выиграть пригласительный семейный, возьмите в руки телефоны, приготовьте отправить свое сообщение на WhatsApp или текстовое. На SMS-сервер мы получим на номер 25452525. Итак, поехали. Как собака говорит в Японии? Вариант А – хав-хав. Вариант Б – уан-уан. Вариант С – блаф-блаф. Вариант Д – бау-бау. Пожалуйста, как вам кажется? Хав, уан, блаф, бау. Второй вопрос. Как лягушка говорит в Таиланде? Вариант А – рибит, рибит. Вариант Б – керо-керо, керо-керо. Вариант С – оп-оп. И вариант Д – го-го. То есть у них никто не квакает. Видите, они там по-другому, эти лягушки таиландские. Итак, повторюсь, лягушка в Таиланде. Вариант А – рибит, рибит. Вариант Б – керо-керо. Вариант С – оп-оп. Вариант Д – го-го. И третий, заключительный вопрос этого конкурса. В какой стране звук утки обозначают как мак? То есть у нас она кря-кря, а в этой стране она мак-мак-мак-мак. Где же это? Вариант А – Турция. Вариант Б – Дания. Вариант С – Венгрия. Вариант Д – Румыния. Пишите, пожалуйста, свою комбинацию на номер 25452525.
0: СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.

а чё ты по 4 варианта стала предлагать? Усложняешь задачку? Или, ошибаюсь, вроде бы по 3 раньше было. Ну да, кстати, чё это я по 4 варианта тут предлагал? Ну, в ночи вчера готовила уже задание для сегодняшнего конкурса. Андрей всё это списывает.

0: бывает еще и на полнолуние, или типа подумала, уже не понедельник, можно и помучить слушателей, да? А у меня еще 3 недели не понедельник, пишет Андрей. Андрей, я за вас рада. Вот вы и поучаствовали. А, вы поучаствовали. Но вы неверно. Нет, или верно? Не, неверно, неверно. Итак, давайте прямо сейчас я скажу, что завершила прием ваших ответов. Много и верных комбинаций, поэтому, невзирая на то, что было предложено по 4 варианта, некоторые из вас справились. Итак, напомню, на кону у нас пригласительный семейный билет. 2 взрослых, 3 детей, семейные входные билеты Сигулдо Зо с возможностью также посетить Покупаев. Покупаев – это наши дети. И папа, покупай. Самый главный. Папа, покупай. Приехали куда-то. Папа, купи это, купи то. Не, ну, вы со своим папой сами разбирайтесь, покупает он вам или нет. А вот попугаев там вы, конечно же, встретите. Итак, сегодня мы разбирались, как в разных странах животные гавкают, крякают, квакают. Итак, первый вопрос был, как собака, ну, так скажем, говорит в Японии. Хав-хав, уан-уан, блав-блав или бау-бау. В Японии она говорит... One-one. Здесь вариант Б. Хав-хав используют чешские собачки. Блав-блав в Нидерландах, а бау-бау в Италии. Второй вопрос. Как лягушка говорит в Таиланде? Вариант А. Рибит-рибит. Б. Керо-керо. С. Оп-оп. Д. Го-го. Правильный ответ. Оп-оп. Рибит – это в английском, керо-керо – в Японии, а го-го – в Китае. То есть здесь надо было выбрать С. Итак, Б, С. Кто написал, тот молодец. И решающий третий вопрос. В какой стране звук утки обозначает как мак-мак? Не кря-кря, а мак-мак. Турция, Дания, Венгрия, Румыния. Правильный ответ в Румынии. В Турции утка делает вак-вак. В Дании самая продвинутая утка, я бы сказала, она делает рэп-рэп. А в Венгрии хап-хап. В общем, те, кто прислал комбинацию Б, С, Д, вы большие молодцы. Я вас поздравляю. Аплодисменты вообще хочу сыграть всем нашим радиослушателям, участникам. Спасибо вам. Ну, а мне потребуется время, чтобы подвести итоги нашего сегодняшнего конкурса.
1: СВХ+.

0: музыка, которую слушаешь ты.
1: У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее.
0: На радио, которое слушает тебя.
1: Я словно замираю на руках твоих.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Недавно оговорилась и рассказала, что вы можете выиграть семейный входной билет с возможностью также посетить Покупаев, не Попугаев, а Покупаев, и там как-то весело. Почему-то сразу папы вспомнились, папа, покупай, потому что все время просит у папы что-нибудь купить. И вот наша радиослушательница Лена прислала фотографию своего супруга и пишет: вот наш папа Покупай, безотказный. И, кстати, у папы на шее в прямом смысле сидит доченька, очень счастливая, с новой такой игрушкой, я не знаю, по типу такого человечка. Ну, в общем, молодец ваш папа, большой ему привет. И вообще всем папам покупаем. Мы это очень ценим, что вы такие щедрые и хорошие. Ну, а я сегодня тоже расщедрюсь на семейный входной билет. Два взрослых и трое детей с возможностью также посетить Попугаев, Сигулда Зу. Там и пополнилась семья зоопарка великолепными, могучими амурскими тиграми. Итак, правильных комбинаций я получила 14. Надо было прислать B, C, D. И рандомайзер чисел сгенерировал от 1 до 14 число 13. И кто же под номером 13? Под номером 13 так получилось, что у нас оказалась Александра. Номер телефона Александры заканчивается на 232. Ну, как обычно, я попробую дозвониться до победителя, но не всегда, правда, у людей есть возможность поднять трубку, учитывая, что многие на работе, но, тем не менее, попытка, так скажем, не пытка. Дозваниваемся до Александры. В любом случае, ей поступит на WhatsApp информация. Алло. Александра, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
2: Ну, я вас поздравляю. Вы выигрываете. Выигрываете. Вы прям и знали, как японские собаки там гавкают one-one, и в Таиланде лягушки крякают оп-оп, и даже правильно ответили про уток румынских. Я вас поздравляю.
3: Спасибо большое.
2: Как ваше настроение сегодня?
3: Ой, отлично. Теперь отлично.
2: Классно. Вы на работе?
3: Нет, дома.
2: А, ну супер, хорошо. Иногда дома дел больше даже, чем на работе. На работе понятно, чем заниматься, а дома иногда, так как шкаф откроешь или еще что-нибудь, не знаешь, с чего начать. Особенно в зиме сезон, когда вещи надо перебрать. Что ж, Александр, я вас поздравляю. Вам тогда больше информации придет на WhatsApp. Очень за вас рада.
3: Да, спасибо огромное.
2: Мяу. И ква. Всего доброго, да, поздравляем вас. 13 часов и 49 минут. У меня, кстати, еще несколько есть пригласительных, поэтому на этой неделе обязательно устрою в какой-то из дней. У нас еще есть и среда, и четверг, и пятница. В какой-то из дней еще разыграю пригласительные для того, чтобы можно было отправиться всей семьей в Сигулду.
0: СВХ Плюс.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно, ближе к вечеру местами пройдут дожди, ветер слабый, температура воздуха от 13 до 18, Лепа-Венспилс 17, Даугавпилс-Резек на 15-16, Рига 15-17 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Правительство сегодня решит, объявлять или нет чрезвычайную ситуацию на селе. Количество школьников в Латвии в ближайшие 7 лет сократится на четверть. Призывать на обязательную службу будут и тех, кто живет за пределами Латвии. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Сегодня Кабинет министров рассмотрит вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве. Министерство земледелия передало на согласование проект распоряжения об объявлении чрезвычайной ситуации на всей территории страны в связи с последствиями проливных дождей и затопления территорий до 10 января 2027 года. Продолжительные и интенсивные дожди затрудняют засев площадей под озимые культуры, а объявление чрезвычайной ситуации позволит оказать сельхозпроизводителям дополнительную поддержку и освободит их от последствий невыполнения обязательств, указывает Министерство земледелия. На выборах в 15-й 7 свои голоса за два дня предварительного голосования отдали 43,5 тысячи граждан Латвии или не менее 2,8% избирателей. Свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Самыми активными являются жители Риги, наименее активны избиратели в Латгалии. Министр здравоохранения Хасам Абумери убежден, что в следующем году зарплаты медикам необходимо повысить. Однако он не уверен, что удастся добиться повышения на 30%, как того требуют профсоюзы. В декларации правительства Андриса Колбергса записано, что финансирование здравоохранения должно составлять 6% валового внутреннего продукта. Дополнительно потребуется около полумиллиарда евро. Кто бы ни стал следующим министром здравоохранения, найти деньги на финансирование отрасли будет трудно, поскольку экономика страны растет очень медленно, указал министр. В последние годы в Латвии выросла доля вакансий для учителей, однако в будущем спрос на педагогов может снизиться из-за сокращения числа детей, свидетельствуют прогнозы Международной организации экономического сотрудничества и развития. Наибольшее количество вакансий приходится на учителей 7-9 классов и средней школы. Доля вакансий составляет около 4%. По прогнозам организации, к 2033 году количество детей в возрасте до 14 лет в Латвии может сократиться на 23%. Это может снизить спрос на учителей. Однако потребность в педагогах также будет зависеть от размера классов, объема финансирования и различий по регионам. 1277 молодых людей в июле начали прохождение Государственной службы обороны. В следующем году Министерство обороны рассчитывает удвоить количество новобранцев до 2800 человек. Заявки от добровольцев принимаются до конца этого месяца, то есть осталось два дня, сообщает портал Delphi. По оценке Министерства, добровольцев будет недостаточно. Около 30%, как правило, не проходят медосмотр и без жеребьевки не обойдется. Со следующего года в лотерею на обязательную службу будут включать и молодых людей, постоянно живущих за границей, независимо от того, какой адрес у них задекларирован в Латвии или за рубежом. После получения информации о загрязнении морского побережья в Венспилском районе Госслужба окружающей среды обследовала территорию от Ужавы до Лепой и обнаружила вынесенные на берег нефтепродукты на протяжении 30-35 километров. Происхождение загрязнения пока неизвестно. Образцы нефтепродуктов отправлены на экспертизу. Возможно, источником был контейнеровоз, который сейчас проверяют. Виновнику может грозить штраф в размере нескольких тысяч евро, а также возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде. Есть и другие версии, например, наземный источник. Утечка произошла с территории Венспилского порта. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 14:08. Еще целый часик мы с вами вместе. А после, напомню, здесь в студии появится моя замечательная коллега Диана Сауле. Дим Харов у нас в отпусках, там где-то загорает, намазался кремом с SPF защитой, попивает какие-то коктейли. А нас, я думаю, особо не вспоминает. Ну и правильно, пусть человек наберется сил, эмоций, энергии и на будущей неделе в понедельник выйдет в эфир. Вот. Ну, а мы пока тут сами разберемся, так скажем. Напомню, программа поздравлений после 15 выходит, безусловно. Программа «Хорошие новости» 25-45-25-25. Вы можете использовать этот номер телефона в том числе для того, чтобы прислать свои поздравления. Ну и также я хочу вновь, я уже про это говорил, но напомнить, что у нас, у Латвии есть еще одна, так скажем, медалька, еще один мировой чемпионский титул. Латвийская спортсменка Светлана Кресленя вместе со своей собакой Дэнс стали чемпионами мира по agility. Agility — это такой настоящий спорт и на скорость, и на точность. Там собака проходит такую сложную полосу препятствий, и барьеры, и тоннели. Я думаю, что вы видели другие элементы. Ну, а человеку, который вместе с собакой, спортсмену, нужно буквально на ходу направлять своего партнера четверолапого. И вот к чему я это еще раз вспомнила, ну, разумеется, для того, чтобы порадоваться и возгордиться еще раз Светланой и Дэнс, но и также после 3 часов по телефону Диана Сауле возьмет небольшое интервью у Светланы, как раз-таки и поздравим Светлану еще раз, и, безусловно, Дэнс, и поговорим об agility и вообще о собачках. Вот. Всегда приятно поговорить и порадоваться. Всем еще раз отличного настроения. Движемся вперед в этот вторник, 29 сентября. Конечно, хочется пожелать, чтобы сегодня у вас все складывалось легко. Дела двигались вперед, планы выполнялись. Ну и настроение ваше пусть будет на высоте. Вы на радио СВХ+. С вами Полина Кузьмина. Ближайший еще часик.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.

0: Привет также Татьяне, привет и нашей радиослушательнице постоянной лиги. Тоже привет и отличного дня. Но у меня сейчас новость из мира спорта, даже я бы сказала, такая важная хоккейная новость для Латвии. Эллис Мерзликин впервые за карьеру в НХЛ меняет клуб. После 7 сезонов Columbus Blue Jackets латвийский вратарь приезжает в Торонто Maple Leafs. Обмен уже официально подтвержден, и теперь в Торонто будет сразу два латвийца. Мерзликин и Теодор Блюгер. Для Элвиса это серьезная смена декорации. За Columbus он провел 274 матча, одержал 108 побед и 12 раз оставлял ворота, так скажем, сухими. По количеству матчей и побед среди вратарей клуба он занимает второе место в истории команды. Но дебютировать за Торонто прямо сейчас не получится. В августе Мерзликину сделали операцию на плече. Сейчас он восстанавливается и находится в списке долгосрочно травмированных. А вот сам сезон НХЛ стартует сейчас, во вторник, но по их времени. И теперь за матчами Торонто Maple Leafs латвийским болельщикам следить будет особенно интересно. Кстати, хоккей в Латвии действительно смотрят активно. Один из любимых видов спорта для латвийцев. Исследования разные проводили. Вот, скажем, Mindshare было такое исследование. 55% жителей страны регулярно следят за хоккейными матчами и событиями во время важных чемпионатов. Ну, например, чемпионат мира. Интерес еще выше. Так, скажем, в 2024 году, в 2023 году 67% опрошенных сказали, что им интересен этот турнир. Ну и, кстати, насчет спорта. Я надеюсь, вы помните, что у нас в наших социальных сетях, в Инстаграме и Фейсбуке радиостанции СВХ плюс спортивная неделя. Да, вот новый свежий выпуск практически недавно, буквально вот недавно появился. И здесь у вас, уважаемые радиослушатели, есть даже возможность выиграть бутылку. Очень, кстати, необычную. Ой, это я говорю, подождите, вот.
1: Кто-то из вас получит вот этот приз от радио СВХ. Если, конечно, досмотрите видео до конца и правильно ответите на вопрос.
0: Это голос Анатолия Крейпенса. Как раз-таки вот он и призывает вас тоже не только смотреть, но и участвовать. Если вы досмотрите спортивную неделю до конца, первый, кто ответит правильно на вопрос, получит фирменную бутылку радио СВХ. Мы желаем вам удачи.
2: СВХ плюс.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это? Я сажаю.

студию и нет, не подержал меня за руку, но вручил листик Владимира Новодворский, на котором свежий прогноз погоды красуется. На среду, 30 сентября, вы только вдумайтесь, завтра последний день сентября. Счетчики все там подать? Я забыла. Точно. А там, по-моему, только до 28-го можно было подавать. Или 29-го. Надо проверить. Забыла опять подать счетчик. Что такое? Вот удобно, когда с электричеством или с газом. Там как-то автоматически все снимают у нас. А вот здесь с этой водой вечно забываешь. Ну ладно, хорошо. Итак, среда, 30 сентября. Это завтра уже, октябрь послезавтра. Но вот предстоящей ночью местами небольшие дожди, ветер слабый, туман. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 15. Завтра днем облачно, без осадков, ветер слабый, температура воздуха от плюс 15 до плюс 18 градусов, Венспилсе и Лепе плюс 16, плюс 17, в Даугавпилсе и Резекне плюс 17, плюс 18, в Риге завтра без осадков и до плюс 17 градусов. Виталий нам сразу пишет на номер 2545-2525 на тему счетчиков, я так понимаю, спасибо, и я забыл. Ну что, Виталий, насчитают нам там по среднему? Надеюсь, не слишком большую сумму. Страшно всегда в этом случае смотреть счет. А завтра, кстати, знаете, на что нужно особо обратить внимание? Ну, раньше вот наши предки увлекались народными всякими разными. Интернета-то не было, Фейсбука не было, чем еще себя развлекать. В общем, народные приметы. И они особо всматривались 30 сентября в паутину. В паутину всматривались. И по народной примете, если в этот день паутины много, и она долго держится в воздухе, паутина. Осень обещает быть теплой и сухой. А поэтому завтра надо смотреть не только, так скажем, внимательно под ноги и по сторонам, но и выискивать где-то там эту самую паутину. Будет она летать, пугаться не нужно. Это, наоборот, обещает нам, что бабье лето продолжится.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю.
0: 100% хиты.
1: Только ты.

0: самолете, кого ждут приятные впечатления от путешествия. Я желаю, чтобы все у вас произошло так, как вы запланировали. Отдыхайте, пожалуйста. 4 часов и 36 минут. И вот действительно, наверное, невнимательность объясняется той же усталостью, когда мы не отдыхаем. Вот тема счетчиков недавно как-то вот поднялась. Да, действительно, 29 сентября я перепроверила. Приглашали подавать счетчики воды с 25 по 28 число. Айте нам, ну, я дыл де сметпек, тайм лиц дыл де сметасту, а тайм дату мам есны, кто дэн спатер. Рейнискай Тейтаю, рады ее мусу. И вот я забыла в этом месяце. И, кстати, вот я одна не та, не одна такая. Виталий написал спасибо, и я забыл. Николай написал, что ух ты, я тоже забыла в этом месяце. И Марианна тоже пишет, что забыла. А Вера написала, что если 3 месяца подряд не подавать показания, они считают потери воды за весь дом. Мы как-то заплатили однажды 180 евро. Да, поэтому нужно, конечно, не забывать об этом. Кстати, свежий опрос в Латвии показал, что 66% жителей реально вручную передают показания вот этих счетчиков, как их правильно, водных или водяных, водяной, в общем, отопительных, других, скажем. И 16% признаются, что часто просто забывают это сделать. Причем молодежь забывает заметно чаще. Да, люди более старшего поколения, они уже готовы подать счетчик 20 числа. С 20 числа вот они начинают, особенно если они не сами подают, а за них кто-то из родственников, они уже с 20 числа. Ты подал счет, ты подала, ты не забыла? Да, в этом нет ничего плохого, потому что люди реально об этом беспокоятся. Но вот среди жителей от 18 до 29 об этом сообщили 31%, что очень часто забывают подать счетчики. А среди людей от 60 до 74 лет, таких всего 2%. То есть бабушки и дедушки обязательно подадут счетчик и не забудут. Каждый 10-й признается, что иногда ошибается, когда вписывает цифры. И тут уже на самом деле не весело, потому что неправильные или не сданные показания могут привести к неожиданному расчету в счете. И вы можете переплатить. Так что, пожалуйста, не забывайте. Я себе тоже отмечу теперь. Ну, понятно, что не все. Там у кого-то автоматически снимают счетчик воды, у кого-то своя спица, и он там вообще ничего не считает. Но многие подают именно с 25 по 28. Я себе отмечу теперь каждое 25 число напоминать, что надо подать счетчики. Ну, чтобы мы с вами не переплачивали. Всем отличного настроения.
1: СВХ плюс.

0: на расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maksimā lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maksimā.
2: До 70% дешевле. На сезонной распродаже «Юск» вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 50 до 70%. Спешите в магазины «Юск» или на «Юск.ЛВ».
3: Политическая реклама. Апмакса партии Латвии первая вета.
4: 3 октября балсо пар гимени, кура дзимст бэрни. Балсо пред Стамбулс конвенции. Балсо пар 5000 евро пар катру яунзимушо. Пар некустама ипашума нодокля ацелшана. Пар тиесибам izņemt otrā pensiju līmeņa naudu par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par astoto sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
5: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
6: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
7: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел глаз на папа.
8: СВХ Плюс.
9: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы намекать.

0: чтоб не запал на такую.
1: Всем прекрасного настроения. 14:46. А у меня новости вот про животных опять, потому что люблю я животных. А что, я думаю, что многие из вас тоже. Смотрите, здесь вот в Европе новость так начинается. Похоже, что в Европе домашние животные окончательно получили статус членов семьи. Что это? Да уже давно мы это все знаем. И вместе с этим собственный бюджет. Исследование в Бельгии показало, что в среднем на одного питомца хозяева тратят около 122 евро в месяц. В эту сумму входит корм, ветеринарные услуги, уход, всевозможные аксессуары. 61% владельцев говорят, что даже при росте цен не собираются сокращать расходы на своих любимцев. Им не жалко тратить деньги. Это неудивительно, потому что около 70% бельгийцев, а напомню, именно там проходил опрос, считают своего питомца действительно важной частью семьи. А в целом по Европе домашние животные есть примерно у половины домохозяйств. Это около 140 миллионов семей и 306 миллионов питомцев. Причем расходы заметно отличаются от страны к стране. Например, в Испании на собаку в среднем уходит около 159 евро в месяц, на кошку где-то 144. Основная статья расходов, конечно, питание и затем, ну, ветеринарные услуги, если котику или собачке они необходимы. И теперь самое интересное. Владельцы готовы экономить на себе, но когда дело касается четвероногого, четверолапого члена семьи, рука за кошельком почему-то все равно тянется, и на них не жалко. Да, соглашусь. Вот у меня тоже. Я думала, купить ли новые ошейники своим собачкам, а то что-то как-то стыдно. Вот в старых уже какие-то рваные. Еще люди подумают, что денег, что ли, нет собаке купить нормальный ошейник. Купить ошейник собаке или себе новое пальтишко. Как вы думаете? Мои собаки в новых ошейниках. Ну, ничего страшного. Пальто как-нибудь подождет. Но самое главное, безусловно, чтобы они были здоровы, чтобы они нас радовали. И чтобы у нас тоже от этого было прекрасное и хорошее настроение. Вот сразу пишет нам Елена. Мне тоже на своего питомца ничего не жалко. Всегда в обновках, а про себя промолчу.
2: Хиты навсегда.

0: 17:55. Мое эфирное время подходит к своему завершению, и я рада приветствовать Диану Саулы, которая уже здесь в студии проверяет наушники, которые уже вот так.
1: Чуть не провалились куда-то. Куда-то соскользнули наушники. Добрый день, здравствуйте. Рада приветствовать тебя, Полина. Рада буду через минуту, я так думаю, 10 поприветствовать всех радиослушателей. Хотя я и сейчас это сделала. Но мы приступим к хорошим новостям.
0: Дианочка сегодня такая яркая, такая вообще улыбающаяся, супер, хороших новостей действительно много. Я уже рассказывала о том, что наши латвийцы и не только люди, но и собаки представляют честь страны на международной арене, так скажем, и выиграли в чемпионате по agility. И правильно ли я поняла, что ты даже созвонишься со Светланой в рамках будущего часа и поздравишь?
1: Именно так. Я сегодня уже в первой половине дня созванивалась со Светланой. Со Светланой мы знакомы. Светлана у меня, когда была передача про животных, какая лапа, гостила со своими, я даже не помню, сколько она тогда брала с собой, одну или две свои собачки.
0: А это бордер-колли, да,
1: порода? Да, и если я правильно понимаю, вот Дэнс, собачка, с которой она участвовала, это как раз порода. Но, может быть, я ошибаюсь. Созвонимся со Светланой и все у нее уточним.
0: Так, это вот в рамках хорошей новости, там же поздравления, еще и конкурс про баню ожидается, правильно?
1: Визла Спиртуню, конечно, будем сегодня определять второго финалиста, и в пятницу уже недельный приз.
0: А покушать тоже будет у вас?
1: Не знаю, надо подумать. Слушай, я сама сегодня еще не завтракала, не обедала.
0: Но я знаю точно, будут сегодня путешествия.
1: О, да, сегодня Юлия Римлина придет в гости, и с 18 до 19, как всегда, традиционно, во вторник вечером будет туристический радиожурнал «Магнитики».
0: Магнитики, да. Мы свой магнитик тоже ждем от Димы Харова, который еще там...
1: твой магнитик, Полина, самый последний откуда? Помнишь?
0: Мой магнитик... Ой, ты сейчас Навального... Мой магнитик мне исключил. Свой личный я покупала в Таллине, разве что.
1: А это, вот... Для тебя это такое же больное, как для меня, потому что меня не надо спрашивать, когда я куда в последний раз отправлялась.
0: Зато магнитиков у меня тут и на Мальдивах были, вот с Монтенегро, с Черногории мне там привезли магнитик. Откуда мне еще магнитик? А с Дубая мне привезли магнитик. Я только на магнитики и смотрю.
1: Но это тоже неплохо, когда другие конечно привозят и хотя бы картинку
0: рада
1: посмотреть
0: они,
1: можно.
0: Они молодцы. Так же, как Серега сегодня из Портофино опять фотографию прислал. Я думаю, не знаю, что ему ответить, но я порадовалась, конечно, за человека. Хорошо, классного тебе эфира, а я прощаюсь до завтра. Завтра после 11 мы встретимся. Пока.
2: СВХ+.

0: радио СВХ Плюс.
1: Этой ночью местами небольшие дожди, ветер слабый, туман, температура воздуха от плюс 8 до плюс 15. Завтра днем облачно, без осадков, ветер слабый, температура воздуха от 15 до 18. Венспилс и Лепе 16-17 градусов, в Даугавпилсе и Резекне 17-18, в Риге без осадков и до плюс 17.
0: Радио СВХ Плюс.

0: правительство сегодня решит, объявлять или нет чрезвычайную ситуацию на селе, количество школьников в Латвии в ближайшие 7 лет сократится на четверть. Источник загрязнения пляжей Венспилса пока не установлен. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В результате снижения ставки налога на добавленную стоимость цены в среднем снизились на 10,18%, что превышает установленную цель в 7,4%, сообщили сегодня в Министерстве экономики. Если сравнивать базовые цены на 1 июня и на 1 сентября, цена на хлеб снизилась на 9%, на мясо птицы на 8,89%, на молоко на 10,8%, на яйца на 12,13%. Расчеты сделаны на основе данных об электронных покупках, которые предоставили три крупнейшие розничные сети Латвии – Риме, Максима и Лидл. Пониженная ставка НДС на четыре группы основных товаров будет действовать до конца июня следующего года. Сегодня Кабинет министров рассмотрит вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве. Министерство земледелия передало на согласование проект распоряжения об объявлении чрезвычайной ситуации на всей территории страны в связи с последствиями проливных дождей и затопления территорий до 10 января 2027 года. Продолжительные и интенсивные дожди затрудняют засев площадей, предназначенных под озимые культуры, а объявление чрезвычайной ситуации позволит оказать сельхозпроизводителям дополнительную поддержку и освободить их от последствий невыполнения обязательств. На выборах в 15-й сейм свои голоса за два дня предварительного голосования отдали 43,5 тысяч граждан Латвии, или не менее 2,8% избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Самыми активными являются жители Риги. Наименее активные избиратели в Латгалии. Министр здравоохранения Хасама Бумери убежден, что в следующем году зарплаты медикам необходимо повысить, однако он не уверен, что удастся добиться повышения на 30%, как того требуют профсоюзы. В декларации правительства Андриса Кулбергса записано, что финансирование здравоохранения должно составлять 6% валового внутреннего продукта. Дополнительно потребуется около 500 миллиардов евро. Кто бы ни стал следующим министром здравоохранения, найти деньги на финансирование отрасли будет трудно, поскольку экономика страны растет очень медленно, указал министр. В последние годы в Латвии выросла доля вакансий для учителей, однако в будущем спрос на педагогов может снизиться из-за сокращения числа детей, свидетельствуют прогнозы Международной организации экономического сотрудничества и развития. Наибольшее количество вакансий приходится на учителей 7-9 классов и средней школы. Доля вакансий достигла здесь 4%. По прогнозам организации, к 2033 году количество детей в возрасте от 14 до 14 лет в Латвии может сократиться на 23%. Это может снизить спрос на учителей, однако потребность в педагогах также будет зависеть от размеров класса, объема финансирования и различий по регионам. После получения информации о загрязнении морского побережья в Венспилском районе, Госслужба окружающей среды обследовала территорию от Ужевы до Лепой и обнаружила вынесенные на берег нефтепродукты на протяжении 30-35 километров. Происхождение загрязнения неизвестно. Образцы нефтепродуктов отправлены на экспертизу. Возможно, источником был контейнеровоз, который сейчас проверяют. Виновнику может грозить штраф в размере нескольких тысяч евро, а также возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде. Есть и другие версии. Например, наземный источник. Утечка произошла с территории порта. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Насколько лучше мы его с вами сделаем сегодня, пока я не могу это на 100% утверждать. Но опять, как всегда, говорю, что то, что будет зависеть от меня, постараюсь по максимуму, то, что зависит от вас, это необходимо с вашей стороны. Поэтому прямо сейчас хочу всем радиослушателям напомнить. Сейчас мы с вами начинаем рубрику поздравления. Это «Хорошие новости». И в таком очень даже радостном режиме проведем ближайший час, вплоть до 16. Номер студии 25-45-25-25 для тех, кто только сейчас вспомнил о каком-то празднике, о празднике своего близкого человека, друг, знакомого. И появилось желание поздравить посредством радиостанции «СВХ плюс», то добро пожаловать, пользуйтесь этим моментом. И в ближайшее время я с удовольствием буду озвучивать ваши пожелания, ваши смс-сообщения и в том числе музыкальные заявки. Да-да, про это не забываем. И именно сейчас, в этот ближайший час, все возможно.

девушка на что обратила внимание? На то, что сегодня более облачная погода по сравнению с вчерашним солнечным понедельником. Но даже несмотря на это, прямо сейчас пришло время самых теплых слов и добрых пожеланий. Сегодня, в этот вторник, 29 сентября, будем поздравлять всех, у кого этот день особенный. И пусть поводов для улыбок будет как можно больше.

Вот это особенный осенний день. В Латвии отмечают Микельдену. Да, именно так называется этот день. Ведь в латышском календаре не только Микельс отмечает сегодня день своего имени, но и очень даже обширный список имен, которые сегодня торжествуют 29 сентября. И помимо Микельса еще сегодня Микус, Микс, Михаэлс и Юмис отмечает Варда Дену, да, вот знаем, сырник своей цены. Действительно, особенный такой осенний день, Микель Дену, праздник урожая, праздник изобилия, праздник благодарности, кстати, за все хорошее, что нам земля принесла. И пусть как символ достатка, благополучия и новых счастливых начинаний будет для всех и тех, кто сегодня радуется вторнику, радуется рабочему дню, радуется выходному и радуется, возможно, своему индивидуальному празднику. Например, как наш, оказывается, постоянный радиослушатель Александр. Александр, сегодня в вашу честь звучат самые теплые слова от любимой супруги, от Ольги. Что ж пишет Олечка? Любимый Саша, от всей души поздравляю тебя с днем рождения, здоровья, счастья, исполнения самых заветных желаний. Пусть каждый день будет наполнен радостью, любовью и приятными событиями. Александр, не только ваша любимая Олечка вас поздравляют и друзья, и коллеги. Вас поздравляет радиостанция СВХ+. Арго в исполнении DJ Smash попросила Олечка для вас.

0: Хорошую новость, о которой хочу напомнить, ведь со Светланой Креслине мы созвонимся буквально, я предполагаю, через минут 5-7. Светлана, если слушаете, ждите звоночка. Светлана Креслине, об этом Полина сегодня тоже рассказывала, и мы, конечно, очень рады за достижение Светланы. Светлана Креслине, она теперь уже является чемпионкой мира по agility. Светлана спортсменка, международный судья и именитый тренер. И она со своей собакой по кличке Дэнс завоевала титул чемпионки мира в личном зачете. Эти соревнования они проходили. Будем у Светланы уточнять. Тут указывается, что с 22 по 27 сентября. И да, действительно, выступала Светлана со своей собачкой по кличке Дэнс. Одержала триумфальную победу в индивидуальном зачете категории для собак среднего и промежуточного роста. Но вообще у Светланы много исторических достижений на мировых первенствах. И это награда, возможно, видите, как такая завершающая. Хотя я очень хочу задать Светлане вопрос по поводу того, а что же дальше, а куда еще? Со Светланой мы будем общаться через минут 5. Ну а прямо сейчас еще одна музыкальная заявка. И открываю наш SMS портал. Там сообщение. Добрый день, любимое радио, радиостанция СВХ+. И для Люды Николаевны просит песенку «Ловите», Людмила, с превеликим удовольствием.
1: Слушайте, слушайте,
0: исполняю заявку.
1: Программу «Хорошие новости».

0: Алло, алло, алло, алло, Светлана, вы на связи?
1: Добрый день всем.
0: Добрый день. Светлана Креслина в эфире радиостанции СВХ Плюс. Светлана, мы вас сердечно поздравляем. Как у вас настроение?
1: Отлично. Спасибо большое за поздравление.
0: Вообще поступают вот в эти дни, после того, как огласка произошла, как все узнали, вся Латвия, ну, чувствуется или как обычно?
1: Ну нет, конечно, очень много поздравлений, звонков и приглашений дать интервью. Приятно.
0: Мы тоже поспешили. Светлан, на самом деле замечательное историческое событие для кинологического спорта и всем радиослушателям, кто только сейчас к нам подключился, хочу напомнить, сейчас мы беседуем, Светлана Креслани на связи. Светлана из Латвии и ее собака по кличке Дэнса завоевали титул чемпионов мира на чемпионате по аджилити. По сравнению с другими турнирами, вот насколько сложной была трасса на этот раз?
1: Ну, трассы были очень сложные. В этой категории, вот где Дэнс выиграла, эту трассу из 100 собак без ошибок прошло только 8.
0: Внушительный результат. Дэнс, вы с ней неоднократно участвовали на соревнованиях? Она ведь с опытом?
1: Да, конечно. Она очень опытная собака. Ей скоро будет 7 лет. В прошлом году она стала вторая на чемпионате Европы, ну и также является призером очень многих соревнований, но на мире нам пока до воскресенья нам не везло, у нас не было медалей с ней.
0: До воскресенья? Да, 27 сентября. А вообще, вот само это мероприятие тут указано с 22 по 27, правильно получается?
1: Что да, потому что... Да, все правильно, потому что сначала идут командные забеги, то есть страны соревнуются в командном зачете, и после этого уже идут личные забеги.
0: Светлана, скажите, вот вообще, когда вы готовитесь к соревнованиям, как выглядит ваш график подготовки? И хочу, конечно же, также уточнить, сколько времени уходит на физическую форму собаки, а сколько на вашу собственную?
1: Но так как я занимаюсь не с одной собакой, а со многими собаками, поэтому я лично не делаю ничего специального, чтобы свою физическую форму поддерживать, потому что мне достаточно того, что я бегаю с множеством собак. А Дэнс, конечно, да, она занимается, у нее есть и физиотренировки, и также, как для многих может показаться, может быть, смешным и непривычным, собаки тоже ходят к физиотерапевтам, их проверяют и дают всякие задания, чтобы их форма была лучше.
0: 7 лет – это тоже такой серьезный возраст. До какого она будет в состоянии принимать участие в соревнованиях? И вообще вот этот вот возрастной ценз, до скольки собачка в хорошей форме? Или это все очень индивидуально? Какой ваш опыт?
1: Это все очень индивидуально, но обычно это 10-11 лет. Если ты хочешь, чтобы собака не просто ходила по трассе, а действительно бегала.
0: Угу. Как вы оцениваете в будущем Дэнс? Вы на нее еще возлагаете надежды в будущем? Как часто ее будете на соревнования брать? Или все-таки дадите, конечно, возможность отдохнуть?
1: Конечно, списывать никуда ее и не собираюсь. В следующие выходные мы едем в Норвегию на большие соревнования, а потом она получит небольшой отдых от, ну, и в том числе от тренировок и от соревнований.
0: Светлана, вот отдых для Дэнса – это как награда? Или наградой служат вкусняшки и что-то подобное? Вот она сама как-то, как вы видите со стороны, как ее хозяйка, оценивает так называемую награду в виде отдыха?
1: Ну, нет, конечно, для нее вкусняшки – это тоже не награда. Для нее награда – это работа, потому что она бордер-колли. Но иногда нужно мышцам дать отдохнуть, поэтому для нее отдых – это будет просто отсутствие тренировок, но при этом у нее останутся длительные прогулки, игры и тому подобное.
0: Угу. А какие были ваши ощущения после того, как были огласованы результаты? Вообще, с какой целью вы отправились именно на этот чемпионат? Какая ваша такая внутренняя планка была, которая...

0: конечно. В agility несколько ростовых категорий собак. Dance бегает в intermedia. А есть еще и более большие собаки, и более маленькие собаки. Соответственно, там я еще не была чемпионкой мира.
1: Мы вам пожелаем, чтобы все, что вам хотелось бы еще достичь, это благополучным образом превратилось в реальность. И напоследок, где Дэнс сейчас? Она где-то рядом с вами находится?
0: Да, она сладко спит на своем местечке.
1: Передавайте ей привет вот многочисленной публике радио СВХ+. От меня также лично. Светлан, я помню, как вы приходили в гости, как мы с вами лично общались в рамках передач про животных «Какая лапа». И как я сегодня уже до этого, когда мы за эфиром немножко пообщались, говорила о том, что было бы неплохо, если бы вы к нам в гости приехали. Наверное, надо будет как-то это все согласовать, чтобы у вас был промежуток свободный. И будем рады вас здесь вновь встретить у нас в студии. Вместе с Дэнс.
0: Я тоже буду очень рада прийти к вам в гости.
1: Светлана, хорошего продолжения этого вторника. Привет, Дэнс. И спасибо за это историческое событие, которым, я так понимаю, вы порадовали на самом деле многих латвийцев, и не только тех, кто любит собак. Спасибо. До связи.
0: Спасибо большое. Всем хорошего дня.
1: Пока. Это была Светлана Креслиня. Она со своей собачкой Дэнс. Действительно, очень историческое событие, которое произошло 27 сентября, буквально позавчера, завоевала титул чемпионов мира на чемпионате мира по agility.

0: 23-й по счету чемпионат был у Светланы. И знаете, вот тот момент, когда она это произнесла, я так сразу спросила, вот она мотивация. Ведь действительно. 15:40, это вторник, 29 сентября. Продолжаем.
1: На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайтесь.

0: продолжаем рубрику «Хорошие новости» от Кристины. Сообщение пишет Кристина: «Здравствуйте, наше любимое радио». И просит Кристиночку поздравить коллегу Юрия. У Юрия сегодня день рождения, 49 лет исполняет. Спасибо, Кристина, за уточнение. Юрий, вам привет солнечный. Дорогой Юрий, поздравляем тебя от всего нашего коллектива. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия. Будь счастлив, дорогой, береги себя и не лихач на дорогах. Вот оно что, Юрий, ну, на дорогах действительно надо быть внимательным и аккуратным. Если не беречь себя, то мало ли что может произойти. И таким способом не только себя уберегаем, но и, возможно, кого-то вокруг нас. Ловить музыкальный привет от радиостанции СВХ+, и ваш день рождения. Пусть действительно сегодня будет побольше приятных моментов и улыбка на вашем лице.
1: В эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.

Слава, тому, кто мне напомнил про день кофе, очень быстро среагировал и также попросил музыкальную заявку исполнить. И кажется, это произойдет. До этого давайте-ка напомню, что сегодня также 29 сентября отмечается День сердца. Прекрасный повод еще раз вспомнить о том, что наше сердечко надо беречь. И сегодня слышала как раз этот момент, когда Полина Кузьмина об этом рассказывала. Поэтому, друзья, не забываем об этом важном органе в нашем организме. День кофе, да, тоже нельзя обойти вниманием. Этот приятный повод. Так что, если сегодня у вас в руках чашка ароматного кофе, то считайте, вы уже по факту, даже об этом не зная, к празднику присоединились, приобщились. Маленький кофейный факт. Кофе, оказывается, знаем, забываем иногда, то, что кофе растет на деревьях, и то, что мы с вами привыкли называть кофейным зерном, на самом деле это семечко внутри ягоды. Так что, в принципе, если так тоже философски на эту тему посмотреть, то чашечка кофе, и неважно, в утреннее время, в дневное или вечернее, кстати, многие вечерком пьют и сразу идут спать, засыпают. Я тоже пробовала, работает. Так что чашечка кофе, можно сказать, фруктовый заряд бодрости. И наше с вами хорошее настроение в рамках хороших новостей, рубрики поздравлений, в том числе музыкальных, и заявок. Давайте не только привет всем, отмечающим свои индивидуальные праздники, но и день кофе тоже отметим и по чашечке. А может быть, как раз сейчас 15:55.

0: Sky.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Этой ночью местами небольшие дожди, ветер слабый, туман, температура воздуха от плюс 8 до плюс 15. Завтра днем облачно, с утра сохранится туман без осадков, ветер слабый, температура воздуха от 15 до 18 градусов. Лепая, Венспилс 16-17, Даугавпилс, Резекне 17-18, в Риге без осадков и до плюс 17.
2: Радио СВХ Плюс.

0: На выполнение обещаний политиков в бюджете денег нет, говорит премьер. Цена дизеля в Латвии побила новый рекорд. Количество школьников в Латвии в ближайшие 7 лет сократится на четверть. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На крупнейших автозаправочных станциях Латвии цена на дизельное топливо сегодня достигла рекордно высокого уровня, превысив 2 евро и 23 цента за литр. Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала в первом чтении поправки к закону об энергетике, которые предусматривают до конца года отменить плату за хранение запасов топлива на случай чрезвычайной ситуации. Это может привести к снижению стоимости литра топлива на 8 центов. Законопроект признан срочным. Рассмотрение в первом чтении в Сейме запланировано на этот четверг. В результате снижения ставки налога на добавленную стоимость цены в среднем снизились на 10,18%, что превышает установленную цель в 7,4%, сообщили в Министерстве экономики. Если сравнивать цены на 1 июня и на 1 сентября, цена на хлеб снизилась на 9%, на мясо птицы на 8,89%, на молоко на 10,8%, на яйца на 12,13%. Расчеты сделаны на основе данных об электронных покупках, которые предоставили три крупнейшие розничные сети – Риме, Максима и Лидл. Пониженная ставка действует до конца июня следующего года. В следующем году предусмотрены очень большие расходы, которые не имеют финансового покрытие, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. На зарплаты учителям, сферу здравоохранения и выполнение других обещаний на следующий год предусмотрены расходы в размере 420 миллионов евро. Доходов на это нет. Растут расходы на обслуживание государственного долга. Эти деньги где-то необходимо заработать, либо от чего-то отказаться. Это главная задача бюджета на следующий год, заявил премьер. Необходимо пересмотреть и сократить функции министерств. Если мы это не сделаем, экономии не будет, сказал премьер. Кабинет министров до января следующего года объявил чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории Латвии. Продолжительные и интенсивные дожди затрудняют засев площадей под озимые культуры, а объявление чрезвычайной ситуации позволит оказать сельскохозяйственным производителям дополнительную поддержку и освободит фермеров от последствий невыполнения обязательств. На выборах в 15-й Сейм свои голоса за 2 дня на предварительном голосовании отдали 43,5 тысяч граждан Латвии или не менее 2,8% избирателей. Свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Самыми активными являются жители Риги, наименее активные избиратели в Латгалии. В последние годы в Латвии выросла доля вакансий для учителей, однако в будущем спрос на педагогов может снизиться из-за сокращения числа детей, свидетельствуют прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития в Европе. Наибольшее количество вакансий приходилось на учителей 7-9 классов и средней школы. Доля вакансий достигла здесь 4%. По прогнозам организации, к 2033 году количество детей в возрасте до 14 лет в Латвии может сократиться на 23%. Это может снизить спрос на учителей, однако потребность в педагогах также будет зависеть от размера классов, объема финансирования и различий по регионам. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

0: пока Виктор, бригада Вечного Солнца, печатает, вижу что-то интенсивно, там сейчас будет прислано. Фотографии я уже получила. Рассмотреть не успела, потому что сразу обратила внимание на сообщение от Виталия. А Виталий тут дорожную нам информацию прислал. Виталий пишет, Улмане Гатве после Венебес из центра авария. На островном пробку соберем. Хочется пожелать, не собирайте, но я думаю, что ввиду этих обстоятельств, скорее всего, конечно, для кого-то это время в пути, оно увеличится. Благодарю. 25-45-25-25, номер студии СВХ+. Мы с вами продолжаем. И в этот момент надо сказать, что мы с вами так плавно, очень даже перешли в новую стадию вечернего эфира. До этого хорошие новости, рубрика поздравления. А сейчас у нас уже старт драйв тайму. Вечернее время. Меня зовут Диана. До 19 сегодня вместе. Сегодня также мы будем более детально, подробно говорить про туризм, поскольку магнитики с 18 до 19 будут в эфире, и в гости придет Юлия Римлина, как обычно это происходит. Ну, сегодня немного необычнее это будет, потому что Дим Харов, как вы можете себе хорошо предположить, он отсутствует, он отдыхает, мы мысленно вместе с ним отдыхаем, на следующей неделе вернется, весь такой заряженный позитивной энергией. Может быть, сейчас, прямо в этот момент находится там, где солнце побольше. А больше, чем сегодня у нас в этот вторник в Латвии. Итак, друзья, давайте старт дан. Мы в таком режиме с вами в ближайшее время проводим. Всем хочу пожелать прекрасного продолжения этого вторника. На календаре 29 сентября. Мы без 5 минут в октябре уже. Но полноценно необходимо и сегодняшний день провести, и завтрашний, конечно. Для начала сегодняшний. Поехали.
1: Если водитель молчит и крепко держится за руль, он точно ищет парковку.

0: буду показывать на него, на Лайонеле Месси, который в скором времени, последний раз, в завершающий раз выйдет на футбольное поле. Это вся Аргентина будет красиво проводить Месси, вся страна готовится к этому вечеру. Кстати, когда 6 октября это все будет происходить. Действительно, очень особенный вечер. Лайонель Месси в эту дату, 6 октября, последний раз выйдет на поле в форме национальной сборной. Это будет товарищеский матч. Интерес к прощанию с капитаном огромнейший. Уже через несколько секунд после открытия продаж, было это, кстати, 24 сентября еще. Так вот, уже через несколько секунд вся система зависла, пользователи попадали в виртуальную очередь с долгим ожиданием. В итоге билеты были, все билеты распроданы менее чем за час после начала продаж. Оценить масштаб. И это несмотря на довольно высокие цены. Ну, например, самые дешевые взрослые билеты, они стоили свыше 50 евро. Места на трибунах начиная от 100 евро. И лучшие места доходила эта цена до 300 евро. По неподтвержденной информации, президент Аргентины якобы даже объявил 6 октября национальным выходным днем. 6 октября – это вторник. Чтобы жители страны смогли остаться дома и вместе посмотреть последний матч Лайонеля Месси за сборную. Но пока об этом официальной информации пока еще в СМИ не поступало. И еще один примечательный факт, он касается футболки. Футболка, которую сделали специально для Месси. Последний раз за сборную Месси сыграет в непривычной форме. Подготовлена эта футболка, которая посвящена завершению его карьеры в национальной команде. Дизайн этой футболки, он вдохновлен флагом Аргентины. Преобладает голубой цвет с белой вертикальной полосой. А одной из главных деталей также стал переосмысленный образ солнца майя, национального символа Аргентины, который занимает значительную часть этой футболки. Номер 10, фамилия Месси, они выполнены на этой футболке. На этой футболке выполнены золотым цветом. Ну, каким еще? Он этого достоин.
1: Если навигатор сказал «перестройтесь», а ты, как всегда, не успел. Теперь это его маршрут, а не твой.

будет ли что-то Месси говорить, когда будет уходить, это все мы узнаем по факту, и происходить все будет 6 октября. Ну и, пожалуй, в этом матче будет важен не только счет, конечно, табло. Для миллионов болельщиков это станет моментом, когда одна большая футбольная история, она сделает паузу. Месси выходит на поле в последний раз в футболке Аргентины, да, той самой, с которой он что только не переживал. Он и поражение, и триумфы, и, конечно же, главные трофеи, последний матч, последний. Можно это даже как-то параллельно с таким последним танцем как-то связать. Вечер, когда весь футбольный мир будет смотреть на человека с 10-м номером. Ну, а дальше? А дальше, конечно, это уже история.

0: любители футбола. И не только, тут тоже заактивничали. И мы от темы спорта перейдем уже через несколько минут к теме здоровья. Владимир Новодворский в студии появится. Ну а пока, друзья, я напоминаю, это вечерний эфир. Связь с нами возможна. В студии номер 25452525 на часах 16:28.
1: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
2: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Во время Европейской недели проверки здоровья, которая проходит с понедельника 28 сентября по 4 октября, жители Латвии призывают обратить внимание на артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови. По случаю первой недели проверки здоровья в Европейском Союзе Еврокомиссия подчеркивает, что исследования помогают вовремя выявить риск сердечно-сосудистых заболеваний и получить необходимые консультации и лечение. Сердечно-сосудистые заболевания ежегодно становятся причиной 500 000 смертей в ЕС и обходятся более чем в 280 миллиардов евро. Цель плана ЕС по охране здоровья сердца к 2035 году сократить преждевременную смертность от этих заболеваний на 25%. Согласно опросу Центра профилактики и контроля заболеваний в Латвии, 59% мужчин и 63% женщин в возрасте старше 65 лет имеют повышенное артериальное давление. В рамках кампании «Знай свои показатели» организаторы напоминают, что изменения артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови могут указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или сахарного диабета. Такие изменения не всегда сопровождаются заметными симптомами, поэтому жители призывают выяснить, какие обследования им подходят, и обсудить результаты обследования с врачом или другим медицинским специалистом. Берегите свое здоровье и не болейте.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: СВХ Плюс.

0: Замгла Гатве. Вот Ерики Добриви взгатве. Что ж там у нас происходит? Карта Baltic Maps показывает, что возможно даже задержаться именно в этом промежутке до 15-16, а может быть и 17 минут. Густо Замгла Гатве. Островной мост от Луцавсала до улицы Телца в среднем 7-8. По времени похожая ситуация. 7-8 минут. Это улица Слокаса от Канцием до Хаманя. Это бульвар Калпака от Бривиус до улицы Кришан Валдемара. Это Чекуркална первая линия от 5-й поперечной до улицы Вискаль. Родному району. Привет передаю от 6 до 7 минут. Кстати, там тоже. Да, улица Кришан Барон от Пернавас до Бривиус 5-6 и 5-6 минут до 6. Это как максимум. Карля Улмани Гатва. Это улица Крузбазниц. Это улица Кулдыгас. И сама Венибас Гатва от Ирбенес до Карля Улмани Гатва направо. Тоже в среднем до 5 минут. Всем, а теперь уже точно официально, доброго вечера. 16 часов 37 минут.
1: Drive Time совместно с Lido.
2: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

0: Виктора в итоге написала, даже очень такое обширное сообщение поприветствовала и расписал далее, что бригада пределе, 199-й частный дом за карьеру, и в итоге это 42-й сезон, который уже заканчивается. Сил еще настолько же, но вот единственное, дождик мелкий начал моросить, и скорее всего тем самым работа на сегодня уже была по факту завершена. Но не тут-то было, да-да. Отдохнуть – это понятное дело. Ну а завтра уже в 6 утра в спортзал. Вот смотрите, какие у нас активные радиослушатели. А там еще и грибы. Кстати, по грибы – это Тукумский лес. Ну, неплохой урожай. Неплох, Виктор. Молодцы.
1: Если в машине есть еда, будет и запах. Еще как минимум неделю.
2: СВХ+.

0: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Предположим, у твоего автомобиля пробило колесо. Запаска немного помогает. И в каску с помощью на дороге очень помогает.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku. Ar Maksimā lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maksimā lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Ilzītes sirs, cesvaine 5 eiro 99 centi kilogramā. Maksimā.
3: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
4: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
5: Солнце и сердце еще горят, но об этом люди не говорят.
6: СВХ плюс.

Ой, Марин, не знаю, как это у вас получилось, пишет Марин. Приветик, Диана, отличного дня. Попытки смыться от дождя вместе с самокатом вместо болдыра умотал в Засулаукса на автобусе. Но бывает, бывает. А мы давайте-ка про помощь людям в поиске партнеров для брака, а также в поиске работы, продажи имущества через единый информационный центр. И нет, друзья, это не о том, как сейчас в наше современное время это все происходит. Немного истории, которая, возможно, удивит даже тех, кто уверен, что о прошлом знает все. Вот представьте, одна дата, одно событие, и после ее мир уже никогда не был прежним. На самом деле не все так. Не все так серьезно, но 29 сентября было это в 1650 году в Лондоне. Открылось первое в мире брачное агентство, бюро ухаживания и встречи. Так оно первоначально называлось. Предприниматель-писатель Генри Робинсон открыл это агентство. Учреждение, которое вошло в историю как первое официальное попытка организовать систематическое брачное агентство. Предыстория замысела. Он, Генри Робинсон, не планировал создавать исключительно службу знакомства. И поначалу вдохновился идеей французского врача, который в Париже открыл адресное бюро. По итогу Генри сумел создать универсальную информационную площадку. Бюро работало по принципу современной доски объявлений или биржи труда. Что же там можно было? Там можно было найти работу, там можно было нанять слуг, продать или купить недвижимость, также товары, сдать в аренду жилье, подобрать финансового партнера или инвестора. Даже в то время, конечно, этим тоже уже тогда занимались. И когда еще, если не тогда? И в завершении, что еще можно было в этом бюро найти и сделать? Найти подходящего спутника жизни, соответственно, мужа или жену. Да, такой вот шоу-биз того времени. А у нас шоу-биз в исполнении Валерия Милад. Прямо сейчас продолжение СВХ+.

0: для тех, кто и помнит, и чувствует, и просто хочет немного красивой музыки привнести в этот вечер. Вечер вторника, кстати, 29 сентября. Приближается завершение и этого музыкального часа. В следующем, с 17 до 18. Друзья, мы будем с вами активничать. Будем с вами определять второго финалиста. Уже в эту пятницу разыграем недельный приз от Whistle Spirits. До этого кому-то из вас повезет. Кому-то сегодня, кому-то завтра. Это точно, бесспорно. Поэтому готовимся к этому. Ну а пока немного нужной информации привнесем также в наш эфир.
1: Volkswagen Festivals tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Помнишь наше обещание? Закончить ремонт кухни и крыши и поменять шины на машине. Для каждого плана свое решение. Потребительский кредит от Латкредит, если нужно дополнительное финансирование. Когда есть план, есть и решение.
5: Латкредит.
4: Предупреждаем, займы стоят денег.
6: Вместе с яркими осенними листьями и прохладными днями в эфир радио СВХ Плюс приходят новости о здоровье.
7: Совместно с Евроаптека. Каждый будний день в 16:30. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.

0: Этой ночью местами небольшие дожди, ветер слабый, туман, температура воздуха от плюс 8 до плюс 15. Завтра днем облачно, без осадков, ветер слабый, температура воздуха от 15 до 18. Венспилс и Лепое 16-17, в Даугавпилсе Резекне 17-18, в Риге без осадков и до плюс 17 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Цена дизеля в Латвии побила новый рекорд. На выполнение обещаний политиков в бюджете денег нет, говорит премьер. Количество школьников в Латвии в ближайшие 7 лет сократится на четверть. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На крупнейших автозаправочных станциях Латвии цена на дизельное топливо сегодня достигла рекордного уровня, превысив 2 евро и 23 цента за литр. Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала в первом чтении поправки к закону об энергетике, которые предусматривают до конца года отменить плату за хранение запасов топлива на случай чрезвычайной ситуации. Это может привести к снижению стоимости литра топлива на 8 центов за литр. Законопроект признан срочным рассмотрением в первом чтении всеми запланировано на этот четверг. В результате снижения ставки налога на добавленную стоимость на отдельные группы продуктов питания цены в среднем снизились на 10,18%, что превышает установленную цель в 7,4%, сообщили в Министерстве экономики. Если сравнить цены на 1 июня и на 1 сентября, цена на хлеб снизилась на 9%, на мясо птицы на 8,89%, на молоко на 10,8%, на яйца на 12,13%. Пониженная ставка на 4 группы основных продуктов питания действует до конца июня следующего года. В следующем году предусмотрены очень большие расходы, которые не имеют финансового покрытия, заявил премьер Андрис Кулбергс. На зарплаты учителям, сферу здравоохранения и выполнение других обещаний на следующий год предусмотрены расходы в размере 420 миллионов евро. Доходов на это нет. Растут расходы по обслуживанию государственного долга. Эти деньги где-то необходимо либо заработать, либо от чего-то отказаться. Это главная задача бюджета на следующий год, заявил Кулбергс. Необходимо пересмотреть и сократить функции министерств. Если мы этого не сделаем, экономии не будет, сказал премьер. Кабинет министров до января следующего года объявил чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории Латвии. Продолжительные и интенсивные дожди затрудняют засев площадей под озимые культуры, а объявление чрезвычайной ситуации позволит оказать фермерам дополнительную поддержку и освободит их от последствий невыполнения обязательств. На выборах в 15-й Сейм свои голоса за два дня предварительного голосования отдали 43,5 тысяч граждан Латвии, или не менее 2,8% избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Самыми активными являются жители Риги, наименее активные избиратели в Латгалии. А в социальных сетях тем временем появились заявления, в которых ставится под сомнение тайна голосования. Так как при сдаче голоса на хранение на избирательном участке выбранный список кладется в конверт, на котором затем указывают имя, фамилию и персональный код проголосовавшего. В Центральной избирательной комиссии порталу Delphi заявили, что это не нарушает тайну голосования, а делается для того, чтобы при необходимости можно было найти голос избирателя, если тот до субботы решит переголосовать. В последние годы в Латвии выросла доля вакансий для учителей, однако в будущем спрос на педагогов может снизиться. Из-за сокращения числа детей свидетельствуют прогнозы Международной организации экономического сотрудничества и развития. По прогнозам этой организации, к 2033 году количество детей в Латвии в возрасте до 14 лет может сократиться на 23%. Это может снизить спрос на учителей. Однако потребность в педагогах также будет зависеть от размера классов, объема финансирования и различий по регионам. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Рака Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: СВХ плюс.

0: отвечаю на вопрос, как сегодня будет определяться второй финалист в борьбе за недельный приз. Это посещение Визла Спирца на 4 персон. Каждому в подарок еще и веник, и шапка. А все это будет проходить в рамках конкурса из песни «Слово выкинешь». Может быть, даже несколько слов сегодня из какой-то определенной песни я постараюсь, во всяком случае, выкинуть. Мне еще предстоит это сделать, но время пока еще есть. Приблизительно в 17 часов 40 минут будем с вами в этот конкурс играть. Номер студии понадобится 25-45-25-25. Ну а в целом мы с вами новый музыкальный час открываем. Самое время уже настраиваться на прямую финишную этого рабочего дня и настроиться в том числе на хорошую музыку, на отличнейшее настроение. У нас не только этот час в нашем с вами распоряжении, но в целом драйв-тайм, вечерний эфир радиостанции СВХ Плюс до 19 продолжается. Меня зовут Диана, всех приветствую. Дим Харов отдыхает. Тем, кто разделяет с ним столь приятное времяпровождение, отдельный привет передаю. Ну а тем, кто продолжает в это время еще трудиться, вам еще немного терпения, еще немного выдержки. Ну а там уже дело за малым.
1: СВХ Плюс.

0: на расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.lv.
3: Переезд дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
4: Максимали ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
6: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
7: Все великие люди бывали на дне. Стив Джобс, Достоевский, даже Канье.

0: Костевская.
1: Ну, пока кто-то из вас готовится и планирует принять участие в конкурсе из песни «Слово выкинешь». Точно, точно так называется. Давайте мы так немножко мысленно подготовимся и также к туристическому радиожурналу. Это передача «Магнитики», которая сегодня традиционно в следующем часе с 18 до 19 выйдет в эфир. В гости к нам, как всегда, придет эксперт по туризму Юлия Римлина. И, конечно, все самое актуальное мы вместе с ней будем сегодня обсуждать. Тем временем одна из свеженьких новостей про самые счастливые направления для путешествий. Вот, и, кстати, наши соседи, Вильнюс вошел в топ-10. Из этого делаем вывод, что мы, скорее всего, не только в топ-10 не вошли, мы там вообще отсутствуем. Но не факт. Давайте про самые лучшие, про самые счастливые. Лиссабон признан лучшим туристическим направлением мира для отдыха, способного улучшить самочувствие и также настроение. Португальская столица заняла первое место в данном рейтинге. При составлении, что же учитывалось, 5 факторов учитывалось. Исследователи связывают с хорошим самочувствием. Один из важнейших факторов, что, естественно, немаловажно во время путешествия, количество солнечного света, качество сна, возможность для здорового питания, доступ к природе и также удобство передвижения именно пешком. Все эти 5 критериев, они имели одинаковый вес, после чего каждому направлению, которые анализировались в этом списке, присваивались оценки по 100-бальной системе. 100 баллов – это как максимальное количество, которое могло какое-то из направлений получить. Но почему же победил именно Лиссабон? Португальская столица, она показала хорошие результаты сразу по нескольким показателям. Почти 10% ресторанов Лиссабона их отнесли в исследование категории заведений со здоровым питанием. Да, второй результат среди всех 47 направлений, которые оценивались, это выше даже, чем у Парижа, например, и Токио, и даже выше, чем у Нью-Йорка. И несмотря на знаменитые холмы, Лиссабон получил высокую оценку за возможность передвигаться именно пешком. Город достаточно компактен, а многие основные достопримечательности, они расположены сравнительно недалеко друг от друга. Порадуемся за Лиссабон, который занимает первую строчку в этом рейтинге, который оценивает направление как лучшие туристические для того, чтобы получить возможность не только отдохнуть, но и улучшить свое самочувствие, настроение в том числе.
2: Не спешишь, тем больше красных светофоров.

0: 29 сентября – это официальный день рождения легендарной группы «Чайфа». И, конечно, именно поэтому мы прямо сейчас слушаем одну из популярнейших песен этой группы. «17 лет», так она называется. Но есть и многие другие, не менее популярные. И, кстати, одну из таких мы сегодня рассмотрим под лупой. Будем искать пропавшее слово в конкурсе из песни «Слово выкинешь». Это, друзья, чуть позже произойдет. А что касается туристических направлений, то такое обобщение можно, конечно, сделать. И по поводу того, вошла ли Латвия в этот список, десятку нет. На первом месте, как мы с вами знаем, это Лиссабон, Португалия. Там распределилось второе место, занимает Хельсинки, Орландо на третьем, Афин четвертая позиция, топ-5 замыкает Эдинбург Великобритании, на шестой строчке Мадрид, далее Вена, Будапешт восьмое место, Осло девятое и Вильнюс, наши соседи, на 10-м месте.
1: СВХ

0: Владимир Новодворский в студии появился. Володь, добрый вечер. Владимир, вы здесь?
1: Добрый.
0: Добрый.
1: Я уже готовлюсь.
0: Готов. Автоновости сейчас?
1: Нет, они... к каверзным вопросам готовлюсь.
0: Нет.
1: Со стороны ведущей.
0: Все хорошо. Давай про автоновинки или что там будет, послушаем. Прямо сейчас в эфире радиостанция СВХ+.
2: Автоновости.
3: Компания «Рими Латвия» потребовала не допускать к обслуживанию логистических маршрутов Рими водителя, попавшего в понедельник в ДТП на Карле Ульмане Гатве. Напомню, фургон, которым управлял мужчина, протаранил ограждение. Логистику Рими обеспечивает внешний подрядчик. По предварительной информации, имеющейся в распоряжении полиции, водителю могло стать плохо за рулем. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили, что в отношении водителя действовал запрет на управление транспортным средством, так как ранее он в определенный срок не прошел медкомиссию. Реакция общества на пьяную езду министра благосостояния недостаточно. В Латвии к вождению в нетрезвом виде все еще относится слишком толерантно, и мы не осознаем рисков таких действий. К тому же бытует мнение, что одну-то можно. Это проблема, которую нужно искоренить, считает эксперт дирекции безопасности дорожного движения Оскар Ирбитес. Это беда, присущая нашему обществу. Это ярко контрастирует с такими обществами, как, например, немцы, скандинавы, где человек осознает, любой, кто может оказаться на дороге в алкогольном опьянении, способен натворить серьезных бед и себе, и обществу. У нас же, в свою очередь, часто слышно, ну как же я буду стучать на своего соседа. Но то, что, возможно, таким образом я спасу жизнь этого соседа и, может быть, жизнь своих детей, потому что этот человек не поедет через поселок, это очень важная вещь, это очень важный аргумент. Нам нужно дорасти до этого уровня, который есть у тех же скандинавов, где есть и индивидуальная ответственность, и коллективная ответственность, говорит эксперт. Берегите себя за рулем.
2: Автоновости.

0: утро. Прямо сейчас 17:34. Небольшая пауза. Как раз, чтобы именно в этот момент перекусить, выдохнуть, ну и просто уже начинать. Не буду говорить наслаждаться. Начинать готовиться к этому. Наслаждаться вечером вторника. Как раз вот важная информация вам в ушки.
1: Drive Time совместно с Lido.
2: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

0: Бей, лови, лови, лови, лови.
1: Итак, друзья, настало время проверить вашу внимательность, но до того, как мы начнем и приступим, я напоминаю о том, что у нас есть с вами замечательная возможность посетить обновленную баню Пирц Визлас, которая приглашает гостей оценить высокий уровень комфорта и отдыха после полной реконструкции. Баня Визлас Пирца находится в Риге, в Кенгараксе, в современном здании с красивым интерьером и уютной атмосферой. Общественная баня с дневным графиком как для женщин, так и для мужчин. После бани есть возможность освежиться и в холодном бассейне, или под душем. На территории бани есть специально обставленная зона на свежем воздухе. Также доступен квалифицированный специалист по классическому массажу. Есть также и бар, который представляет широкий выбор горячих и холодных напитков. Забронировать время и узнать подробности можно на сайте www.pirts-vizlas.lv. Ну вот, друзья, это как раз та информация, которая нам с вами в эту минуту была необходима. Обещала сегодня настроиться на музыкальную волну и конкурс из песни «Слово выкинешь». Говорила минут 15, может быть, 20 назад о том, что сегодня, 29 сентября, официальный день рождения легендарной группы «Чайф». Не только 17 лет, которые мы прослушали уже, но есть еще очень легендарная «Аргентина Ямайка 5.0» эта песня. И давайте-ка мы с вами послушаем третий куплет этой песни. Там одно слово, оно куда-то пропало. Будьте внимательны, поскольку ваша задача, она заключается в том, чтобы определить слово, которое куда-то делось. Это слово отправить нам на студийный WhatsApp номер 25452525. Из всех вами присланных правильных ответов мы сегодня случайным образом выберем второго финалиста. Напоминаю о том, что в пятницу разыгрываем приз недели. Это посещение бани Визлас Пирц на четверых персон. Каждого в подарок еще и веник и шапка. Итак, готовы? Я думаю, что мы несколько раз, ну, как минимум два раза послушаем. У меня есть подозрение, что, может быть, одного раза и не хватит. Итак, песня «Аргентинка», «Аргентина Ямайка 5.0» и третий куплет этой замечательной композиции. Внимание!

0: мою песню.
1: А вот там уже первые варианты пошли. Ну что же, для тех, кто, может быть, только-только сейчас подключился, давайте мы еще раз послушаем как раз начало этого третьего куплета и что же там было. Что же там у нас затерялось?

0: Точно. 25-45-25-25. Всем желаю удачи. Вперед. Погнали.
1: Из песни слова выкинешь.
2: Из песни слова выкинешь. Для тех, кто думает, что знает песни.

0: кажется, что я нашего второго финалиста как-то смутила только что своим вопросом. И да-таки у нас есть второй финалист. Зовут его Валерий. А номер заканчивается троечками. 3-3-3. А поинтересовалась, созвониться не успеем. Сегодня все интенсивно, очень быстро происходит, поэтому я написала. Интересуюсь, в баню Валерий часто ходит? Посмотрим, что ответит. И знаете, сократим мы тут вообще все сегодня. Из ваших вариантов что у нас было?
1: Ни слова в океане.
2: Нет слов, что за конкурс.
0: Версия Дмитрия понравилась. Дмитрий пишет: «Привет, любимое радио». Грусть. Я прям испугалась. Но что еще из вариантов? Была и радость, была и улыбка, кстати. Ну, конечно же, друзья, это то самое слово, которое из четырех букв состоит. А какое? А мы сделаем следующим образом. Мы сейчас целиком послушаем эту песню группы Чайфа. А Валерий что отвечает? А как было в день выборов, по понедельникам уже 11 лет не пропускал. Отлично! Ну, слушайте, я, конечно, всем желаю удачи, но по факту у нас, значит, итог следующим образом выглядит. Вчера победил Виктор, он первый финалист, сегодня Валерий, он второй. Кто последует, не знаю, будем завтра, послезавтра смотреть. И в пятницу, конечно же, пятого тоже определим, а там уже и недельный приз. А прямо сейчас, в 17:50, Аргентина, Ямайка, 5-0.

0: были предельно внимательны и, на мой взгляд, 95% ответили правильно. Конечно, это слово «смех». Именно эта деталь утеряна была сегодня. И в третьем куплете именно это слово у нас куда-то пропало. Но вы молодцы, вы справились с заданием. Ну, во всяком случае, знатоки этой песни точно. 95% наших радиослушателей являются. Как я знаю, столь предельно точно выборы приближаются. Мы тут считаем все.
1: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas. Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
2: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
3: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500 без утепления.
2: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
4: В этом месяце в аптеках «Апотека» скидка 50% на все витамины и минералы «Провизор», а также скидки от 50% на витамины «Формула Виталия» для детей. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: А ты пахнешь дом вон. Черри, черри, черри. Лейди, сам себе не верю.
7: СВХ плюс.

0: действительно всем желаю удачи в пятничном розыгрыше. Ну а финалист этого эфира Валерий, он все-таки наконец ответил, ходит регулярно в баню в осенне-зимний период. Круто! Ходит ли в баню Владимир Новодворский, мы узнаем через пару минут. Хотя не факт, но прогноз погоды точно будет и итоговый выпуск новостей. Буквально через 2 минуты.
1: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью местами небольшие дожди, ветер слабый, туман, температура воздуха от плюс 8 до плюс 15. Завтра днем облачно, без осадков, ветер слабый, температура воздуха от 15 до 18 градусов. Венспилсе Лепой 16-17, в Даугавпилсе Резекне 17-18, в Риге с утра туман, днем без осадков и до плюс 17.
0: Радио СВХ плюс.

0: Цена дизеля в Латвии побила новый рекорд. На выполнение обещаний политиков в бюджете просто нет денег, говорит премьер. Количество школьников в Латвии в ближайшие 7 лет сократится на четверть. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На крупнейших автозаправочных станциях Латвии цена на дизельное топливо сегодня достигла рекордного уровня, превысив 2 евро и 23 цента за литр. Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала поправки к закону об энергетике, которые предусматривают до конца года отменить плату за хранение запасов топлива на случай чрезвычайной ситуации. Это может привести к снижению стоимости литра топлива на 8 центов. Законопроект признан срочным. Рассмотрение в первом чтении состоится в этот четверг. В результате снижения ставки налога на добавленную стоимость на отдельные группы продуктов питания цены в среднем снизились на 10,18%, что превышает установленную цель в 7,4%, сообщили в Министерстве экономики. Если сравнить цены на 1 июня и на 1 сентября, цена на хлеб снизилась на 9%, на мясо птицы на 8,89%. Процентов, на молоко на 10,8%, на яйца на 12,13%. Пониженная ставка на 4 группы продуктов питания действует в Латвии до конца июня следующего года. В следующем году предусмотрены очень большие расходы, которые не имеют под собой финансового покрытия, заявил премьер Андрис Кулбергс. На зарплаты учителям, сферу здравоохранения и выполнение других обещаний на следующий год предусмотрены расходы в размере 420 миллионов евро. Доходов на это нет. Растут расходы по обслуживанию государственного долга. Эти деньги где-то необходимо либо заработать, либо от чего-то отказаться. Это главная задача бюджета на следующий год, заявил Кулбергс. Необходимо пересмотреть и сократить функции министерств. Если мы этого не сделаем, экономии не получится, сказал премьер. Кабинет министров до января следующего года объявил чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории Латвии. Продолжительные и интенсивные дожди затрудняют засев площадей под озимые, а объявление чрезвычайной ситуации позволит оказать фермерам дополнительную поддержку и освободит их от последствий невыполнения обязательств. На выборах в 15-й Сейм свои голоса за 2 дня предварительного голосования отдали 43,5 тысяч граждан Латвии или 2,8% избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Самыми активными являются жители Риги, наименее активны избиратели в Латгалии. В последние годы в Латвии выросла доля вакансий для учителей, однако в будущем спрос на педагогов может снизиться из-за сокращения числа детей, свидетельствуют прогнозы Международной организации экономического сотрудничества и развития. По прогнозам этой организации, к 2033 году количество детей в возрасте до 14 лет в Латвии может сократиться на 23%. Это может снизить спрос на учителей. Однако потребность в педагогах также будет зависеть от размера классов, объема финансирования и различий по регионам. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: СВХ плюс.

0: Вот ведь следят за всей информацией, которая сказана в эфире. Уточнение... Не ходит наш дорогой Владимир Новодворский в баню. А вот по какой причине это делать, не знаю. Это можем продолжить завтра в рамках вечернего эфира. Что у нас сегодня в продолжении? Друзья, я напоминаю, что это вторник. Это значит, что с 18 до 19 туристический радиожурнал «Магнитики» в эфире. И в студии уже появилась Юлия Римлина. Но в эфир мы выйдем через минут так 5-6, а может быть даже 7. Послушаем важную информацию, еще песенку послушаем, а там уже и начнем обсуждать все новинки туризма и не только.
1: СВХ+.

0: grūti. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes siers Sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Armands Rimi karti Saulespuķu eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi.
1: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
4: 31. Startautiskajā Baltijas baleta festivālā flamenko kaislības izcilu mūziķu un dejotāju no Spānijas Puerto Flamenco Puro izpildījumā. 23. novembrī 19. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī. Puerto Flamenco viesosies arī Ventspilī 21. novembrī un Daugavpilī 25. novembrī. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 23. novembrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī.
5: В шоке от цен на топливо? Выбирай Дация с заводским газовым оборудованием от Муса Моторс Рига и экономь минимум 7 евро на каждые 100 километров. Для меня это минимум 140 евро экономии в месяц. Выбирай легендарный Дастер, практичный Сандеро, семиместный Джоггер или вместительный Бикстер. Более 70 автомобилей Дация с заводским газовым оборудованием на складе в Риге. А твой авто – первый взнос. Муса Моторс Рига. Улмания Гатве 5.
6: Небо голубое над тобой, и солнце золотое, гладит бур.
7: СВХ+.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Это магнитики.
1: Мне бы куда-нибудь уехать, это пока только мысль. Горящие туры на ближайшие недели. Уже план, и он есть у Atlantic Travel. Египет от 334 евро, Тунис от 403 евро, Черногория от 379 евро, Греция от 524 евро и Турция от 323 евро. Выбирайте направление на Atlantic LV, а мы поможем подобрать отдых под ваши планы и бюджет. Ну а если хочется настоящей экзотики, Кения на 10 ночей, сумма начиная от 1595 евро на человека. Вылеты с ноября по апрель, Индийский океан, белые пляжи, возможность отправиться на сафари. Но согласитесь, наблюдать за жирафами приятнее, чем за прогнозом погоды. Подробности на Atlantic LV. Все цены на человека, стоимость каждого тура также включены перелет, проживание с выбранным питанием и трансфер. Приходите в наши офисы в Риге, это улица Меркель, 19, и улица Базницы с 9/11, или возможность забронировать на сайте www.atlantic.lv. Atlantic Travel. Пора сменить «мне бы куда-нибудь» на «мы уже вылетаем».
0: Магнитики. Твой гид по планете.
1: Ну вот, друзья, и тот самый момент, когда уже после такого довольно продолжительного периода, когда мы не общались с тобой, Юля, в эфире прямом, это опять случается. Время от времени такое происходит. Эксперт по туризму Юлия Римлина напротив меня в студии СВХ+. Привет!
2: Привет, добрый вечер. Снова приятно с тобой вести программу эту, снова попутешествуем, обсудим. Немножко введу тебя в повестку, потому что ты в магнитиках не часто появляешься.
1: Я не часто появляюсь с тобой в магнитиках, я не часто путешествую, но зато время от времени все же вас тоже, конечно же, слушаю, но таким экспертом, как ты, вовсе не являюсь.
2: Виртуально путешествовать тоже классно. Мы тут каждый вторник вечерами виртуально путешествуем. Мы сегодня, естественно, тоже попробуем, и у нас есть несколько интересных тем. Начинаем мы, наверное, как всегда, с новостей туризма и с того, что вообще происходит у нас в Латвии. Слава богу, отшумели наши страсти, и сейчас немножко все успокоилось по поводу наших авиаперевозок. Air Baltic продолжает летать, продолжает продавать билеты. Все чартерные рейсы тоже очень неплохо у нас заканчивается летний сезон. Знаешь, когда заканчивается для туризма летний сезон?
1: No. Глубокой
2: приблизительно.
1: Ну, летний сезон. Я говорю, начало, наверное, зимы, скорее всего.
2: Середина октября. Считается, да, в туризме где-то 20 какие-то числа. Это вот окончание летнего сезона. И сразу начинается зимний сезон. У нас нету ни осени, ни весны. У нас только лето и зима.
1: Да,
2: два сезона. И вот на стыке этих сезонов сейчас как раз интересные рейсы у нас летают в Тунис. Кстати, вот я думаю, что нашим слушателям будет интересно узнать о том, что у нас через несколько недель у нас же детские каникулы, и, как всегда, все-все-все на детские каникулы же всегда распродано.
1: Календарь потеряла. Так, в этом случае точно уже все?
2: Ты знаешь, есть вот хорошие новости. Я специально посмотрела перед тем, как ехать в эфир, то, что есть еще Тунис, можно с детками слетать с школьного возраста. Немножко есть Турции, немного совсем уже осталось там мест. И Египет, да, так что вот эти вот направления, в Египте сейчас очень тепло, хорошо, так что можно лететь уже с нашей погоды, уже, в принципе, в октябре уже будет достаточно прохладно. Так что так, а в в Европе, в Брюсселе, происходит саммит ежегодный, большой, вот именно сегодня, 29 сентября, и там творится будущее туризма, то есть обсуждаются там такие практические темы, как лучше в нашем современном мире организовывать путешествия. Мы все знаем цены на топливо, мы все знаем те проблемы, с которыми мы столкнулись от того, что у нас самолеты облетают, все, что только можно, да, то есть у нас достаточно кривые маршруты стали, какие альтернативы появятся у популярных курортов, и вообще мы сегодня с тобой обсудим тенденции. Тенденции вот, путешествий, кстати, на 27-й год. Вот
1: они
2: куда
1: ведь уже
2: мы
1: есть.
2: Уходим, да.
1: Куда
2: да,
1: мы
2: да.
1: уходим. Я, кстати, вот последние дни, мне кажется, что-то из этого, а списочек там большой, мне даже как-то попадалось на глаза, и я так пыталась углубиться, но потом вспомнила. Мы с тобой во вторник вечером встречаемся.
2: Все,
1: вот ты мне
2: все тенденции обсудим, все конечно, тенденции. Обязательно.
1: Какая одна из самых главных тенденций? Вот что ты можешь выделить? Вообще их много, действительно. Я слышала что-то наподобие, когда мы хотим, обобщу сейчас, отправиться в путешествие ради каких-то природных явлений. Есть такое?
2: Да, есть такое, да, и сейчас много природных, скажем так, ради неба иногда
1: ради
2: люди
1: неба.
2: Едут, да, то есть астрономические какие-то события, когда вот, например, будет солнечное затмение, да, там 2 августа, то тоже люди поедут смотреть конкретные места, где оно будет, да.
1: А какое у нас было, кстати, вот сейчас, которое миновало уже в августе, мне кажется, что же там было?
2: Было, да.
1: У меня многие знакомые куда-то...
2: Кстати, у нас почти оно полное было. Но
1: у
2: вот более,
1: да.
2: более в южных широтах оно было полноценно.
1: Один из наших коллег даже специально брал на это время путешествие и отправлялся так, чтобы можно было это все. Вот реально у него была такая мечта.
2: Ну, мы на очень много путешествовали и путешествуем. Просто вот, если так вот делить, да, что путешествие ради того, чтобы отдохнуло тело и перезагрузились мозги, да, то это, конечно, ну вот этот вот классический пляжный отдых. Ты приезжаешь, у тебя минимум проблем, минимум забот, минимум каких-то задач. Да?
1: И максимум и возможности ты... обратить внимание
2: да.
1: на то, что вокруг происходит.
2: Да, да, да. И ну, можно даже не обращать внимания. Слушай, море, пляж и так хорошо. А другая как бы вот сторона и каким образом мы... Наверное, стоит чередовать подобные путешествия. Это вот именно посмотреть, погулять, как-то насладиться какой-то другой страной, другими идеями, в конце концов, наполниться, которые в другой стране. И в том числе вот путешествия, они становятся, скажем так, не с одной целью. То есть, когда ты едешь, например, у тебя море-пляж, но при этом ты на пару дней уезжаешь куда-то смотреть или там полетать на воздушном шаре, или съездить тоже сафари. Вот мы с тобой в конце, во второй части передачи, у меня большой блог про Кению, обязательно обсудим, потому что Кения новая для Латвии, ну, скажем так.
1: Новое направление?
2: Направление, да. И что важно, у нас сейчас у наших неграждан, к сожалению, очень много проблем с визовыми странами, да. И вот Кения в этом смысле, у нее абсолютно одинаковые условия, как для неграждан, так и для граждан Латвии. И поэтому вот неграждане и их друзья, родственники, вот этот момент запомните, да, что очень просто ехать именно вот в Кению, путешествие и... Расскажем во второй части, почему
1: это,
2: обязательно.
1: Кения, как в продолжении нашей сегодняшней беседы. Итак, смотри, давай про тенденции, чтобы не забыть и все-таки главное выделить. Итак, действительно, так называемые природные явления ради неба, ради того, чтобы запечатлеть все эти моменты, мы пытаемся куда-то себя направить. Но это круто на самом деле, потому что это даже очень эксклюзивно в итоге может получиться. Правда ли то, что мы стали чаще тоже выбирать отдых там, где меньше народу и меньше туристов?
2: Конечно, конечно. Ну, это давно уже такое, знаешь, идет... Вот,
1: ну, не так, что в последнее время еще больше выбираю. Я сужу по себе.
2: Но вот. Овертуризм – это одна из проблем. И, кстати, вот то, что обсуждают сейчас на саммите, это овертуризм. То есть у нас есть направление в мире, где действительно вот обязательно люди там, ну, что тут говорить, ту же Венецию, тот же там Амстердам, да, все же они подняли еще и налоги на нахождение в отелях, да, в той же Кении, кстати, ноль налог.
1: Но они,
2: а если мы,
1: прям...
2: если мы посмотрим на Грецию, то Греция в этом году очень высокие налоги сделала именно на проживание в отеле. То есть там, по-моему, было 15 евро за сутки за пятизвездочный отель. Что-то такое. Вот. Поэтому вот этот вот момент овертуризма и то, что люди хотят, конечно же, поехать не только туда, где вот все должны были обязательно быть, но и в те места, где какие-то новые открываются. Но, видишь, этому очень помогает все-таки развитие социальных сетей, развитие искусственного интеллекта. То есть те возможные направления, которые тебе никогда в голову прийти не могли, но ты подписана на блогеров, на друзей, там еще. И у тебя так оп, выскакивает, и дальше это уже начинает вируситься идея поехать, например, в Словению. Я, да, я недавно ездила, очень такое, ну, как бы...
1: Неординарное путешествие, да,
2: ну,
1: получилось?
2: Оно как бы не number one, куда да. ты хочешь поехать, но мне очень понравилось там.
1: Ну, видишь, это тот случай, когда ты ни на что не надеялась, не было никаких надежд, которых питала, и в итоге это все-таки какой-то новый поворот все обрело. А слушай, а что там вот с Китаем? Вот в Китае вообще часто хотят отправиться и путешествовать по Китаю?
2: Китай – самое растущее по популярности направление. Ну, наверное, мы можем его сравнивать, может быть, с Саудовской Аравией, которая тоже очень популярна, но она больше из-за того, что Российскую Федерацию ограничили в поездках, ну, то есть они не могут там массово ездить в Европу, и, соответственно, для них открываются вот те направления, и Саудовская Аравия очень сильно этим воспользовалась, и там и прямые рейсы, и они визы там отменили для них, и все. То есть вот два растущих Китая, Саудовская Аравия, да, но Саудовская Аравия пытается, конечно, нас поразить примерно тем же, чем Арабские Эмираты, но, то есть вот этой вот такой своими гигантскими стройками, какими-то такими футуристическими объектами, возможностями там для отдыха, но они уже как бы хотят еще на голову выше быть, и не в, только в переносном смысле, но и в прямом, потому что там и небоскреб тоже вот эти строятся очень высокие. А Китай огромный рост именно, и Китай показывает себя очень с разных сторон, то есть там и исторические памятники природы, там современная городская жизнь, гастрономия, и, естественно, это возможности для бизнеса, и люди очень часто едут в Китай по бизнесу, и при этом обязательно берут какую-то вот составляющую туристическую, да. И
1: ну, конечно,
2: Китай растет
1: часто...
2: не только там среди наших туристов, но вся Европа туда активно едет, конечно. Смотри, какая еще интересная тенденция, да, это отпуск внутри отпуска. Вот то, что мы с тобой начали про это уже говорить, что...
1: Это вот когда вот
2: да,
1: ты уже куда-то отправился.
2: Да, вот у тебя есть база,
1: да,
2: а и ты с этой базы какие-то
1: вылазки
2: делаешь.
1: А потом у чата GPT там интересуешься, и он тебя открывает
2: новый.
1: Ну,
2: с ним тоже осторожно надо, с этим товарищем.
1: Я говорю о том, что всегда нужно перепроверять все, что он тебе советует. Но разве не так?
2: Да, конечно. Слушай, смотри, еще тенденция. Значит, поездки без жесткого сценария. Меньше расписания, больше решений на месте. Тоже, я думаю, что в межсезонье лучше, потому что можно очень дорого сделать такую вот поездку без жесткого сценария. И вот отдых, еще одна тенденция, ради долгой активной жизни.
1: А вот это вот
2: то,
1: интересно.
2: Что когда-то давно наши бабушки и мамы называли санаторием.
1: А, все. Теперь понятно. Я сразу представила, что надо там километраж наматывать, да, и как-то вот себя как можно в лучшей спортивной форме держать.
2: Санаторный, курортный отдых, то есть то, что сейчас называется всякими очень модными словами, там, спа и все, процедуры, там, это все вот 20-30-50 лет назад, это еще давным-давно было известно, и санаторно-курортный отдых, действительно, люди там за неделю восстанавливаются. Я много раз в эфире здесь говорила о том, что Карловы Вары — это вообще просто место, куда обязательно надо ехать, там, раз в год, раз в несколько лет, просто для того, чтобы омолодиться, оздоровиться. И зачастую там косметологические процедуры не дадут такого эффекта, как раз в несколько лет съездить в Карловы Вары и оздоровиться изнутри. То есть вот неделя, лучше две недели посидеть, попить водички. Так что, ну, помимо Карловых Вар есть, конечно, и более близкие тут варианты. Друскининкай можно съездить, да? Так что особенно вот осень сейчас это такой период классный для того, чтобы вот поехать в Карловых Варах. Шикарная золотая осень, там есть где погулять.
1: А вот, кстати, что-то наподобие такого вот отдыха ради долгой активной жизни в рамках нашей страны. Ничего вообще как бы не советуешь? Нет такой возможности? Нет. Все, понятно.
2: Я не могу рекламировать. Слушай, да я знаю, просто начну сразу рекламировать какие-то конкретные места.
1: Я хотела да, нет получить
2: да,
1: ответ.
2: Есть, конечно, да, есть, конечно. Да, но у нас нету вот этого, у нас нет воды. У нас есть только вот эти кемерские грязи. Да, у нас тоже их используют, да, а вот именно вот оздоровление с помощью воды, оно очень сильно работает. Но при этом солнце тоже никто не отменял. Тот же Египет иногда по степени оздоровления для организма, можно сказать, что не хуже, чем Карловы Вары может сработать. Потому что море, потому что солнце, потому что витамин D.
1: Так, у меня есть предложение немножко музыку послушать. Как ты смотришь на это предложение?
2: Да, у нас с тобой конкурс.
1: Конкурс должен быть. И есть также вопрос от наших радиослушателей.
2: Давай.
1: Который я тебе хочу.
2: Хорошо.
1: Вот, а мы,
2: после музыки.
1: Вы слушаете, а мы тут постараемся ответить и как-то все необходимое сделать. Вернемся, друзья. Магнитики продолжаются. Туристические радиожурналы. В студии эксперт по туризму Юлия Римлина.
0: Магнитики. Твой гид по планете. Хиты по осени считают. Музыкальный урожай. Музыкальный

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: СВХ плюс.

0: Магнитики. Маршрут.
1: Маршрут построен.
2: И наш маршрут этого вторника, он тоже продолжается. В студии «Магнитики», в студии эксперт по туризму Юлия Римлина. И обращаюсь к вашим вопросам, которые присланы на студийный номер. Ну, например, Юля, смотри, значит, Юрий интересуется, а сколько сейчас занимает сделать визу в Египет для неграждан?
3: Лучше всего закладывать 3 недели. Угу. Не меньше. Да, не потому меньше. Что виза в Египет для неграждан Латвии делается в Стокгольме. То есть эта виза отправляется туда специальной почтой. Она там находится, паспорт, неделю-полторы где-то в посольстве, а то и 2. И потом уже присылается обратно. Поэтому лучше всего закладывать 3 недели. И обязательно обратите внимание, неграждане, что у вас есть именно вот этот срок, за который вам нужно покупать тур. Да, потому что очень часто есть ситуации, ну, сейчас уже меньше гораздо, но были ситуации, когда люди покупали горящий тур в онлайне, а потом оп, а у меня не гражданский паспорт. Вот, так что будьте, пожалуйста, внимательны с этим.
2: Угу. Ну, еще один вопросик. Добрый вечер. Татьяна интересуется, а если приехали 2 человека в Грецию, 5 звезд, прибываешь 7 суток, налог отель берет с каждого по 15 евро?
3: Нет, это за номер. Нет, отели берут именно за номер. Но это 5 звезд, да. Там пониже, если 4 звезды, по-моему, 10. Я не буду сейчас врать, но примерно такой уровень, да. Греция очень сильно подняла, и то есть... Выезжаешь из отеля, 100 евро там вынь да положь за налоги. Вот так вот. Так что...
2: Когда это было принято?
3: Если я не ошибаюсь, где-то год назад. Ну, с этого сезона. Вот мы прям почувствовали с этого сезона, и туристы, да, они это очень, очень сильно замечают. Слушай, классная новость. Qantas готовит беспосадочный рейс Сидней-Нью-Йорк. Недавно они делали его тестовый, за ним наблюдали очень многие на Flyradar, как летел этот самолет. И, представляешь, Сидней, Нью-Йорк. С середины 28-го года он начнет летать, и это там специальные они как бы самолеты для этого будут использовать, и 18 часов. Смотри, историческое сравнение. Парусный клипер Golden West переход из Нью-Йорка в Сидней делал с 25 февраля по 8 августа. А сейчас мы добираемся за 18 часов. Будем добираться за 18 часов. Сейчас, конечно, Нью-Йорк, Сидней — это обязательно посадка, обязательно где-то ты пересаживаешься. Но будет беспосадочный рейс, и это здорово.
2: Это действительно здорово.
3: А еще у нас такая есть интересная, немножко историческая тоже. У нас сегодня с тобой истории много. Что наш очень известный физиолог Иван Петрович Павлов, помнишь собаку Павлова? Uh-huh. Он же не только по собакам специализировался. Uh-huh. Он еще и рассказывал 3 условия для успешного, качественного отдыха. И это еще не касалось никакого туризма, но он это обозначил. Смотри, первое условие. Возможность хотя бы на время освободиться от ответственности за других. То есть вот это у тебя первое условие.
2: На 100%
3: соглашаюсь. То есть семейное путешествие может быть прекрасным, но человек, который постоянно следит за документами,

0: документами, детьми, именно, питанием, именно. Расписанием. Часто не хватает его личного отдыха. И вот в этом смысле такие отели, как вот All Inclusive в Турции, когда у тебя дети заняты вот в анимационных этих всех клубах, это действительно, ну, там, родителям дается возможность отдохнуть. Так что это не турки придумали, это еще Павлов сказал 100 с лишним лет назад. Второе. Отсутствие соревнования. Не обязательно обгонять друзей по числу посещенных стран, коллег по красоте отеля, соседей по пляжу по времени выхода к шезлонгам, хотя за шезлонги мы тут часто обсуждали, как говорят. В общем, постоянная оценка, достаточно ли хорошо я отдыхаю, тоже мешает вашему отдыху. И третье условие – это удовольствие. Получать удовольствие. То есть вот в любом виде. Одному нужен там музей, второму теннис, третьему там смотреть, просто сидеть на воду. Но вот этот кайф. И тогда вот ваш отпуск.
1: Кому-то просто не двигаться и что-нибудь вкусное употребить и таким образом
0: удовольствие получить. Просто все время такой чек. Получаю ли я удовольствие? Угу. Значит, я в отпуске. Значит, у меня все классно. Но
1: главное, не забыть такой чек делать.
0: Задумывайтесь об этом.
1: Ну что, время пришло, мне кажется, нам с тобой обсудить и то самое направление, которое ты уже обозначил в начале сегодняшнего эфира, страну, где бескрайние саванны встречаются с Индийским океаном, да?
0: Кения? Индийский, Кения, да.
1: Кения!
0: Кения – это восточное побережье Африки. Это примерно уровень экватора. Для тех, кто представляется, то есть ниже Танзании. Кения с Танзанией соревнуются очень сильно за туристов. То есть вот, ну, у нас вебинары проходят по поводу всех направлений, и вот кенийцы, они так, вот у нас лучше, чем в Танзании, вот это. И ты знаешь, надо сказать, что я общалась вот сегодня с туристом, который недавно вернулся из Кении, и он сказал... Небо и земля, вот мои ощущения от Танзании, от Кении. Вот настолько человеку понравилось. Я ничего не хочу сказать плохого про Танзанию, но вот просто эмоции одного конкретного человека. Потому что Кения для него именно, как бы для многих туристов, она гораздо более развитая. То есть там и хорошие дороги, и нормальный шопинг, то есть там прямо есть торговые центры, там все говорят на английском, у них государственный язык английский, да, поэтому все население, причем они говорят на британском английском, еще не всегда, не все могут понять этот британский английский. И из стран Балтии достаточно удобно добираться, то есть и из Риги тоже, естественно, у нас самый ближайший хаб, через который мы туда летаем, это Стамбул, и от Стамбула до Момбасы, а перелеты в Кению именно в Момбасу, потому что она расположена уже на берегу, да, и все курорты достаточно близко, там полчаса, минут 40 ехать от аэропорта до ближайших курортов на берегу Индийского океана. 7 часов. То есть, в принципе, такой нормальный тайминг. Не так, как до Бали, там, 13 часов. Да, то есть, вот как бы Кения хорошее такое направление. Еще один важный нюанс. Ну, мы уже сказали про неграждан, что не, никаких сложностей. Там есть, нужно заполнить электронную форму для въезда в страну, но это, в общем, занимает немного времени, и она достаточно легко делается, и в любом туристическом агентстве вам сделают. И что важно, что нету разницы во времени. То есть у нас нет вот этой адаптации, когда мы прилетаем, там 4 или 5 часов, у нас разница во времени.
1: Без 15:07 вечера, да?
0: Знаешь, по-моему, 1 час у нас как-то была там разница, но это не разница.
1: 100%.
0: Вот. Поэтому вот это такое полноценное зимнее направление, в которое можно, на которое можно и нужно, наверное, обратить внимание. И это направление, где вы можете действительно и получить полноценный, хороший, качественный пляжный отдых с хорошей инфраструктурой и при этом сафари.
1: Национальные парки.
0: Национальные парки, огромное количество этих национальных парков, и они расположены как, ну, есть более далекие от курортов. Можно даже лететь с не очень взрослыми детьми, да, потому что есть парки, которые расположены где-то там час-полтора езды от непосредственно отельных, отельных вот курортов, да, где и не нужно уезжать вот там с ночевкой и тратить на это много времени, да, то есть вот можно там и жирафов покормить,
1: да,
0: достаточно все посмотреть, и черепах, и жирафов, и бегемотиков, и вот, и но есть, конечно же, и прям такие комбинированные возможности, то есть комбинированные туры, когда ты и приезжаешь отдыхать, и при этом едешь, например, в какой-то лодж, это отель в саванне, где у тебя уже все подготовлено, и ты потом едешь на специально оборудованных машинах. Естественно, не советуют там туристам брать машину, то есть лучше всего... Лучше всего, чтобы у вас был водитель. Ага. Да, да, да. Кстати, Uber работает там вообще без проблем. То есть, ну, в общем, как бы такая вот достаточно понятная, логичная, очень с банковскими услугами там все хорошо. То есть, в принципе, там люди могут говорить, не-не-не, мы не, там, не надо нам кэш, мы вот там карточкой нам заплатить. То есть, очень цивилизованная, абсолютно такая Африка, да, мы вроде ожидаем какого-то такого, такой экзотики немножко со страхом, да, вот.
1: И отставания от той жизни, в которой мы живем.
0: Нет, нет, абсолютно нет, и хорошие дороги, и при этом достаточно адекватные по уровню цен, то есть там называли мне такие, там, как коктейль, 4-5 долларов, например, там в отеле, да, то есть, ну, нормальный уровень, не наш европейский.
1: А ты как часто уже ездила в Кению?
0: Я только планирую.
1: Планируешь?
0: Я только планирую.
1: Ну, смотри, вот этот вот зимний сейчас сезон начинается, летний завершился, зимний начинается, да?
0: Да, да. Но это как раз зимний сезон.
1: Это вот самое время, да?
0: Да, с ноября по март, и Индийский океан, понимаешь, это экватор, да, то есть там же очень важный момент того, что там нету перепада температур большого, да, как мы там зимой, когда куда-то летаем, и у нас может быть там 13 градусов ночью и 30 градусов днем, нет, 29-30,
1: да,
0: и буквально 2-3 градуса у тебя вот как бы туда-сюда эта температура играет, и все. Не очень там интенсивные приливы-отливы, но они, естественно, есть, происходят каждый день, там чуть-чуть уходят, чуть-чуть возвращается, да. Поэтому, но надо смотреть, конечно, конкретно на отели, у кого как бы там лучше с этим, у кого хуже. То есть, как, ну, по расположению отеля тоже, конечно, нужно смотреть. Но одно из важных, да, вещей, то, что обязательно стоит ездить в Кении, это, конечно, сафари.
1: Давай про сафари в завершающей части нашей сегодняшней беседы. Нам необходимо послушать, прерваться и вернемся. Друзья, кстати, мы же еще должны разыграть подарочную карту.
0: Поэтому... И у нас есть вопрос после перерыва.
1: По возвращению сразу со старта вопрос. Так что, друзья, не переключайтесь. Номер студийный 25452525 вам понадобится.
2: Это «Магнитики». Лучшая музыка. Лучшая.
3: Помнишь, как в школе ты танцевал медляк солей? Мы так спешили.
2: 100% хиты.

0: Šai kā blok.
1: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
2: No 28. līdz 30. septembrim ar man stop kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu. 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem. 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top! Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
7: Это магнитики.
8: А мы возвращаемся. Юлия Римлина в студии, эксперт по туризму. А, давай-ка, надо сегодня успеть разыграть подарочную карту.
9: А вопрос у нас такой: с чем у вас ассоциируются следующие три слова? С каким направлением?
8: Так, внимание.
9: Дюны, дюны, вулканы, карнавал. Все,
8: поехали.
9: Вопрос задан.
8: На 25-45-25-25. Ну, а пока вы думаете, и пока Юлия тоже подготавливает завершающую часть нашей сегодняшней беседы, я, друзья, напоминаю. Мне бы куда-нибудь уехать. Это пока только мысль. Горящие туры на ближайшие недели. Уже план. И он есть у Atlantic Travel. Египет от 334 евро. Тунис от 403 евро. Черногория от 379. Греция от 524. И Турция от 323 евро. Выбирайте направление на Atlantic LV. Поможем подобрать отдых под ваши планы и также под ваш бюджет. Ну, а если хочется настоящей экзотики, то Кения 10 ночей. Стартовая цена от 1595 евро на человека. Вылеты с ноября по апрель, Индийский океан, белые пляжи и, конечно, возможность отправиться на сафари. Согласитесь, наблюдать за жирафами приятнее, чем за прогнозом погоды. Подробности все на Atlantic LB. Все цены на человека. В стоимость каждого тура также включены перелет, проживание с выбранным питанием и трансфер. Приходите. Наши офисы в Риге – это улица Меркель, 19, и улица Базницис, 9/11, или бронировать можно все также на сайте www.atlantic.lb. Atlantic Travel. Пора сменить «мне бы куда-нибудь» на «мы уже вылетаем».
9: Так что же еще делать, кроме сафари в Кении? Как ты думаешь? Идей много, на самом деле.
8: Много?
9: Можно съездить в Момбасу. Это второй город по величине в Кении. Старый город, рынок специй, местные ремесленные мастерские. Неплохой шопинг, такой специфический, африканский, но, тем не менее, шопинг. Есть Халлер-парк, где можно увидеть жирафов, бегемотов, крокодилов, гигантских черепах. Он достаточно близко расположен. Морская поездка на Вашине-Айленд, на традиционной лодке с морепродуктами. продуктами. А для более активных есть развлечения: Шимба Хиллз, зеленые холмы, лес, животные, водопад. Но там уже придется немножечко походить, а не только поплавать на лодке. Так что Кения не одним только сафари парками нас может развлечь. Поэтому смотрите обязательно, смотрите, изучайте это направление, и, возможно, это будет ваше следующее путешествие.
8: Желанное путешествие, да. И сбыча мечты. Они должны сбываться.
9: Да, мечты должны сбываться, магнитики должны прилетать домой, помещаться и на холодильник или
8: Юль,
9: еще куда-нибудь.
8: Слушай, озвучь, пожалуйста, правильную версию. Мне, конечно, кажется, что ты сегодня прям вот такой вот еще сложнее могла вопрос задать.
9: А у нас есть ответы?
8: Ну, у нас тут много разных. У нас Тенериф, Испания, Канары, у нас Бразилия, у нас что еще было? Какой правильный? Что надо было?
9: Правильный был Гран-Канария. Есть ли у нас такой ответ?
8: Нету такого. Вот именно такого у нас нету.
9: Ну вот видишь, сегодня не угадали. Потому что дюны. Нету на Тенерифе дюн. Канарские острова, наверное, было самое близкое.
8: Да, да.
9: Но все равно, тем не менее, это неправильно. Давай мы сегодня, наверное, останемся без победителя. Такое бывает нечасто.
8: Бывает.
9: Да, нечасто. Но нету, ну Гран-Канария, правда,
8: нет,
9: дюны.
8: Нет.
9: Дюны Мас-Паломас самые известные. Это практически Сахара.
8: Знаешь, мы сейчас
9: на Гран-Канарии.
8: Мы завершим, и я еще раз пересмотрю. Дабы
9: пересмотри, если кто-то ответил,
8: да?
9: Гран-Канария, то это победитель.
8: Все, Юль, спасибо тебе огромное.
9: Спасибо,
8: до встречи,
9: Дианочка.
8: Уже на следующей неделе будешь с Димхаровым общаться, конечно же.
9: Ждем Дима из Испании.
8: Все. На сегодня все, друзья. Всем приятного, доброго вечера. Это была Юлия Римлина, эксперт по туризму.
9: Диана Саула.
8: Завершаем. Пока.
9: Пока.
8: До новых встреч.
0: Магнитики. Твой гид по планете. В Касинукай выгодные цены каждый день. Грабли для уборки листьев XL 16,99. Комплект беспроводных инструментов Skill 149 евро. Вереск 17 сантиметров всего 99 центов. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.

0: Katru šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
4: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко UHT 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
5: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
6: Музыкальный урожай.
7: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
8: Радио СВХ.

0: реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизией программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизией программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: В этом месяце расцветай красотой. Ведь в аптеках Апотека и на Апотека.лв скидки до 50% на популярную косметику брендов Бабе, Авана, Бионики, Издин, Клоран и Сенсилис. В хороших руках. Апотека.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
7: Большая лотерея Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Номер лотереи 9096. Мего ЛВ.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
10: Hē, mēs nesē izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā, nesē izīvošu.

на радио, которое рядом. Я в красном платье тону. СВХ плюс.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это? Я сажаю.

0: Рок-музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь.

0: ПХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.

0: на расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
3: Большая лотерея Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Номер лотереи 9096. Мего ЛВ.
4: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
5: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
6: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка. Процентные хиты.
1: Я слишком люблю, когда в уши мне льют коктейль лести.
0: Музыка для всех.
2: Все, что хочешь от жизни, бери и беги. Бери и беги, беги, береги. Все, что...
0: Музыка, которая вокруг на радио. Которая рядом.

0: золотой запас радио СВХ плюс плюс.
1: Перекресток семи дорог. Вот и я. Если сто раз с утра все не так, если пришла пора сделать шаг,

прошагал весь свет, проплыл 100 морей. И вроде все как всегда,

0: урожай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс.
3: Все мы изначально чайники

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты?
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
5: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: В Касимукай выгодные цены каждый день. Гладильная доска 49,99. Акустическая панель 16,99. Виниловое покрытие для пола 33 класс, 5,5 мм, всего 12,99 за квадратный метр. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.

0: хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты. Только твоя музыка.
2: Я живу лучшую жизнь, а не напрокат. Вижу прекрасное всюду, даже в облаках.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
1: СВХ плюс.
0: Снова просидим до ночи. И ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

Сейчас выкаплюсь. Музыка, которую слушаешь ты.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

собака, не пугайся на доброе. Постучи в дверь три раза. Вот так.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушаешь.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: С тобою жизнь такая яркая. С тобою ночь такая жаркая.
0: СВХ Плюс.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: самое главное — твои глаза. Когда ты смотришь на меня, ты просто есть, и этого достаточно.
1: Хиты по осени считают.
2: Музыкальный урожай.
1: Музыкальный урожай.

Weekend Lepsi. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг.

мне снилось, как у нас все получилось. Ты моя сила, моя уязвимость. За окном туман и утренняя сырость. И пищит будильник, как мой старый Сименс.

Лучшая музыка. Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова... 100% хиты.

0: Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Музыка для всех. Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам. Только хиты.
1: Ты играешь в игры, правила которых

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.
4: Осень.
3: Осень на плюсе.
2: Музыкальный урожай.
3: СВХ плюс.

лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: До скорых встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепил.
0: Только хиты.
1: Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Запускай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ+.